В эфире BBN. Как вы думаете, что должно более всего интересовать тех, кто идет за Христом? Эта мысль выражена в одном стихе в книге Екклесиаста в 12 главе, стих 13. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Давайте верить Богу и делать то, чего Он от нас требует, как бы трудно нам ни было. И пусть в этом вам Господь поможет.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Великий поток.

0: Все больше и больше людей становилось на земле, но мало кто из них любил Бога и служил Ему. Люди грабили и убивали друг друга, совершали много преступлений, а Бог видел все это и очень печалился. И вот решил Бог уничтожить все живое на свете, как людей, так и животных. Среди всех людей Бог решил пощадить только Ноя. Ной уже был в это время старым человеком, но он был сильным и крепким. Ной любил Господа и служил Ему. У Ноя было три сына – Сим, Хам и Иафет. Однажды Бог велел Ною построить большой деревянный ковчег. Ковчег – это большая лодка, где много места для жилья. Бог не хотел лишить жизни всех людей и зверей. Помнишь, Он обещал Адаму и его жене, что придет время и родится Иисус Христос, который возьмет все людские грехи на себя. Ной принялся за работу, как повелел ему Господь. Все три сына помогали ему. Нелегкий это был труд. Сначала они нарубили много больших деревьев, затем напилили досок и приготовили много бревен. Потом они начали плотничать. Немало прошло времени, прежде чем ковчег был готов. Для строительства его понадобилось 120 лет. Люди смеялись над их работой. Но интересный же корабль они построили. Да и воды нигде не было. Ной говорил людям, что это Бог велел ему построить ковчег, что придет время, и Бог пошлет на землю потоп, что земля скроется под водой, и все люди утонут. Ной советовал им перестать грешить, перестать делать злые дела и полюбить Бога. Но никто не слушал Ноя. Прошло 120 лет, и вот ковчег был готов. Ной и его сыновья сделали его из прочного дерева, с дверью сбоку и с окном наверху. Бог повелел Ною взять с собой по несколько пар всех животных, птиц и насекомых. Ной сделал все, как сказал ему Бог. Сначала он нагрузил ковчег едой, чтобы все люди и звери могли питаться во время потопа. Затем он привел разных животных в ковчег, львов и жирафов, слонов и бегемотов, обезьян и тигров и многих-многих других. Прилетели все птицы, синицы и воробьи, сороки и вороны, журавли и гуси и многие другие. Когда все приготовления были закончены, Ной и его семья вошли в ковчег. Их было 8 человек. Ной с женой, Сим с женой, Хам с женой и Иафет с женой. А где же все остальные? Что станет с ними? Они остались на земле. Они не верили Ною, что Господь их накажет. Они и слышать не хотели о потопе. Один Ной верил Богу, поэтому Бог и мог спасти его семью. И вот все в ковчеге. Сам Господь закрыл большую дверь ковчега. Теперь никто больше не мог войти в ковчег. И тогда начался страшный ливень. Он не переставал ни днем, ни ночью. Вода поднималась все выше и выше. Вот она уже стала проникать в дома. Теперь люди пожалели, что они не послушались Ноя. Они стали взбираться на крыши домов, на верхушки деревьев, но нигде не могли укрыться от потопа. 40 дней и ночей длился этот ливень. Вся суша и даже вершины самых высоких гор скрылись под водой. Погибли все люди, все животные, птицы, все живые существа, кроме тех, которые были в ковчеге.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Иисус зовет следовать за Ним. Иисус сказал однажды окружавшим Его людям: «Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет, и кто Мне служит, того почтит Отец Мой». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Сказал Он это почти 2000 лет назад. Нам бы тоже очень хотелось быть среди окружавших тогда Иисуса людей и слушать Его проповедь, правда же? Но это, конечно же, невозможно. Однако Иисус позаботился о том, чтобы сказанные им слова были записаны Его учениками. Он обещал ученикам, что Дух Святой напомнит им все, что Он говорил и чему учил. Так и произошло. Теперь у нас есть Библия, Слово Божье. Оно говорит с нами так же живо, как если бы мы стояли рядом с Иисусом и слушали Его проповедь на улице Иерусалима или на берегу Генесаретского озера. И когда мы читаем в Евангелии слова Иисуса «Следуй за Мной», то они эхом отзываются в нашем сердце. Ты уже замечал это? Слово Божие живое. Оно и сегодня говорит с нами, призывая нас следовать за Иисусом. Что же это значит следовать за Иисусом? Это означает любить Его и радоваться, что Он тебя любит. Тот, кто следует за Иисусом, может быть совершенно спокоен и уверен в своем будущем. Почему? Потому что Иисус знает, что для тебя хорошо, а что нет. Потому что Иисус всегда с тобой. Потому что Иисус сильный. Он сказал, что все, кто служит Ему, будут там, где Он. А где Иисус, мы знаем. Он живет на небесах. Он там, где нет больше никаких страданий, зла, бед, катастроф и самой смерти. И еще, Иисус сказал, что того, кто последует за Ним, сам Бог Отец почтит. Представь себе необъятное небо. Там миллиарды спасенных Богом людей вместе с ангелами поют и воздают славу Богу, и вдруг все замолкают. И ты в глубокой тишине слышишь голос Божий. «Хорошо», — тут он называет твое имя, — «что ты здесь. Я уже ждал тебя. Подойди сюда поближе ко мне. Мне хочется быть с тобой. Я знаю, что тебе нелегко было отказаться от всего и последовать за Иисусом, но ты это сделал. Молодец». И все небо наполнится пением и ликованием. Тебя почтил сам Бог, Творец Вселенной и твой Отец. Хочешь быть там, где Иисус? Следуй за Ним. Он зовет тебя.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Для детей «Живой родник». Приглашаем к радиоприемнику всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.

0: мы снова приветствуем всех мальчиков и девочек и всех наших радиослушателей. Мы очень рады нашей новой встрече и знаем, что наши постоянные слушатели с нетерпением ожидают продолжения рассказа «Финни Гросби. Слепая поэтесса». Сегодня мы предлагаем вам послушать пятую часть рассказа. Когда Финни проходила по спальням в школе, ее охватывала дрожь. Повсюду царила тишина и пустота. Несколько учеников, остававшихся в школе, уже спали. Она вздохнула и направилась в свою спальню. Проходя мимо кабинета директора, она легонько постучала в дверь и вошла.
1: «Все в порядке, сэр. Спокойной ночи».
2: «Финни, подожди. Ты уверена, что тебе следует оставаться здесь? Это небезопасно?»
1: «Сэр, если эпидемия холеры достигнет Нью-Йорка, Бог может позаботиться о нас и здесь, как в любом другом месте».
2: «Да, думаю, ты права. Иди сейчас, и спокойной тебе ночи».
1: «Как странно, что я заговорила о Боге теперь, когда есть опасность. Если бы бабушка знала, что я слишком занята, чтобы помнить о Боге, она бы очень расстроилась. Как давно это было, когда она учила меня знать Бога и молиться Ему?» Ее любимым стихом было место из Второзакония 31:6. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь, ибо Господь сам пойдет с тобою. Мне так нужна его помощь сейчас».
0: Финни пришла в свою комнату и стала готовиться ко сну.
1: «Кажется, сейчас самое время обратиться к Богу. Столько больных, и многие умирают. Как ужасна смерть!»
0: Газеты ежедневно сообщали о распространении эпидемии. Люди ни о чем другом не могли говорить. В Англии от этой ужасной болезни умерло 70 тысяч человек. И вот эта болезнь перебросилась в Америку. В Новом Орлеане умерли более 3000 человек. В Филадельфии еще большее число было похоронено. Весной холера поразила Нью-Йорк. Каждую неделю умирало до 1000 человек. Финни ужаснулась, когда в школе умер один слепой студент, затем другой.
1: «О Боже! Должна же наконец кончиться эта эпидемия! Помоги нам!»
0: Взмолилась она, когда узнала, что в школе умер уже 10-й человек. Финни вместе со школьным доктором каждый день работали в госпитале, находившемся недалеко от школы. Там они ухаживали за больными. Финни помогала готовить лекарства для больных. Ежедневно специальные фургоны громыхали по улицам. Кучера выкрикивали: «Выносите мертвых! Выносите мертвых!» Каждый раз при слышании этих слов Финни охватывала дрожь. Проходя по школьным комнатам, она содрогалась при мысли, что может натолкнуться на гроб. Однажды она вдруг ощутила резкую боль в животе и прислонилась к двери.
1: «О нет, мне нельзя заболеть, надо принять порошки, какие я только что приготовила».
0: Вернувшись домой, она тотчас легла в постель.
1: «Бог сделает все к лучшему. Если у меня холера, Он позаботится обо мне».
0: И она уснула. На следующее утро Финни проснулась совсем здоровая. Однако доктор боялся, что Финни все же может заболеть, и остановил ее, когда она хотела идти в госпиталь. Он сказал, что ей нужно уехать из Нью-Йорка домой и отдохнуть немного.
2: «Мы не можем потерять нашу лучшую учительницу»,
0: — добавил директор. И Финни уехала домой. Дома она старалась отдыхать и ни о чем не думать. Но она не могла забыть того ужаса и той смерти, которые царили в городе. Беспокойные мысли одолевали ее.
1: «Где бы я была, если бы умерла? Ведь я говорила бабушке, что мы встретимся на небесах. Теперь я не уверена, пойду ли я на небо. Боюсь, что я сказала неправду бабушке».
0: И подумала, что кто-то из учеников ответила Финни весьма удивленно, прислушиваясь, как дочь барабанила
1: ворота. «Другой за то, что мне нравится, предпочла знаменитых и важных людей».
0: На этот раз она согласилась.

0: Учителя. Войны. Когда Фини пришла домой после собрания, она думала: «Теперь я уверена, что встречу свою бабушку на небе. Теперь мне не страшно умереть. Я знаю, что спасена, и пойду на небо». Через неделю Фини записалась в библейский класс. Там верующие свидетельствовали, как они уверовали и приняли Иисуса своим спасителем. Фини тоже захотела рассказать о своем обращении. Она встала и взволнованно рассказала о том, что произошло с ней на служении. Дома Фини в молитве опять сказала Господу:
1: «Я отдаюсь Тебе, Господи, я предаю себя и все, что у меня есть, в Твои руки. Помоги мне исполнить все так, как хочешь Ты».
0: После молитвы Фини почувствовала прилив радости.
1: «Что Бог желает, чтобы я делала?»
0: — думала она.

Ребята, наша передача подошла к концу. Мы ждем вас у радиоприемников ровно через неделю. Ваши отзывы и пожелания пишите нам по адресу. Передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Лена Моргунова, Павел Зольников и Михаил Локтев. Вела передачу Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята! Да благословит вас Бог!

Мой дорогой друг, ты слушаешь библейское вещание BBN, радио, через которое сам Господь говорит к твоему сердцу. Подними свои крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Кто хоть раз эти крылья имел, их терять никогда не хотел. Но для хищника нет границы, не щадит крыльев слабой птицы, как с несчастной печально бывает, коль она хоть чуть-чуть зазевает. Коль нет крыльев и нет уж веры, нет уж жизни и тьма без меры. Оборвет хищник крылья птицы, ей придется с жизнью проститься. Береги эти крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Крылья эти несут нас к Богу, береги к небесам дорогу.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели! Сегодня, по милости Божией, мы приходим к последней беседе разбора пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. Наше внимание теперь желаем обратить на эффект воскресения Христа, который оно произвело на первых учеников. Мы видели печаль, ужас и неверие, с которым ученики приняли в начале воскресения. Но когда неопровержимые факты были представлены им, все отношение необъяснимо изменилось. Женщины были исполнены бессмертной радостью. Как только они услышали воскресшего Господа, они пали и поклонились Ему. Ученики сделали то же. Матфея 28 глава 9 и 17 стихи. Ученики на пути в Эммаус чувствовали свои сердца горящими, когда Он говорил с ними и изъяснял им Писание, и, вставши в тот час, возвратились в Иерусалим, чтобы засвидетельствовать об этом. Луки 24 глава с 32 по 33 стих. Фома воскликнул, убедившись: «Господь мой и Бог мой!» Иоанна 20 глава 28 стих. Поклонившись Христу во время Его вознесения на небо, ученики возвратились в Иерусалим с великой радостью. Они постоянно пребывали в храме, прославляя и благословляя Бога. Луки 24 глава 52 и 53 стих. Тогда они пошли повсюду, неся благую весть. Для верной церкви Иисус больше не был плотником или смиренным пророком из Назарета. Он был тем, кого совершенное божество преодолело смерть за нас всех. Нужно сказать, что ученики особенным образом стали свидетелями воскресения. С самого первого дня, дня воскресения, те, кто видел пустой гроб и живого Христа, получили поручение провозглашать весть. Об этом мы читаем в Евангелиях. «И пойдите скорее, скажите ученикам, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот Я сказал вам». И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Матфея 28 глава 7 по 8 стих. «Но идите, скажите ученикам Его и Петру». Марка 16, 7. «Они пошли, и возвестило бывшим с Ним». Марка 16, 10. «И те, возвратившись, возвестили прочим». Марка 16, 13. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка 16 глава 15 стих. «И возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». Луки 24 глава 9 стих. «И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба». Луки 24 глава 35 стих. «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Иоанна 20 глава 17 стих. Когда произошла церковь и возрастала, апостолы и ученики стали свидетелями воскресения. Об этом записал евангелист Лука в Деяниях апостолов. Во время избрания апостола вместо Иуды апостол Петр предложил, чтобы избрали одного из тех, кто находился с нами во все время, когда пребывали и обращался с нами Господь Иисус. начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами, свидетелем воскресения Его. Деяния апостолов, 1 глава, 21 и 22 стих. Апостол Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы утверждает: «Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Деяния апостолов, 2 глава, 32 стих. После исцеления хромого от рождения матери, который ежедневно сидел у красных дверей храма, апостол Петр, объясняя слушающиеся, сказал: «А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Деяния апостолов 3.15. Переживая преследование от первосвященников и старейшин в Иерусалиме, евангелист Лука записал, что апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Деяния апостолов, 4 глава, 33 стих. Таким образом, мы ясно видим, что центральное место в проповеди занимало это весь воскресение вместе со крестом, как об этом записано в Деяниях апостолов. Для примера посмотрим на проповеди апостола Петра, записанные в Деяниях апостолов во 2 главе с 24 по 36 стих, в 3 главе в 15 стихе, в 5 главе в 31 стихе, в 10 главе 40 по 41, а также на проповедь апостола Павла, записанная в Деяниях апостолов в 13 главе с 32 по 37 стих, в 17 главе 31 стихе, в 26 главе 6 по 8 стих и 23. Проповедь о воскресении была настолько сильна и с таким ударением, что Фест, объясняя заключение апостола Павла царю Агриппе, суммирует разногласия евреев, разделяющие их от апостола-язычников, так: они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Деяния апостолов, 25 глава, 19 стих. Апостол Павел ясно указывал, что ради надежды воскресения он стоял пред судом, обвиненный иудеями и закованный цепями. Деяния апостолов, 23 глава, 6 стих, 26 глава, 6 по 8 стих и 28 глава, 20 стих. Тот же апостол написал к римлянам: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Римлянам 8 глава, 38 стих. В нашей жизни и свидетельстве придаем ли мы много важности воскресению? А теперь в заключение посмотрим на отречение воскресения и его последствия. Имеющий силу смерти дьявол, наверное, рычал, видя свою жертву, ускользающую от него. С того времени хитрейший лжец старается непреклонно отрицать два великих факта, которые разрушили его владычество — крест и воскресение. Во времена апостолов, как и в наши дни, были люди, которые утверждают, что повествование о воскресении было просто легендой. Этих отрицателей можно найти не только среди атеистов, но также и среди религиозных людей. Некоторые люди утверждают, что Христос воскрес только духовно, что его тело осталось во гробе, ибо по их определению чудо физического воскресения невозможно. Они утверждают, что Иисус продолжает жить в духе своих учеников, которые были исполнены его воспоминаниями, его примером и его учением. Его ученики были настолько одержимы идеей его духовного присутствия, что они изобрели повествования, записанные в Евангелиях. Теперь выразим это ясно. Духовное воскресение Иисуса – нелепость. Определенно душа Спасителя была в месте пребывания мертвых, но она не перестала существовать. Деяния 2 глава, 27 стих. Тело Иисуса было приведено назад к жизни, и без этого телесного воскресения все евангельское свидетельство не существовало бы. Если же о Христе проповедуем, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. 1 Коринфянам 15 глава с 12 по 14 стих. В этом знаменитом открывке Священного Писания апостол Павел восстает против отрицания воскресения и указывает на его роковые последствия. Он утверждает, первое, воскресение Христа и воскресение умерших тесно связано, 12 стих. Второе, если одно не состоялось, не будет также другого. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. 15 глава, 13 и 16 стих. Третье. В таком случае проповедь и письмена апостола Павла были бы ложью же свидетелей. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Притом мы оказались бы же свидетелями о Боге. 14 и 15 стих. 4. Наша вера была бы тщетной, и Евангелие было бы лишено своего содержания. А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Вы еще во грехах ваших. 14 и 17 стихи. Можем ли мы верить в Спасителя, который еще во гробе, который грешный и бессильный? 5. Не существовало бы труда Христа, мы были бы в наших грехах, и мертвые во Христе погибли бы. 17 и 18 стихи. 6. Мы, верующие, были бы самыми несчастными из всех человеков. 19 стих. Обманутые в этой жизни, мы уповали бы на обольщение и не имели бы спасения в грядущем мире. 7. Страдания и борения служителей Божьих, ибо ради веры апостол Павел боролся со зверями в Ефесе, были бы совершенно бесполезными. С 30 по 32 стих. 8. Если мертвые действительно не воскреснут, материалисты были бы совершенно правы, говоря, «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». 32 стих. Жизнь не будет иметь больше значения, только материальное считалось бы. Но мы уже видели и знаем, что материальное не в состоянии удовлетворить нас. 9. Отвергающие воскресение нашего Господа и наши, как последствия, худые спутники, которые развращают добрые нравы. 33 стих. Поэтому закончим разбор пятого члена символа веры словами. Христос воскрес! Воистину воскрес! Приступим к разбору шестого члена символа веры. И вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца. Когда фундаментальных верующих спрашивают о их вере во Христа, они иногда убедительно утверждают, что от всего сердца верует в непорочное зачатие Христа, Его безгрешную жизнь, Его заместительную смерть, Его победоносное воскресение и Его видимое второе пришествие. Но во свете новозаветного откровения этот список, к сожалению, недостаточный. В этом списке очевидно упущение. В нем не упоминается о вознесении Иисуса Христа. По какой-то причине вознесение Христа часто упускается и во многих случаях, во многих церквах не упоминается. Также удивительно, что когда вспоминается о вознесении Христа, так мало места посвящается этому. Возьмем несколько примеров. В старейших некритических описаниях жизни Христа Давид Смит посвящает вознесению 4 строчки. Фарар 11. Едершайм больше 12 строчек. Более либеральные писатели, как Варшауэр, ничего не упоминает о вознесении, а также Гольцман или Клауснер. Несмотря на это упущение в современной литературе, вознесение твердо закреплено в исповеданиях веры. Оно занимает определенное место в апостольском, никеевском, афанасьевском исповедании веры. Внимательное чтение Нового Завета открывает, что полное представление вероучения о Христе требует включения вознесения Христа и его прославления, и его настоящего служения одесную Отца Своего Небесного. Догматическая важность вознесения Иисуса Христа не лежит столько в его оставлении мира, как его прибытии на небо. Конечно, нужно обратить некоторое внимание на оставление им мира, так как оно занимает постоянное место в историческом повествовании. Всю тему вознесения Христа разделим на основании двух событий на две части. Вознесение в воскресное утро сразу после воскресения Иисуса Христа и окончательное вознесение на сороковой день. Первое. Посмотрим на первую часть. Вознесение в воскресное утро после воскресения Христа. Совершенно возможно, что Христос пребывал на небе, начиная со дня своего воскресения, и что Он только посещал землю для контакта с Своими последователями, ибо Он сказал: «Они не от мира, как и Я не от мира» Иоанна 17:16. На основании этого можно предположить, что было несколько вознесений, хотя обыкновенно верим, что Христос в течение 40 дней пребывал на земле до окончательного вознесения на облаках, Деяния апостолов, 1 глава, с 9 по 11 стих. Для многих предположение, что Христос вознесся в воскресное утро после Его воскресения, покажется удивительным. О немедленном вознесении Христа сразу после Его воскресения указывает Писание. Вероучение о немедленном вознесении видно, когда сравниваем два места Писания. Записано: когда Христос вышел из гроба, Он встретил Марию, которая в восторженном посвящении хотела прикоснуться к Своему Господу. Христос любовью предупредил ее: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и к Отцу Вашему» Иоанна 20 глава 17 стих. В то же время евангелист Лука повествует, что тот же день, в который Он воскрес, вечером Он не только явился среди испуганных учеников, но сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои. Это Я Сам. Освежите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Луки 24 глава с 38 по 40 стих. Так как не дано пояснение, почему к Нему нельзя было прикасаться прежде Его вознесения, наши догадки принесут мало пользы. Нам достаточно знать, что Он не мог иметь контакта с предметами земли, по крайней мере до того времени, пока определенные требования Его великой искупительной миссии не были полностью совершены в Его действительной жертве представления на небе. Трудно не верить, что существовала святая последовательность, которую нужно было сохранить между смертью и представлением на небе, которая запрещала всякий контакт. Оставив прежнюю сферу отношения со Своими последователями через Свою смерть и воскресение, Он не мог войти в новое и окончательное отношение, пока Он не совершил всего представления на небе. Заключение ясно. Так как к Нему нельзя было прикоснуться утром до Его вознесения, а можно было осязать и касаться вечером того же дня, Он вознесся в тот же день. Он вознесся от гроба вскоре после воскресения и вернулся для назначенного явления того дня. «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и к Отцу Вашему» означало, что Он готов был вознесся. Из двух записанных вознесений, вознесение о воскресении утром имеет великое доктринальное значение. В своей первосвященнической молитве Он сказал Своему Отцу: «Ныне же к Тебе иду» Иоанна 17 глава 13 стих. И Его возвращение не только имеет величайшее значение в истории Вселенной, но естественное последствия Голгофы. Он пришел от Отца с целью совершения искупления человечества. Еврея 10 глава с 4 по 7 стих. И теперь он возвращался к Отцу, куда он принадлежал, на основании всех прав и звания. Его вознесение не было проникновение в сферу неисследимого, а скорее возвращение домой с триумфом. Человеческое воображение не в состоянии представить той встречи и небесного восторга. Возлюбленный возвращался, который был отцом отрадой. Но насколько радушнее он был принят, совершил такой великий подвиг, в котором осуществили все желания отца и совершилось совершенное послушание сына. Некоторые достижения были совершены Сыном Божиим во время Его первого вознесения. Это событие трудно вообразить. Мы можем представить, что была великая небесная радость во время Его возвращения с земли. Вознесение имело полное провозглашение, когда Он первый раз вознесся из гроба. Его явление, прекрасное, сверх всякого представления всех ангелов, будет центральной славой самого неба. С точки зрения вероучения, первое вознесение является исполнением давно ожидаемого исполнения двух ветхозаветных прообразов, которые стали вечной реальностью. Первое. Христос вошел в небесное святилище. Имея в виду значение дня очищения, когда все очищалось кровью, когда первосвященник входил во святое святых без, не без крови, писатель послания к евреям утверждает. Итак, образы небесного должны были очищаться сами. Самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Евреям 9 глава с 23 по 24 стих. Нет трудностей в связи с откровением, что земные предметы очищались кровью. В этом написано тем же автором. Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью, червленную и иссопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря, «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да, и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9 глава с 19 по 22 стих. Из этого ясно, что как прообразная кровь животных служила для очищения всего в земной святилище, так Христово вознесение на небеса, исполнение прообраза первого святилища, входящего во святое святых для кропления на крышку в ковчега, было в этом смысле очищением небесного, принесением лучшей жертвы. Второе. Христос – первый сноп. Прообраз первого снопа находим в книге Левит в 23 главы с 9 по 14 стих. Чудное постановление вознесения первого снопа жатвы было прообразом воскресения Иисуса Христа, который по прошествии же субботы на рассвете первого дня недели воскрес победоносно из мертвых, совершив славный труд искупления. Христос, первенец из мертвых, является залогом воскресения всех верующих. Итак, во время первого вознесения Христос явился на небе, совершив труд искупления, совершив первый прообраз первосвященника, войдя во святилище, а также совершив второй прообраз снопа потрясения первого плода жатвы. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Говоря о золотых стихах Библии, мы не можем не обратить внимание на послание апостола Иоанна. Ведь это же был апостол любви. Он о себе даже говорил так, что он возлежал на груди у Христа. И он себя все время называл ученик, которого любил Христос. И вот в первом послании Иоанна мы встречаем, наряду со многими-многими золотыми стихами, два, которые я сейчас хочу упомянуть. 4 глава, 2 половина 16 стиха и 1 половина 18. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Прочитайте эти места еще раз и еще раз, выучите их наизусть и помните, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 8 августа. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в 43-м псалме в 5 стихе. Там есть такие слова: «Боже, Царь мой, Ты тот же, даруй спасение Иакову». Нет противника духовного роста, нет врага в вашей христианской работе, который не был бы покорен вашим Спасителем. Вам не надо страшиться, когда вы столкнетесь с недругами, они побегут от вас. Господь Бог обещал предать их в ваши руки. Только будьте сильными и очень мужественными, ничего не бойтесь и не предавайтесь унынию. Бог всегда с вами, о могущественные и доблестные мужи, могущественные, потому что сильнейший всегда рядом. Утверждайте победу. Когда враги окружают вас, утверждайте победу. Когда сердце и плоть ослабнут, поднимите ваш взор и утверждайте победу. Будьте причастны к победе, одержанной Спасителем для всех нас. Помните, что вы были в Нем, когда Он победил, и утверждайте победу. Считайте ее своей и пользуйтесь ее плодами. Ни сыны Инаковы, ни укрепленные города не должны устрашать вас. Вы в легионе победителей, и в победе, которую одержал Спаситель, утверждайте то, что принадлежит вам. Все мы – дети царя, как мы почтим больше нашего божественного государя, сомневаясь в своих правах и отказываясь от них, или утверждая свои привилегии и требуя прав, принадлежащих нам по наследию. Моя победа – победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Человеку свойственно стремление к славе, чести, бессмертию. В прошлой передаче мы говорили, что эта жажда зачастую проявляется в погоне за дешевой популярностью, за хорошей работой и высокой зарплатой. Подобная гонка, как правило, ведет к острому ощущению духовной пустоты, суетности. Однако стремление к славе, чести и бессмертию само по себе закономерно. Это стремление живет в нас, поскольку мы были созданы Богом, великим первоисточником славы, чести и бессмертия. Бог соделал все это, чтобы возжечь в нас стремление к славе, которое заканчивается в нем самом. Сотворивший нас оценит жизни наши. В Священном Писании, во второй главе послания к римлянам сказано: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Как сказано в продолжении послания к римлянам, это случится в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Эти слова разбивают наши иллюзии и заставляют нас задуматься о смысле жизни. Любое наше помышление, слово или деяние значимо лишь в том случае, если мы ищем славы, чести и бессмертия, которые могут быть дарованы лишь Господом Богом. В прошлой беседе мы подробно обсудили человеческий поиск славы. Как было сказано, мы стремимся к славе земной, однако нашу душу может удовлетворить лишь слава небесная или слава Божия. Когда мы высоко поднимаем планку ожиданий и начинаем искать славы Божией, это вовсе не соделывает нас гордыми. Более того, это усмиряет нас, ибо мы вдруг отчетливо осознаем, сколь далеки мы от того, что ищем. Слова из Священного Писания о том, что все согрешили и лишены славы Божьей, не утешают нас. Эти слова заставляют нас горевать о нашем противлении святой воле Божьей. Мы ищем славы Божьей, несмотря на то, что страшно далеки от нее. Всем сердцем мы веруем, что Господь не разочарует нас, что в один прекрасный день Он воистину соделает нас достойными править с Ним, излучая Его великолепие. Во второй главе послания к римлянам мы читаем не только о человеческом поиске славы, но и чести. Поиск чести значит стремление к одобрению, признанию, похвале. Душе человеческой не дано познать удовлетворение до тех пор, пока мы не обретем всего этого. Как и желание славы, желание чести может привести к пагубным последствиям. Однако само по себе это стремление является частью сотворения Божия. Святой апостол Павел, написавший послание к римлянам, ведал, что честь Божия является единственным воистину значимым видом чести. То, что о нем думали другие, и даже его мнение о себе самом ровным счетом не представляли никакого значения. Апостол Павел писал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо хоть я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Похвала от Бога — вот где истинная честь. Если сам Бог дарует нам свою похвалу, то совершенно не важно, кто нас отвергает. И наоборот, если у нас нет похвалы Божьей, то чья-либо похвала вообще бессмысленна. Извращенное стремление к чести, к общественному уважению ведет нас к болезненной зависимости от мнения окружающих. В своем стремлении произвести хорошее впечатление мы становимся лицемерами. Мы столь жаждем уважения к своей персоне, что эгоизм становится нашей идеологией. Однако при поиске чести Божьей
мы осознаем, что человеку не дано произвести впечатление на Господа или заслужить Его благорасположение. Все, что мы можем, это любить Бога как Отца, пытаясь угодить Ему подобно малому ребенку, пытающемуся угодить своим родителям. Мы жаждем услышать слова Божьего одобрения. Мы желаем, чтобы чудные слова из ветхозаветной книги пророка Сафонии исполнились и в нашей жизни. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». В поиске истинной чести мы ищем радости для отчего сердца. Мы жаждем услышать Его святое песнопение. Мы желаем угодить Создавшему нас.

Итак, мы ищем славы, чести и бессмертия. Сколь живо человечество, столь жива и философия, провозглашающая «Ешьте, пейте, веселитесь, ибо завтра мы умрем». Однако Господь вложил вечность в сердце человеческое. Он воскресил Сына Своего Иисуса Христа, наглядно явив нам необходимость поиска вечной жизни. Некоторым хотелось бы, чтобы мы умерли как животные, даже и не помыслив о вечности. Если мы можем умереть как звери, то и жить нам можно таким же образом, без всякой заботы о славе или нравственных обязательствах. Да, жизнь в звериной стае может прельстить иного человека. Некоторым даже хочется стать животным. Однако затруднение таится в том, что мы не являемся животными. Нравится нам это или нет, но мы созданы для бессмертия. Сам Бог вложил вечность в сердца наши, несмотря на все старания человека извратить или подавить стремление к вечности, никому не дано найти утешение в жизни, исполненной лишь сиюминутными заботами и радостями. Наше стремление продлить минуту счастья навек уже само по себе является наглядным свидетельством того, сколь сильна наша тяга к вечности. Как трудно нам смириться с мыслью, что самые счастливые минуты нашей жизни, наши лучшие достижения, даже сама наша жизнь придут к неизбежному концу. Это затруднение происходит от того, что Бог создал нас для вечности. Да, мы можем слушать философские беседы о неизбежности смерти и даже одобрительно кивать головой, однако нам не дано полностью заглушить внутреннее стремление к жизни вечной. Верующий во Христа — это человек, всем сердцем ищущий бессмертие, живущий во свете вечности. И все это происходит от того, что он единен верою со смертью и воскресением Господа Иисуса Христа. В Священном Писании, в послании к Колоссянам сказано: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Что же представляет из себя наша жизнь? Является ли она поиском славы, чести и вечности? Или же нас волнуют преимущественно земные заботы? Если мы не ищем, не ожидаем славы, то нам не избежать чувства внутренней пустоты. Подобное чувство является лишь предупреждением, что в будущем наши дела станут еще хуже. Это малое горькое предвкушение конечной пустоты, которую нам предстоит испытать, если мы оставим свой поиск славы Божьей и окончательно погрязнем в личных проблемах. В Священном Писании сказано: «Ибо многие поступают как враги креста Христова, их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Ожидаем ли мы Господа Бога или в раболепии служим своему лишь чреву? Творим ли мы благое или исключительно то, что нам нравится? Ищем ли мы жизни вечной или лишь сиюминутных наслаждений? Какова наша основная цель? Ответ на последний вопрос крайне важен. И за ответом давайте вновь обратимся к посланию к римлянам и перечитаем наш сегодняшний отрывок. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев».
Слова о постоянстве в добром деле вовсе не значат, что добрыми делами мы можем заслужить себе жизнь вечную. Постоянство в добром деле является прямым результатом, наглядным свидетельством того, что мы живем упованием жизни вечной. Мы не начинаем поиск славы по своей собственной инициативе, и жизнь вечная не даруется нам по заслугам нашим. В Священном Писании сказано: «Страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Аминь. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Помните, дорогие друзья, когда в Слове Божьем говорится о рождении нашего Господа и Спасителя, и говорится о матери Его, которая родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, это мы читаем в Евангелии от Луки во 2 главе. Дальше сказано: «потому что не было им места в гостинице». Чем является наше сердце? Гостиницей или домом, горницей, приготовленной для Господа? Давайте впустим Его в нашу жизнь не просто гостем, но хозяином, чтобы Он завладел всем нашим естеством. И тогда мы увидим, как жизнь изменится, и не только наша, но и жизнь тех, кто вокруг нас. Мы сможем и других привести ко Христу. Еще раз спросим себя: есть ли место Иисусу?

Верую слышал берег, верую слышала утро. Росы, светясь перламутром, были свидетелем веры. Скорби не страшны с Богом, сколько их знает Он. Ты не смутись, что дорога резкий возьмет уклон. Верным открыто небо, духом к нему стремись, чтоб знал постыженный недруг, что истина твой девиз. И будет в горниле суровом ваше испытано, да, но это короткое

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
2: О воле Божьей и человеческих страданиях. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Притчи 3 глава 5 и 6 стихи. Являетесь ли вы частью событий для достижения Божьей цели? Иеремия писал: «Ибо только я знаю намерения, как я имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия, 29 глава, 11 стих. Эти слова обращены к нам. Кто из нас не желает процветать и быть защищенным от зла? Задумайтесь над тем, что записано в стихе, который был избран в качестве главной темы одной из книги бестселлера. «И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог ниспослал ему, чего он просил. 1 Паралипоменон, 4 глава, 10 стих. Читая подобные обещания, мы часто осознаем их с нашей позиции, а не то, насколько Бог способен поддержать нас в трудные времена. Для нас больше значима наша воля, а не воля Божья. Жизнь полна трудностей. На свет рождаются те младенцы, которые борются за жизнь. Вас увольняют с работы, ваш врач говорит, что у вас рак, и ваше сердце кричит: «Боже, я думал, что ты мне сказал, что все будет замечательно, если я пойду за тобой». Бог использует трудные времена и сложных людей для того, чтобы смягчить наше сердце и сделать нас подобными Его Сыну. Когда приходят трудности, не следует их понимать как признак Его неодобрения, но скорее как реальность падшего мира, в котором мы с вами живем. У Бога есть цель для вашей жизни, и чтобы достичь ее, Он допускает такие времена, когда нужно верой идти через эти трудности. Вера – это убежденность в том, что Бог благ и что Он прославит свое слово, независимо от того, как вы себя чувствуете. Вот почему Павел мог сказать: «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Доверьтесь Ему. Он знает, что делает, даже тогда, когда вам трудно понять, почему все происходит именно так.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. Прибежище и сила.

Дорогие наши друзья, может Господь о вас сказать то, что сказал когда-то через апостола Павла Ефесянам во 2 главе 19 стихом? Вы

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.

0: эфире передача «Божий план спасения». Ведет эту передачу пастор Павел Джеймс. Он был одним из активных участников объединения славянских церквей в Австралии. Открытие человеку Божьего плана спасения, пожалуй, является центральной мыслью в Писании. И этот план спасения открывается Богом с первых страниц Его Слова. Зная Божий план спасения, человек сможет охватить всю Библию и уловить главную мысль. Божий план спасения подразумевает, что Бог работал с человеком по-разному в различные периоды истории, но Он Сам и Его принципы оставались при этом неизменными. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас.
1: Сегодня мы остановимся на вопросе времени и разделении этого времени на отдельные периоды. Дорогие, время имеет начало и конец. Время бывает настоящее, прошлое и будущее. Вечность же бесконечна, она не имеет начала и не имеет конца. В вечности нет времени. Нет прошлого, нет будущего, там все настоящее. Вот Христос, будучи Богом, сказал иудеям: «Прежде, нежели был Авраам, я есть». Иоанна 8 глава, 58 стих. То есть в настоящем времени, потому что у Бога нет прошлого, нет будущего, а только настоящее. По этой причине у Бога 1000 лет, как один день, и один день, как 1000 лет. 2 Петра, 3 глава, 8 стих. Пророки, которые пророческим взором видели отдаленные события, говорили также в настоящем времени. Так, например, пророк Исаия видел рождение Христа и вдохновенно говорил: «Младенец родился нам, сын дан нам». Исаия 9 глава, 6 стих. То есть сейчас родился, тогда как в самом деле рождение Христа произошло 700 лет позже. Дело в том, что время связано с материальным миром. Когда был создан мир, с миром появилось время. Время связано с материей и энергией. В теории относительности Альберта Эйнштейна время выражается в виде формулы, как функция материи и энергии. Там, где нет материи или нет энергии, там и нет времени. Поэтому, когда человек умирает, и душа его оставляет физическое тело и переходит в духовный мир, то для него время перестает существовать и наступает вечность. В Библии упоминаются такие выражения, как вечность, будущая вечность, прошлая вечность. Так, например, в 89-м псалме читаем: «От вечности до вечности ты Бог». Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит о тайне Божьего домостроительства, сокрывавшегося от вечности в Боге. Ефесянам 3 глава. В книге «Исход» читаем: «Господь будет царствовать вовеки и в вечности». Исход 15 глава. Из этих мест Священного Писания видно, что говорится о двух вечностях, о вечности в прошлом и вечности в будущем. Как это понимать? В самом деле есть одна вечность, только в наших человеческих понятиях, связанных с понятием времени, мы различаем прошлую вечность от будущей вечности, как говорится: «От вечности до вечности ты Бог». А посредине время, для ясности понимания этой мысли, я приведу вам пример. Представьте себе необъятный океан, и вдруг среди этого океана появился вулканический остров, имеющий ширину и длину, а кругом вода. Так и время появилось в океане вечности, подобно острову, с началом и концом, а кругом вечность без начала и конца. Когда же случается, благодаря вулканической деятельности, остров снова погружается в океан, его ширина и длина исчезают, и берега океана смыкаются. Так и со временем, когда время придет к концу и погрузится в вечность, берега вечности сомкнутся, начнется вечность. Естественно, возникает вопрос, когда же началось время? Некоторые считают, что время началось с первого дня творения, но такое убеждение не совсем правильное по той причине, что, как было сказано выше, время связано с материей и энергией. Поэтому следует считать начало времени с момента сотворения видимого физического мира. Когда же кончится время? Видимый мир, а с ним время, были сотворены в связи с Божьим планом спасения. Когда же этот план Божий придет в исполнение, тогда небеса шумом придут, как пророчески говорит апостол Петр. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, и земля, и все дела на ней сгорят. 2 Петра, 3 глава, 10 стих. С концом физического мира окончится время, настанет вечность. Теперь коснемся вопроса о разделении времени на отдельные периоды. Дело в том, что при тщательном исследовании Священного Писания ясно видно, что Бог открывался человеку по-разному, и его отношения и требования к человеку также менялись на протяжении веков. Возьмем для примера допотопный мир. Он резко отличается от послепотопного мира. Требования к Богу человеку во время закона были совершенно другие, чем в наше время благодати и милости Божьей. Нечто подобное можно наблюдать в отношении родителей к детям. С возрастом детей меняется отношение и требования к ним, не так ли? Поэтому в связи с учением плана Божьего спасения ясно вырисовывается в истории мира семь отдельных периодов. Причем каждый период начинается каким-то важным событием, имеет свои какие-то особенности и обычно оканчивается судом Божьим. Попробуем сделать беглый обзор этих семи периодов. Первый период называется периодом невинности. Он начинается со дня сотворения Адама и Евы и оканчивается грехопадением и изгнанием их из рая. Второй период называется периодом совести, потому что в этот период люди руководились не писанными законами, но голосом совести. Каждый поступал, как считал правильным. Никакой человеческой власти не было. Например, Каин убил брата своего Авеля, никто его не наказывал за это. Этот период продолжался 1650 лет и окончился потопом по причине великого развращения людей на земле. Бытия, 6 глава, с 5 стиха. Начало этого периода считается, когда Адам и Ева оказались вне сада Едемского, и это было также началом цивилизации. Третий период является человеческое управление, потому что после потопа появились цари и были организованы государства. Первым из них был Немрод. Он восстал против теократии, то есть богоправления, объявил себя царем и установил первое человеческое царство на земле. Смотрите Бытие, 10 глава. Этот период начался после потопа и окончился построением Вавилонской башни и смешанием языков. Бытия, 11 глава. Продолжительность этого периода была 450 лет. Четвертый период – это период обетования. По причине уклонения людей к идолопоклонству и мерзким языческим обрядам Бог решил избрать Авраама из Ура Халдейского и произвести от него народ, который бы смог сохранить веру в живого Бога и сохранить праведное семя до прихода в мир Спасителя Иисуса Христа. Поэтому Бог призвал Авраама и заключил с ним завет и дал ему великие обетования отдать всю землю ханаанское, вечное наследие потомкам Авраама. Этот период начался призванием Авраама и окончился египетским рабством. Он также длился 450 лет. Пятый период – это период Ветхого Завета или период закона. Он начался с выходом израильтян из Египта и продолжался до смерти Иисуса Христа, то есть в течение 1500 лет. В это время Бог дал Израилю Синайский закон, заключил с ними завет и дал им знамение завета – субботу. Так как народ не в состоянии был постоянно и точно исполнять закон, то Бог учредил левитское священство и систему жертвоприношений за грехи. Кровь жертвенных животных только покрывала грехи и отстрачивала наказание, символически указывая на великую жертву Христа. Обратите внимание на то, что вся земная жизнь Христа была под законом. Своей жизнью Христос исполнил закон, а своей смертью Христос заплатил требования закона за грехи всех нас. Шестой период – это период церкви или период благодати. Этот период начался после воскресения Христа и сошествия Духа Святого на землю для приготовления церкви невесты Христа. Бог заключил в Иисусе Христе, в Его жертвенной крови, новый завет с людьми, что через веру в Иисуса Христа Бог прощает всякого грешника и дает ему жизнь вечную. В этот период Христос дал два установления церкви – водное крещение по вере и второе – вечеря Господня, воспоминание смерти Христа. Христос установил одну заповедь – заповедь новую даю вам. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Церкви дано великое поручение. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет». Матфея 16 глава. Период церкви окончится взятием церкви и тяжким временем царствованием Антихриста на земле. Седьмой период – это тысячелетнее царство Христа на земле. Этот период начнется со вторым пришествием Христа на землю и окончится судом у великого Божьего престола. Откровение 20 глава с 11 по 15 стихи. Потом настанет вечность, все будет новое. Бог сотворит новое небо, новую землю, новый Иерусалим, новый рай, и там будет новый человек. Бог верен своему слову. Бог вернет все, что человек потерял в Едемском саду. Это будет финал Божьего плана спасения. На этом мы сегодня остановимся. В следующей беседе мы приступим к теме сотворения мира и человека. А теперь до свидания, до следующей встречи.
0: Вы прослушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего!

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

На волнах интернета радио ББН. Библейское вещание для всей семьи. Хватит сыпать громкие фразы. Хватит слово бросать на ветер. Хватит, громко взывает разум. Хватит, сердце раздался стук. Делом, делом и только делом на слова давайте ответим. Что без дел ваша громкая вера, то пустой бесполезный звук. Слово калится в деле начатом, вера твердая в жизни примерной, жизнь святая в Христе распятом, а Христос — наша суть и жизнь. Вера мертвая без усилий, дело меркнет без пламени веры. Их единство — вот эта сила! Этих истин, мой друг, держись! Свергнем власть равнодушной лени, бросим вызов фразам бесплодным и без длительных рассуждений в жизнь пойдем воплощать слова. Верить — значит и жить по вере, значит быть от греха свободным. Веришь? Всем докажи на деле, ибо вера без дел — мертва.

«Научите все народы, — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут, идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны, идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ».

эфире библейское вещание BBN. С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Все, что будет здесь петься, говориться, все это во славу Бога и основано на Священном Писании. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня Слово Божие из Евангелия Иоанна 10 главы, из стихи от 27 по 30. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Мы уже говорили об этих овцах Иисуса в нашей прошлой беседе и отметили, что овцами Иисуса являются те люди, которые идут за Ним, слушая Его голос. Они отличают Его голос от многих других голосов обманчивых, и послушны только Ему, а поэтому обязательно придут домой, то есть в небо. Другая особенность этих овец Иисуса, Он говорит здесь, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их». Это очень драгоценная истина для человека, когда он уверен, что Иисус знает его лично. Во-первых, Он знает их потому, что их имена записаны у Него в книге вечной жизни. Это происходит тогда, когда человек сознает свое греховное состояние, свою погибель, и потому, сознавая, что он грешник, обращается в покаянии к Богу, прося прощения за свои грехи. Тогда Господь по своей милости прощает грехи такого человека, возрождает его Святым Духом Своим и записывает его имя в эту дивную книгу жизни. Эту запись ведет сам Господь, и Он знает имена всех записанных там. А это как раз и есть эти овцы Иисуса. Это единственный путь к тому, чтобы сделаться овцой Иисуса и иметь его своим пастырем. Он знает их не только по имени, но и как родственников. Они теперь Его дети и Его братья. В этом же Евангелии Иоанна в 1 главе стихе 12 сказано «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Овца Иисуса является и Его детем, Его чадом. Потом послание к евреям во 2 главе, мы читаем в стихах 11 и 12 следующее. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится назвать их братьями, говоря, «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». Он является нашим братом, и мы его братьями. Это все те, которые принадлежат к его церкви и являются его овцами». Дальше в Иоанна 15:14-15 читаем следующее. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Здесь сказано, что его овцы – это его друзья, так что он знает их и как друзей. Еще одно. Он знает их как свою собственность. Это его овцы, он говорит, мои овцы, они ему принадлежат, так что это его собственность. В книге «Песни песней» во 2 главе, там, где идет разговор этой возлюбленной с возлюбленным, что отображает Христа и Церковь, сказано так. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Так что он знает их по именам, знает их как своих детей, как братьев, как друзей и как свою собственность. Даже в этой жизни важно, кого мы знаем и кто нас знает. Но быть уверенным, что Иисус знает меня как свою овцу, это невыразимое счастье. Многие думающие, что они будут в небе, потому что они хорошие люди или религиозные люди, они принадлежат к той или другой церкви и даже кое-что делают для Бога, будут очень разочарованы, когда Он скажет им, что никогда не знал вас.
то есть вы никогда не были моими овцами. Знает ли вас Иисус, дорогие слушатели? Знает ли Он вас как своих овец? Это самый серьезный вопрос, который можно задать человеку, имеющему надежду быть в Царстве Христа, но не принадлежащему ко Христу, хотя он и верит в Бога и в небо. Читаем для этого Евангелие Матфея 7 главу и стихи 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не твоего ли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Что-то подобное Иисус сказал и о пяти неразумных девах, как читаем в Евангелии Матфея, 25 главе, стихи 11 и 12. «После приходят и прочие девы и говорят: Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас». Как это страшно! Всю жизнь надеялись и потом такое услышать у дверей вечности. И как это важно, что Христос здесь говорит о своих овцах: «Я знаю их». Знает ли Он тебя, мой друг дорогой, слушатель? Вы скажете: а как же это можно знать, чтобы не ошибиться? Познавшие Христа и ставшие Его овцами имеют свидетельство Духа Святого, который поселяется в них в день покаяния и спасения. Послание к Римлянам 8:16 об этом сказано так: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Может быть, он очень слабый, этот голос, но он есть у каждого спасенного человека. Потом, следующие слова Христа из нашего текста являются видимым доказательством того, что «я являюсь овцой Иисуса». «Я знаю их, и они идут за мною». Все люди идут за кем-то, а они за Иисусом, по Его следам шагают. И это очень заметно. За кем мы идем, так мы и живем, и того вождя образ носим. Идти за Ним – это означает во всем исполнять Его волю, а она открыта для нас в Его Слове, то есть в Библии. За кем ты сегодня идешь, дорогой друг? Только идущие за Христом придут в небо, а все остальные дороги и все другие вожди ведут в ад и в погибель. Следующее он говорит здесь: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Какое чудное обетование и какая великая привилегия для овцы Иисуса! Все вожди обещают своим последователям что-то, но жизни ни временной, ни вечной никто, кроме Бога, дать не может. Это потому, что Он Сам есть жизнь и Сам есть источник жизни. Христос сказал: «Я есть жизнь». При сотворении человека Он дал ему земную, физическую жизнь, а вечная жизнь тоже от Него исходит. Он приобрел ее своими страданиями и смертью на кресте, и только Он есть Тот, Кто понес на Себе грехи всего мира, и поэтому только Он может дать вечную жизнь. И когда Он дает ее, эту вечную жизнь, то дает ее на всю вечность. Он хранит своих овец в своей руке, и из Его руки никто похитить Его овцы не может. Об этом есть спорное понятие, но если вы будете Его овцой на деле, то к вам относится все сказанное в нашем тексте. Его овца слушается Его голоса, Он знает ее по имени, и она является Его собственностью. Она идет только за Ним, и Он дает ей эту вечную жизнь. Кто же может отобрать ее у Него? Он находится в Отце, и, будучи в Его руке,
Его овца находится и в руке Отца, и никто не может похитить ее из руки Его и также из руки Отца. В этом и есть сущность вечной жизни, потому что она дается навеки. Многие будут пробовать похитить ее из руки Божией, похитить нас из руки Божией. Мир, окружающий нас, наша плоть, сам дьявол. Но Писание говорит, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. О, дорогие друзья, сделайте сегодня его овцой. Приобретите эту вечную жизнь и славьте его во веки веков. Слава ему за все. Аминь.

и проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“». Тесные врата. Ум человеческий не бездействует. Неожиданные вопросы озадачивают ни одного человека. Иногда это бывают проклятые вопросы, то есть постоянно мучающие человека и человечество, а иногда это бывают вопросы праздного любопытства, никому не приносящего никакой пользы. Но бывает еще хуже, когда придумываются вопросы с целью уловить и обвинить кого-то перед власть имущими. Когда Господь Иисус со своими учениками проходил по городам и селам, направляясь в Иерусалим, в одном месте некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Вопрос довольно серьезный, но не имеющий практического значения. И Господь Иисус не ответил на него прямо, как, видимо, хотел вопрошающий, а ответил в практическом применении и к вопрошавшему, и к многочисленным слушателям. Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Какая вам польза, если будете знать определенное число спасенных, а сами среди них не окажетесь?» Он же сказал им, а это им включает и нас, теперь живущих на земле. Значение. Окружавшие Иисуса смотрели на земную жизнь как на город, в котором им определено жить, но из которого рано или поздно нужно переселяться. Ворота были концом города, вернее городских стен, и началом пути. В общественной жизни это можно назвать избранием карьеры или профессии. Молодой человек должен оставить беззаботную жизнь под кровом родителей, а избрать себе определенный путь жизни. Большинство избирает себе широкие ворота, то есть такую профессию, какая наиболее популярна и не требует от человека особых напряжений и ограничений. Только единицы избирают себе нечто особенно трудное, преодолевают препятствия, затем приносят большую пользу людям и создают себе славное имя. Это же происходит и в духовной жизни. Большинство идет в широкие ворота общепринятой религиозности, не останавливаясь и не задумываясь над тем, что их ожидает, а успокаивает себя ложной надеждой: «Что будет всем, то и мне». Нахождение. Тесные ворота не находятся на главной улице, а где-то в стороне. Для многих они могут оставаться совсем неизвестными. Иногда нужно приложить немало стараний, чтобы их найти. Иногда же человек случайно может оказаться у тесных врат. Многие люди посещают святые места, ищут великих подвижников и учителей, чтобы приблизиться к Богу. Некоторым же истины Божьи открываются неожиданно, как бы наперекор их стремлениям и желаниям. Саул Тарсянин с отрядом людей приближался к Дамаску, чтобы там найти верующих в Иисуса, как в Мессию, арестовать их и привести в Иерусалим на суд. На пути он был озарен необычайным светом и услышал голос Иисуса. Яркое сияние ослепило глаза Саула, но озарило его ум и душу. Прияв Дамаск, он раскаялся в своем заблуждении и изгонителя сделался самым ревностным распространителем веры в Иисуса
как обещанного Богом Мессию. Прохождение. Оказавшись у тесных врат, нельзя поздравлять себя с полной удачей. Это только начало начала. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата», — говорит Христос. «С громадным мешком сена или соломы через тесные врата не удастся пройти. Придется избрать одно из двух. Либо оставить свой мешок в городе, либо остаться при своем мешке». В других местах Евангелия Христос определенно говорит своим последователям: «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Луки 14:33. А это отрешение может включать отречение от отца, матери, жены, детей, братьев, сестер и даже самой своей жизни. Не все спутники и сотрудники апостола Павла сохранили верность Христу до конца. Некий Димас оставил апостола Павла, возлюбив нынешний век. Лишения и испытания оказались для него непосильными. Ему хотелось пользоваться выгодами этого мира. Тесные врата ему были хорошо известны. Он пробовал войти в них и не возмог. Предупреждая, Иисус сказал одному, выражавшему готовность следовать за ним: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Готов ли ты на такие ограничения и лишения? Знамение. Вот, мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Спросил однажды Петр Иисуса. Ответ был дан не только Петру, но и всем и на все века. Всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Матфея 19:27-29. Если Всевышний помог нам отказаться от всего земного и последовать за Иисусом, это само по себе является для нас знаком особого Божьего благоволения. Он помог нам пройти через тесные врата и стать на узкий путь. Апостолы в Иерусалиме радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. О первых христианах апостол Павел написал: «Вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее. Аминь».

0: Уважаемые радиослушатели, я рад опять приветствовать вас у ваших радиоприемников. Мое желание и молитва, чтобы Господь Бог проговорил к вам сегодня и благословил вас посредством Своего Слова. Сегодня мы продолжим нашу беседу через пустыню в землю обетованную. Как вы, возможно, помните, а может быть и нет, в прошлый раз мы начали рассматривать эту тему, основанную на 19 главе книги «Исход». Тогда мы видели, как народ вышел из египетского плена и шествовал по пустыням в страну, обещанную им Богом. Важно было также заметить, что Бог шел с ними. И хотя их путь вел через пустыню, Бог шел с ними. Они не были оставлены им. Сегодня мы продолжим рассматривание вопроса, как пройти через пустыни нашей жизни успешно. Как пройти через пустыни нашей жизни успешно. Мы все время от времени забредаем в пустыни нашей жизни. Я думаю, никто не станет отрицать этого. Мы все имеем те или иные переживания, которые нам кажутся безвыходными, трудными, тяжелыми. Но как же выйти из них? Вот вопрос. Как пройти весь жизненный путь, по каким пустыням он не повел бы нас успешно? Это, я думаю, наше беспокойство, наш вопрос. Мы рассматривали в прошлый раз один текст из Библии и находили в нем важные уроки для себя. По крайней мере, я находил для себя, не знаю, как вы. И вот там, в этой 19 главе книги «Исход», мы находим некоторые принципы, на которые нам сегодня следует обратить внимание, для того, чтобы понять, как пройти по пустыне успешно, или другими словами, как прожить успешно свою жизнь? Бог дает Моисею, явившемуся пред Ним, наставление. Наставление, которое отвечает на наш с вами вопрос. Чтобы народ израильский смог успешно пройти свой путь по пустыне, Бог обращает их внимание на их прошлое, на их настоящее и на их будущее. Для успешного совершения пути не забывайте прошлое. Бог говорит в 4 стихе, «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». В чем заключалось их прошлое? В рабстве, в служении египтянам, но и в освобождении. Для успеха в достижении обещанной им страны народ израильский должен был помнить то, что Бог сделал для них в прошлом. Он, Бог, уничтожил их врагов, но спас чудесным образом свой народ. Дорогой брат или сестра, если вы следуете за Господом в обещанный вам край, то вы должны помнить, то мы все должны помнить, как Бог вывел нас из рабства греха и обреченности на вечную погибель в аду. Вспоминание Его великих дел дает нам новую силу для преодоления настоящих трудностей. Видеть и не забывать, как Бог преодолевал наших египтян господ, то есть наши беды, дает новую силу. Я думаю, вы согласитесь со мной, конечно, если вы это сами испытали. Именно поэтому псалмопевец Давид пишет в 102-м псалме, во 2-м стихе, «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Смотрите дальше. Бог обращает внимание народа теперь на настоящее. В 5 стихе «Если будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой». Это относится теперь к настоящему и будущему. Сейчас, если будете слушаться. Сейчас, если будете соблюдать. И, конечно, не переставать в будущем. Бог обращает внимание народа израильского на их ответственность в настоящем времени быть послушными. Послушание – это очень важный аспект в жизни верующего в Бога человека. Если человек верит во всемогущего, суверенного, живого Бога, тогда абсолютно абсурдно не подчиняться Ему. Послушание так важно, потому что оно является условием успеха. Бог сказал, если вы будете слушаться голоса Моего, если вы будете исполнять завет Мой. Дорогой христианин, вы знаете, как пройти успешно через пустыни вашей жизни? Бог говорит своему народу: «Если будете послушны, если будете послушны, вы преодолеете пустыни и беды вашей жизни». Бог требует от меня и от вас послушания в настоящем и, конечно, в будущем. В Откровении 21:8 мы читаем: «Боязливых же и неверных, то есть непослушных, участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Без послушания Богу не может быть успеха, не может быть надежды на выход из пустыни и вход в обетованный или обещанный Богом мир. Для того, чтобы они успешно прошли через пустыню, Бог обращает их внимание не только на прошлое, на то, как Он избавил их, и не только на настоящее, на их ответственность быть послушными Ему, но также и на будущее. Стихи 5 и 6. «Тогда вы будете моим уделом из всех народов. Тогда вы будете у меня царством священников и народом святым». Это Божье обещание народу. Чтобы преодолеть настоящие трудности, верующий в Бога человек должен смотреть назад и черпать силы из прошлых случаев верности Бога. Но он должен также смотреть вперед на обещание Бога. Это тоже дает новые силы. Глядя на верность Бога в прошлом, глядя на обещанное Богом будущее, верующий имеет достаточно силы для послушания Богу в настоящем, и таким образом он успешно проходит пустыни своей жизни. Когда Моисей пересказал народу речь Бога, смотрите, как они откликнулись. 8 стих. «Весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним». Заметьте слова «весь», «единогласно», «все». Они решили исполнять Божьи повеления. Как обстоит дело с нами сегодня? Готовы мы исполнить все, что сказал Господь? Дальше мы видим в этой 19 главе книги «Исход», что Бог предсказывает им свое пришествие к ним. 9 стих. «Я приду к тебе в густом облаке». Наше время опять ушло. Мы вернемся в следующий раз на это место и продолжим нашу тему. Как пройти через пустыни нашей жизни успешно? А пока я надеюсь, что вы следуете за Господом в послушании Ему, то укрепит вас Его милость и верность. Аминь.
1: Подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна в 6 главе в 37 стихе Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

Библейское вещание BBN. Его достаточно, чтобы насытить вашу душу небесным хлебом. В послании к евреям в 4 главе во 2 стихе говорится: «Не принесло им пользы слово слышанное». Какой же духовный смысл из того опыта, о котором мы упомянули чуть раньше? Для того, чтобы получилась вода, нужен катализатор, платина. Для того, чтобы возрастать в отношениях с Господом, в наших сердцах тоже должен быть катализатор, вера. Мы должны всем сердцем полагаться на мудрость и истинность Слова Божьего и верить, что Бог может сделать то, что обещал, и обязательно сделает. Когда мы делаем шаг веры, то видим, как Бог изменяет нашу жизнь буквально на глазах. Дадим Ему свободу,

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
2: Глава 38. В те дни Иезекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амоса, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Иезекия отвернулся лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Иезекия сильно. И было слово Господнее к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот. И вот знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахаза. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Молитва Иезекии, царя Иудейского, когда он заболел был и выздоровел от болезни. «Я сказал себе: в преполовении дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву, он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу: Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот, во благе мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не низшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни о доме Господнем». И сказал Исаия: пусть принесут пласт смоков и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Иезекия сказал: «Какое знамение, что я буду ходить в дом Господен?» Глава 39. В то время Миродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Иезекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Иезекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные мази, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Иезекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Иезекии и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» Иезекия сказал: «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?» Иезекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Иезекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Иезекия Исаии: «Благо слово Господа, которое ты изрек». «Потому что, — присовокупил он, — мир и благосостояние пребудут во дни мои». Глава 40. «Утешайте, утешайте, народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господа изрекли это. Голос говорит: возвещай, и сказал: что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным: вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет с силой, и мышцы его с властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он, и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога? и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча, пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» — говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не бывает». Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, «Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Глава 41. Умолкните предо мною острова, и народы не обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут: «Станем вместе на суд». Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собой, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогой, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды, я Господь, первый и в последних я тот же. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись». Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке «хороша», и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: «Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя», не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобой». Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто, ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою и говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогу тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святой Израилев». Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, ситим и мирту и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня совершила это, и святой Израилев сотворил это. «Представьте дело ваше, — говорит Господь, — приведите ваши доказательства, — говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь доброе или худое, или чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом от начала, чтобы нам знать и задолго до того, чтобы нам можно было сказать правда? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слышал слов ваших. Я первый сказал Сиону: «Вот оно», и дал Иерусалиму благовестника. И так я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот, все они ничто, ничтожные дела их, ветер и пустота истуканы их».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

0: их.
1: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
2: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
3: Сегодня я бы хотел обратить внимание на книгу пророка Авдия, в которой всего лишь одна глава. В этой книге очень ясно представлен один Божий принцип: «Что посеешь, то и пожнешь». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. «Что посеет человек, то и пожнет», написано Галатам 6 главе 7 стихом. Эта же самая истина очень похожа изложена у пророка Авдия по отношению к Эдому. Послушайте, что написано в 15 стихе. «Ибо близок день Господен на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». Эдомляне были очень гордыми людьми, и одна из причин их гордости заключалась в местонахождении Эдома, который был наполнен плодородными землями и окружен горами. При подобном расположении эдомляне чувствовали себя очень безопасно и даже сами посягали на ближайшие земли, включая Израиль. Все, что они захватывали, они направляли на укрепление своих городов. Но пророк Авдия дал понять Эдому, что его гордость и самоуверенность в собственной безопасности не угодны Богу, и поэтому все будет разрушено всемогущим Богом. Он предсказал им, что все, что они делали по отношению к другим народам, случится и с ними. Благодаря истории мы знаем, что последующие события подтвердили это пророчество. Даже мне лично удалось увидеть современные руины некогда неприступной крепости в горе, которая называлась Петра. Но Божий принцип «что посеешь, то и пожнешь» был актуален не только для прошлого времени. Этот Божий принцип актуален на все времена, и наше время не исключение. Поэтому будем внимательны к тому, что мы сеем. Но важно также помнить о том, что этот принцип относится не только к нашей физической жизни. Он также относится и к нашей духовной жизни. Если мы будем сеять в наше сердце Божьи принципы, то мы будем пожинать Божьи благословения. Если же мы будем сеять в наши сердца мирские принципы, то мы, соответственно, будем пожинать плоды греха и Божьи наказания. Поэтому будем изучать и следовать Слову Божьему и будем стараться быть благословением для других, помня о Божьем принципе: «Что посеешь, то и пожнешь».
2: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми». Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Хитрый, лживый, бессовестный, не умеющий ценить честность и порядочность – это лишь несколько определений, которые приходят на ум, когда мы слышим имя Иаков. Наша сегодняшняя история основана на событиях, описанных в 32 и 33 главах библейской книги «Бытия». Это история о том, что благодаря Божьему вмешательству мошенник и аферист превратился в послушного последователя Господа Вселенной. Иаков был любимым сыном своей матери. Его брат-близнец, которого звали Исав, родился первым, но лишился права первородства из-за хитрости своей матери и нечестных поступков Иакова. Сердце Иакова переполнялось жадностью и стремлением к превосходству, что и заставило его украсть право первородства у родного брата. Чтобы получить желаемое благословение, Иаков опустился до того, что обманул слепого умирающего отца. Неужели Бог мог использовать такого человека? Как он мог простить такое зло? Как такой низкий человек мог стать полезным для Божьего царства? Об этом мы и узнаем в нашей сегодняшней истории. Пожалуйста, послушайте рассказ Рахили, любимой жены Иакова. Она поведает нам о том, каким долгим и тяжелым был путь Иакова к Богу.

0: Я знаю, что мой отец обошелся с тобой нечестно. Я рада, что наконец мы сможем быть вместе, и мой отец больше не будет нам препятствовать. Но все же моя радость омрачается тем, что мне придется оставить отца, мой дом и все, к чему я привыкла. В моем сердце пустота, которую я не могу описать словами.
1: Я понимаю, что ты чувствуешь, Рахиль. Ты оставляешь все, к чему привязано твое сердце, понимая, что впереди тебя ожидает неизвестность. Я тоже очень скучал по своей семье, когда был вынужден убежать из дома, чтобы спасти свою жизнь. Мне стыдно за себя и за поступки, которые я совершил. Я недостоин милости Небесного Отца. Да. Много лет подряд мне пришлось работать, не покладая рук. Но благодаря этому...

0: Иаков. Кто эти люди? Мне страшно. О, Иаков, скажи, они желают нам зла?
1: Нет, Рахиль, не бойся. Они не причинят нам вреда. Прошу вас, не убегайте. Не бойтесь. Это ангелы Божьи. Они здесь для того, чтобы защитить нас. Это Божья земля. Снимите свою обувь, ибо мы стоим на святой земле. Преклоните колени свои перед Господом Господ.
0: Иаков рассказал мне о том, что Исав был таким же диким, как животные, на которых он охотился. По его словам, Исаву не было никакого дела до права первородства, и поэтому однажды, вернувшись с охоты, он продал его Иакову за чашку чечевичной похлебки.
2: Но, несмотря на эти истории, в сердце Рахиль понимала, что Иаков совершил ошибку, обманув Исава и украв у него право первородства. Она понимала, что обманывать отца – непростительный грех. Этот низкий поступок разлучил Иакова с матерью, и после того злосчастного события они больше никогда не виделись. Исав поклялся, что после смерти отца убьет Иакова. Когда он произносил эти слова, его глаза пылали ненавистью. Испугавшись, Иаков сбежал в землю Харан, где жил Лаван, брат его матери.
0: Всевышний защищал и благословлял нас не потому, что мы с Иаковом были праведны и безгрешны, а потому, что много лет назад он пообещал, что благословит наше потомство. В течение 20 лет мой муж работал под началом моего отца, и мы никогда ни в чем не нуждались. Бог оставался верным и каждый день изливал на нас свои благословения.
3: Яков, Яков, посланник, которого ты отправлял в Сеир, землю твоего брата, только что вернулся.
4: Я принес тебе послание от твоего брата Исава. Он попросил передать тебе, что идет тебе навстречу, и с ним 400 человек. Они хотят оказать тебе и твоей семье достойный прием. Господин, мне кажется, ты не должен ему доверять. Возможно, это ловушка.
1: Пойди подкрепись и отдохни. Твоя новость огорчила меня. Теперь мне нужно продумать план действий. Сегодня мы остановимся здесь на ночлег, а завтра вновь двинемся в путь.
0: Что ты собираешься делать? Мне было очень страшно, когда за нами гнался мой отец. Я была уверена в том, что он убьет нас и заберет весь скот, который по праву принадлежал нам. Сейчас я боюсь еще больше. Ты уверен в том, что эти ангелы смогут нас защитить?
1: Мы поделимся на два стана. Если Исав нападет на один стан, то второй стан сможет спастись. А теперь оставьте меня. Мне нужно обратиться к Богу.
0: Мы остановились на ночлег и разделились на два стана.
2: Всю ночь Иаков стоял на коленях, умоляя Бога о помощи и напоминая ему обо всех обетованиях, которые Господь давал Аврааму и Исааку. Наконец он перестал торговаться с Богом. Ответ заключался не в том, что всемогущий Бог должен был дать Иакову, а в том, что он был готов ему дать.
0: Я старалась напоминать себе о тех временах, когда Бог благословлял нас, даруя надежду и процветание. Благодаря Господу и Его милости мы никогда ни в чем не знали нужды. Иаков не забывал о том, что пообещал Господу всем сердцем служить Ему. Он обещал Господу, что непременно вернется в свою страну, когда тот повелит ему сделать это.
2: Наступило утро. Иаков продумал план действий, и теперь им оставалось лишь отправиться в путь, надеясь, что они смогут обрести благоволение в глазах Исава.
0: Мое сердце все еще переполнял страх. Но, по крайней мере, теперь у нас был план примирения, который мог изменить сердце Исава. Возможно, Исав сможет понять, что Иаков изменился и стал совсем другим человеком. Он больше не был хитрым и коварным юнцом, который украл его первородство и сбежал из дома много лет назад.
1: Ира! Ира! Приведи ко мне 5 верных человек. Каждый из них будет отвечать за одно стадо животных: коз, овец, верблюдов, коров и ослиц.
3: Да, господин, я немедленно выполню твое повеление.
0: Иаков, что ты собираешься делать? Зачем тебе нужны 5 помощников?
1: Я надеюсь, что мне удастся смягчить сердце Исава. Он должен увидеть, что я вернулся не для того, чтобы забрать у него состояние нашего отца. Я собираюсь послать ему подарки, достойные царя.
0: Подарки? Что ты собираешься ему послать?
1: Разве это имеет значение? Исав и его люди могут забрать у нас все, что мы имеем. Я вынужден пойти на эту хитрость и надеюсь, что она сработает. Пожалуйста, отойди, Рахиль. Сейчас мои помощники придут, чтобы доложить мне о ходе нашей операции. Мы обязательно поговорим позже, хорошо?
3: Господин, я привел тебе помощников, как ты просил.
1: Братья, я попросил вас прийти сюда для того, чтобы поделиться с вами планом, который поможет нам добиться благоволения моего брата и спасет наши жизни. Прошу вас, послушайте меня внимательно. Соберите 200 коз и 20 козлов и отведите стадо навстречу Исаву. Затем соберите 200 овец и 20 овнов и вновь отведите стадо в лагерь Исава. После этого соберите 30 верблюдиц, дойных с жеребятами их. Четвертый раз соберите 40 коров и 10 быков, а в последний, 5-й раз отведите Исаву 20 ослиц, 10 жеребят. Каждый из вас должен идти впереди, чтобы между стадами было расстояние. Это даст моему брату время подумать и принять правильное решение.
3: Господин, а если твой брат спросит нас, кто мы и зачем пришли, что нам ему отвечать?
1: Когда брат мой Исав встретится вам и спросит, чьи вы и куда идете, и чье это стадо пред вами, то скажите: раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину нашему Исаву. Вот и сам он следует за нами. Я уверен, что эти щедрые дары смягчат сердце моего брата, и он пощадит наши жизни.
3: Мы немедленно начнем собирать животных и будем строго следовать твоему повелению.
0: Весь день мой муж провел со своими помощниками, чтобы убедиться в том, что они собрали необходимое количество скота и четко определились с тем, что им следует говорить Исаву при встрече. Я слышала, как он несколько раз повторял одни и те же слова, чтобы убедиться в том, что его плану ничего не сможет помешать.
2: Когда наступила ночь, Иаков долго не мог уснуть. Он встал, взял 2 жен, 2 рабынь, 11 сыновей своих, перешел через Иавок вброд и, взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было. После этого он остался один. Ночная роса и холодный ветер не могли остановить его молитв. Иаков продолжал умолять Бога о спасении. Внезапно он увидел странного человека, который стоял в стороне и ждал, когда Иаков обратит на него внимание. Он был высок, крепок телосложением и говорил громогласным голосом.
0: Я подумала, что Исав послал одного из своих людей сразиться с Иаковом и одолеть его. Они боролись до самой зари.
5: Я обращаюсь к тебе. Встань, будь мужчиной. И сразись со мной.
4: Кто ты такой? Почему ты бросаешь мне вызов?
5: Где твои защитники? Ты можешь сразиться со мной один на один, без помощи твоих верных слуг.
4: Зачем ты здесь? Почему ты пытаешься меня разозлить? Тебя прислал мой брат Исав.
5: Не пытайся со мной договориться. Твой ум и твои уловки не спасут тебя. Сразись со мной, иначе я первым нападу на тебя. Все, что ты умеешь делать, это хитрить и строить козни. Ты всегда пытаешься манипулировать людьми и обстоятельствами. Встань и сразись со мной, как настоящий мужчина. Подумай, готов ли ты постоять за себя.
4: Я не желаю с тобой сражаться. Оставь меня, и я не буду преследовать тебя.
5: Ты хочешь, чтобы я ушел? Наше сражение только началось. Защищайся. Это все, что ты можешь мне показать?
4: Я человек мира и не хочу ни с кем сражаться. Предпочитаю решать проблемы мирным путем.
5: Для миротворца ты очень хорошо дерешься. Мне нравится сражаться с тобой. Иди сюда. Я скормлю твою плоть птицам небесным.
4: Нет, даже не надейся. Я одолею тебя. Я не хочу бороться с тобой, но я буду защищаться изо всех сил.
5: Отпусти меня.
4: Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Я одержал над тобой победу и заслужил благословение.
5: Как твое имя?
4: Иаков. Меня зовут Иаков.
5: Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и людей одолевать будешь.
4: А! Что ты сделал? Зачем?
5: Отныне, когда ты будешь ходить, тебе придется опираться на посох. Неужели ты так и не понял, кто помогал тебе бороться всю ночь? Ты думаешь, что мог в одиночку противостоять силам небесным?
4: Зачем ты вывихнул мне бедро? Ведь наше сражение закончилось. Почему ты причинил мне боль?
5: Ты упрям и самоуверен, Иаков. Тебе необходимо напоминание, благодаря которому ты никогда не забудешь о том, что произошло с тобой этой ночью. Ты будешь опираться на посох. Он будет напоминать тебе о том, кто всегда находится рядом с тобой и поддерживает тебя.
4: Я нареку это место Пенуэл, ибо здесь я увидел Бога лицом к лицу. И не погибла душа моя.
2: На рассвете следующего дня Иаков призвал к себе всех членов семьи и слуг. Он хотел объяснить им, что произошло с ним ночью, но не смог найти нужных слов.
0: Сначала я подумала, что ему приснился сон, или Бог дал ему видение. Но когда я увидела, что он хромает и опирается на посох, чтобы не упасть, то поняла, что Иаков на самом деле говорит правду. Если бы он не начал хромать, то никто бы не поверил в то, что он сражался с Богом и победил, и что Господь изменил его имя. Отныне Иаков стал Израилем. Иаков быстро съел хлеб и выпил вино, потому что за ночь очень проголодался и хотел есть и пить. Когда солнце поднялось выше, освещая все вокруг, я увидела, что по лицу Иакова текут струйки пота. Мне стало понятно, что он снова начал волноваться. Его решительный настрой вновь стал ослабевать.
2: Ветер утих, солнце безжалостно палило. Иакову было трудно идти, так как вывихнутое бедро ныло от боли. Посох натер мозоль на его руке. Иаков больше не мог идти. Он сел на телегу, прислонился к мешку зерна и тщетно пытался уснуть. Он так переутомился, что не мог расслабиться и отдохнуть. Вскоре им предстояло столкнуться с серьезными испытаниями. Казалось, что все думают только о предстоящей встрече с братом Иакова.
0: Когда нам сообщили о приближении Исава, глаза Иакова наполнились страхом. Он начал в панике делить свою семью на группы. Он поставил служанок и детей их впереди, Лию и ее детей за ними, а меня и Иосифа позади. Когда расстояние, отделяющее нас от Исава и его людей, сократилось, я увидела, что мой муж дрожит от страха.

0: Мир тебе, мой господин. Я пришел с миром и как слуга преклоняюсь пред тобой.
1: Яков, брат мой, неужели это на самом деле ты? Да, сколько лет прошло с тех пор, как мы расстались. Добро пожаловать домой. Я очень рад видеть тебя. Слишком долго мы находились в разлуке. Я больше не хочу тебя терять. Яков, кто эти люди, которые пришли с тобой?
0: Это мои жены и мои дети. Бог был благ и милостив ко мне все эти годы. Пожалуйста, позволь мне представить их тебе, мой господин.
1: Яков, объясни, зачем ты прислал мне все эти стада скота? Каково значение этих щедрых даров?
0: Посылая тебе подарки, я надеялся снискать твое благоволение, мой господин. Пожалуйста, прими мои дары, ибо я всем сердцем желал угодить тебе.
1: Дело в том, что Бог обильно благословлял меня все эти годы. Я не нуждаюсь в таком многочисленном поголовье скота. Брат мой, тебе не нужно пытаться снискать мое благоволение, потому что мое сердце давно изменилось. Я очень хочу, чтобы мы снова стали одной семьей. Пожалуйста, оставь эти стада себе.
0: Если я на самом деле обрел благоволение в твоих глазах, то оставь эти дары себе. Сегодня Бог явил мне свою милость, вернув любовь моего брата.
1: Я приму твои дары, Яков. Хотя это совсем не обязательно. Пожалуйста, пойдемте домой. Собирайтесь. Мы покажем вам дорогу.
0: Как скажешь, мой господин. Мы с радостью последуем за вами. Среди нас много детей, и нам придется идти медленно, чтобы они не выбились из сил. Да и животным нужно передохнуть. Мы будем идти медленно, чтобы дети, женщины и животные не переутомились во время пути. Мы увидимся с вами дома, мой господин.
1: Очень хорошо, Яков. Как скажешь. Несколько моих помощников останутся с вами, чтобы защищать и охранять тебя и твою семью.
0: В этом нет необходимости. Даже в соседних странах знают о твоей великой силе, Исав. Никто не посмеет поднять руку на твоих родных. Любому причинившему вред родным и близким моего брата Исава не поздоровится. С нами будет все в порядке.
2: Глядя на пыль, поднимающуюся в воздух позади Исава и его людей, я невольно заметила, как изменилось выражение лица моего мужа. Он решил не следовать за своим братом. Да, Исав был похож на дикаря, его внешность меня немного пугала. Он был гораздо выше Иакова, и его крепкое мускулистое тело было покрыто волосами. Я не исключаю, что он мог передумать и вспомнить прошлые обиды и решить отомстить Иакову. Я могла себе представить, как люди Исава мечами расправляются с моими детьми. От одной только мысли мне стало не по себе. А что, если приглашение Исава было не более чем приманкой? Может быть, он хотел заманить нас в свой дом, чтобы расправиться с нами и завладеть нашим имуществом? Убив Иакова и наших детей, он станет полноправным владельцем нашего богатства и при этом не потеряет ни одного человека, слугу или животное. Я представила себе, что мне придется стать его женой и разделять супружеское ложе с получеловеком и полуживотным. Страх затуманил мой рассудок. Я начала искажать факты. Мне нужно было немедленно прекратить думать о плохом. Я должна была следить за своими мыслями и словами, чтобы ни в коем случае не повлиять на поведение моего мужа своими безумными предположениями. Ведь если говорить начистоту, то Исав был совершенно искренен с нами. Его глаза были полны любви, когда он приглашал нас к себе домой. Бог смягчил его сердце и помог ему простить Иакова. Нам нечего было бояться.
0: Пришла пора сделать привал. Здесь мы переночуем, а завтра утром снова отправимся в путь. Ира! Ира! Пожалуйста, подойди ко мне, друг мой!
3: Я здесь, господин, слушаю тебя.
0: Ира, я прошу тебя подготовиться к путешествию в Суккот.
3: В Суккот? Как скажешь, господин.
2: Мне показалось, или ты говорил про Суккот? Ты собираешься отправиться туда, вместо того, чтобы идти в твой родной город?
0: Да. Я боюсь оказаться в ловушке. Я всего лишь пытаюсь защитить тебя и все, что мы имеем.
2: Но ведь Бог изменил сердце человека, которого ты боялся. Он восстановил ваши отношения. Я видела искренность в его глазах. Его лицо светилось добротой. Вспомни, с какой нежностью он говорил с тобой и с твоими детьми. Как ты можешь не верить в его честность, Иаков?
0: Ты его совсем не знаешь, Рахиль.
2: Да, ты прав, но Бог, его ангелы и твое вывихнутое бедро, разве этого тебе недостаточно? Вчера вечером Бог благословил и поддержал тебя. Он изменил твое имя. Почему ты так быстро забываешь о чудесах, которые Бог совершает в твоей жизни?
0: Ты видела дары, которые я приготовил для Исава? Эти дары были достойны царя. Ты видела, как я 7 раз поклонился ему? Ты слышала, как я называл его господином, а себя его слугой? Неужели после этого ты можешь с уважением относиться к такому человеку?
2: Подарки, которые ты приготовил для Исава, составляли лишь 10-ю часть благословения, данного тебе Господом. Бог много лет подряд обильно благословлял тебя, Иаков. Ты только посмотри, во сколько раз увеличилось твое состояние.
0: За все эти годы я понял одну вещь. Я должен защищать тебя и нашу семью. Вы – самое важное, что есть в моей жизни. Я защищаю все, что имею. Разве ты не можешь этого понять?
2: Я очень хорошо тебя понимаю. Прости, я больше не буду спорить с тобой.
0: Но твое мнение осталось прежним, не так ли?
2: Да, дорогой, ты боролся с Богом и одержал победу. И из-за того, что ты отказываешься повиноваться Богу, в твоей жизни будет еще много подобных испытаний. Возможно, ты этого не понимаешь, но я переживаю все твои испытания точно так же, как ты. Твои испытания разделяем все мы. Я, Лия, наши дети, мы страдаем вместе с тобой, Иаков.
0: Пожалуйста, не думай, что я предаю свою семью. Меньше всего мне хотелось бы вас подвести. Раны друзей заживают быстрее, чем раны семьи. Наша семейная рана очень глубока, и поэтому она заживает очень медленно. Я знаю, что порой тебе сложно понять мои мысли. Иногда они лишены добра и праведности. Может быть, я ошибаюсь насчет Исава, но, по крайней мере, сейчас будет лучше, если наши с ним отношения будут развиваться на безопасном расстоянии. Старые раны могут вновь открыться. В человеке может проснуться ярость, и последствия могут оказаться плачевными.
2: У меня тоже есть страхи. Увы, я не могу назвать себя смелым человеком. Возможно, мой дорогой, ты лучше понимаешь ситуацию, в которой мы оказались. Я доверяю тебе. И какое бы решение ты ни принял, я пойду за тобой. Тебе решать.

грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. 1 Тимофею 5:22. Храни себя чистым. Когда один писатель приехал на угольную шахту, он заметил прямо у входа ослепительно белый цветок. И писатель, и те, кто были с ним, поразились, что там, где в воздухе постоянно носилась угольная пыль и безжалостно оседала на все вокруг, могло сохранить свою белизну и чистоту это хрупкое растение. Все с удивлением разглядывали этот цветок, а стоявший рядом шахтер вдруг взял горсть угольной пыли и посыпал ею прямо на цветок. Но удивительно, на лепестках не осталось ни одной черной точки. То же самое сделали и гости, но цветок был по-прежнему белым. Ничто не приставало к этой ослепительной белизне. Такой же должна быть жизнь каждого христианина. Если Господь может сохранить белоснежную чистоту цветка в тучах черной пыли, разве не может Он благодатью Своей сохранить в чистоте ваше сердце в этом грешном мире? Только давайте доверяться больше Богу. Оставайтесь с нами.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада с небольшим библейским уроком. Не знаю, как вы, но я часто слышу, как люди говорят о своих испытаниях и искушениях, как будто бы это одно и то же. Но действительно ли это так? В Иакова 1 главе сказано: «Когда вас постигает искушение, не говорите: «Это Бог меня искушает». Бог сам не может быть искушен злом и не искушает никого». Может, нам и кажется, что испытание и искушение – это одно и то же. Но это не так. Испытание – это проверка своего рода тест, который Бог дает нам для утверждения веры и созидания терпения. Испытание – это то, что мы можем встречать с радостью. Но в искушениях, например, нет ничего радостного. В отличие от испытаний, Бог никогда не посылает нам искушения. Искушения происходят, когда мы увлекаемся и соблазняемся собственными злыми желаниями. Так как же испытания и искушения связаны между собой? Ну вот подумайте, когда вы не сдаете данный Богом тест, когда противостоите Его благодати, которую Он дает для терпения и послушания, вы упускаете Богом данную возможность обновить свою веру. Вы думаете, что это не стоит усилий, или вы просто не хотите никаких хлопот? В таком случае непройденное испытание может превратиться в искушение, когда вы поддаетесь соблазну пойти своим путем, следовать своим желаниям или даже жаловаться и роптать. Я переживала такое множество раз. Вообще-то, когда я только травмировалась и оказалась впервые в жизни в инвалидном кресле, тогда в больнице, кроме всего этого, я еще и заболела гриппом. И знаете что? Я просто не хотела прилагать усилия и доверять Богу. Я была в гневе, и мне было все равно, что это еще один его способ обновить мою веру или помочь мне возрастать и учиться терпению. И таким образом я упускала Богом данную возможность держаться за его благодать и позволить Христу укрепить мою веру. Вместо этого мое парализованное состояние и грипп быстро переросли в искушение, побуждавшее меня излить свой гнев. И я так и сделала. Я поддалась соблазну пойти своим путем и начать жаловаться. Вот именно об этом пишет Иаков в 1 главе 14 и 15 стихах. «Каждого человека искушают его же собственные желания. Они увлекают и соблазняют его». Затем желание зачинает и порождает грех. А сделанный грех порождает смерть. Другими словами, мои жалобы не только по поводу парализованного состояния, но и по поводу гриппа породили грех. Грех – негодование. Грех гнева и бунта против Бога, что Он допустил эти испытания. Но кто-то может сказать: «Нет, Джонни, Бог до сих пор искушает тебя». Но ответ находится в следующих стихах в послании Иакова. «Любимые мои братья, не заблуждайтесь, все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца светил, у которого нет ни изменения, ни тени перемены. Бог никогда не намеревался сделать так, чтобы испытания перешли в искушение. Испытания – это благие и совершенные дары, предназначенные укрепить вашу веру и развить терпение, выносливость, сделав вас зрелыми и совершенными. И для каждого испытания Бог обещает даровать свою благодать, если вы не будете противостоять этому, как было у меня с гриппом. Откройте свое сердце, чтобы получить ее. Мы не сможем по-настоящему узнать глубину своего характера, пока не увидим, как мы реагируем на испытания. Но если мы поступаем в испытании благочестиво, то такая же великая награда нас ожидает. Эти награды не от этого мира,

Потому что, как одобряет нас Иаков в 1 главе 12 стихе, «блажен тот, кто, перенеся испытание, выдержит его до конца. Он получит венец жизни, который Бог обещал всем, кто любит его». Надеюсь, что вам понравился сегодняшний библейский урок. Просите Господа даровать вам свою благодать, принять испытание доброжелательно и сохранить вас от искушения впасть в недовольство и негодование. Это хороший урок из Библии.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2.13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2.13.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Сегодня я вместе с вами хочу вспомнить одну историю, которую напомнил Иисус Христос своим ученикам. Она записана в Евангелии от Иоанна в 3 главе с 14 по 15 стихи. «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Давайте вместе с вами поднимемся на гору Маруа. Ночь. Темно. Поднимаемся на перевал. Перед нами открывается вид на долину, в которой расположился стан народа израильского. Мы видим огненный столб среди стана. Поднимается солнце, ночь подходит к концу, огненный столб постепенно превращается в облачный. Но что это? Все поле вокруг стана покрыто как бы белым инеем. Стан просыпается, в нем появляется жизнь, женщины и дети с сосудами в руках собирают это нечто белое. Это манна, которую Господь дал своему народу в пищу. Это манна, которая снизошла с небес. Зайдем в один из шатров. Семья собирается вместе, готовится завтракать. Отец, хозяин дома, наморщил лоб. Вместо благодарности у него вырывается ропот. «Опять это манна! Как хорошо было в Египте, когда мы ели мясо, лук, чеснок, мы имели разнообразную пищу. А теперь манна. Дети, видя ропот отца, тоже начинают капризничать, хотят другую пищу, но вдруг от стенки шатра отделяется ядовитая змея, бросается на отца, укус и смерть. Он поражен. Дети, жена выбегают из шатра, но вокруг ужас, отовсюду слышны крики, вопли, стан кишит ядовитыми змеями. Стоны умирающих. Что случилось? Бог поразил народ израильский, так как они роптали на ту пищу, которую Он им даровал, на то, что Он их вывел рукою Своею из Египта. Те, кто еще жив, бросают все и бегут к Моисею. «Помоги нам, мы поражены, мы умираем». Яд змеи настолько силен, что укушенные не имеют шанса выжить и умирают в страшных судорогах. «Согрешили мы, помолись Господу», — говорят они, — «чтобы Он убрал от нас змеев». И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею, «Сделай змея и выставь его, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Читаем мы в 21 книге чисел, 7 и 8 стихи. Моисей сделал медного змея и вознес его на деревянное древко, на знамя. Теперь всякий, укушенный змеей и поднявший взгляд на змея, не умирал. Как просто! Не надо искать противоядие, сложное лечение, а подними взгляд на медного змея, и все, спасен. Яд больше не имеет силы, человек остается жить. Но почему это так трудно? Почему люди продолжают умирать в страшных муках, когда достаточно поднять глаза на змея? Дорогие друзья, знаете, почему так трудно поднять глаза на медного змея? Потому что опасность внизу, а как оторвать взгляд от земли, если кругом кишат эти ядовитые змеи? Люди пытаются защититься от них палками, убежать, спрятаться, но это невозможно. Их так много, они повсюду. Ну как можно оторвать глаза от бросающейся на тебя змеи и взглянуть вверх? А если я не успею защититься, и она меня укусит, и я умру? Но Бог в это время ожидал от народа израильского веры, веры в Божье обещание. Бог желал, чтобы люди прекратили всякую самозащиту и, доверяя Божьему обещанию, подняли глаза на медного змея, вознесенного среди стана. Все, кто переборол себя и, поверив Богу, поднял глаза, были исцелены и освобождены от опасности. Вот как важно, куда мы обращаем взор в нашей жизни. Сатана старается создать в нашей жизни столько проблем, столько преткновений для нашей ноги, чтобы мы не могли от них отвести взор и поднять его вверх. Это наши дети, наша семейная жизнь, наше супружество, экономические проблемы, здоровье. Мы и так внимательны ко всему этому, что порой забываем поднять наш взор на того, кто умер за нас. Дорогие друзья, давайте отложим наши заботы и взглянем на того, кто был вознесен на крест. Постараемся вспомнить и понять все, что Он сделал для нас. Давайте вспомним Его любовь к нам. Поверьте, друзья, если мы отведем взор от Иисуса распятого, мы будем несчастны. Мы читаем в первом послании Иоанна в 3 главе.
«Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Почему будем подобны Ему? Потому что мы такие хорошие? Потому что мы этого заслужили? Нет, потому что увидим Его. Давайте в повседневной нашей жизни не задерживать взоры на трудностях, проблемах, неудачах, а взирать на Иисуса Христа, и тогда яд неудач и проблем не убьет нас».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Дар благодати ни с чем не сравнимый, даром дарованный всем, кто поверил. Вы, кто Иисусом безмерно любимы, в сердце Иисусу откроете ль двери? Если вы еще этого не сделали, постарайтесь сделать это сейчас, потому что жизнь не в нашей власти. Она в руке Божьей, и поэтому Он еще дает эту минуту, чтобы мы могли обратиться к Нему в молитве покаяния. И если это мы сделаем сейчас, мы обеспечим себе благодатную и блаженную вечность с Господом. Будьте на волне BBN.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: По моим понятиям, в Евангелии много противоречий. Об одних и тех же фактах евангелисты пишут по-разному. Сразу видно, что писали рыбаки. Даже сговориться не могли.
3: Друг мой, я уже отвечал на аналогичный вопрос. Напомню еще. Противоречия в головах людей, а не в Евангелии. К примеру, вы идете по улице. На ваших глазах столкнулось несколько автомобилей. Есть жертвы. Вы это видели, как видели и другие. Следователь вызывает всех очевидцев, дает им бумагу, карандаш и просит каждого написать об этом факте то, что каждый видел. И каждый напишет правильно, что увидел со своей стороны, но в описании будут расхождения. Один будет дополнять другого. Это то, что нужно для следователя. Так и в Евангелии. Евангелисты не противоречат один другому, а дополняют один другого.
2: В 16 главе от Луки рассказывается об управителе, который раздавал должникам богатство своего господина. Далее Христос говорит: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Мне это очень трудно понять. Я спрашивала у других, но все говорят по-разному. Как вы объясните это место Писания?
3: Дорогой друг, прежде всего надо признать, что нет на земле праведного богатства. Не напрасно живет в русском народе пословица «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Но даже то, что мы имеем для личных нужд, по сути дела, это не наше. Это Божий дар. Нет ничего того, что мы принесли на землю с собой. Библия говорит о богатстве так. Не заботьтесь о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уж нет. Притчи, глава 23. В этом свете очень легко понять притчу о неверном управителе. Он оказался мудрым человеком с точки зрения мира сего, и потому Христос поставил его в пример. Все, кто имеет богатство неправедное, а оно у всех богачей неправедное, должны были бы приобретать себе друзей для вечной жизни. Верный друг тот, кто через ваше свидетельство об Иисусе или содействие этому свидетельству познает любовь Бога и будет им спасен. Может статься, что в вечности не единицы, а сотни душ подойдут к бывшему управителю богатством неправедным и скажут: «Благодарю тебя, друг мой, это ты прислал ко мне миссионера, который привел меня ко Христу, и теперь я радуюсь вовеки». Или скажет так: «Благодарю, друг, за книгу и издание, которое ты финансировал. Она открыла мне глаза на истину, возбудив во мне желание покаяться. Верю, что таких друзей встречу в вечности и я». Действительно, сыны мира сего, по словам Христа, мудрее сынов света. У нас же получилось так. Многие люди, прибывшие в Америку из разных стран, из других стран, Европы и Азии, материально обогатились, а духовно обнищали, потому их окружают не друзья, а враги. Вообще, поклонение Мамоне – очень грустная вера.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире BBN. Как вы думаете, что должно более всего интересовать тех, кто идет за Христом? Эта мысль выражена в одном стихе в книге Екклесиаста в 12 главе, стих 13. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Давайте верить Богу и делать то, чего Он от нас требует, как бы трудно нам ни было. И пусть в этом вам Господь поможет.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Великий потоп.

0: Все больше и больше людей становилось на земле, но мало кто из них любил Бога и служил Ему. Люди грабили и убивали друг друга, совершали много преступлений, а Бог видел все это и очень печалился. И вот решил Бог уничтожить все живое на свете, как людей, так и животных. Среди всех людей Бог решил пощадить только Ноя. Ной уже был в это время старым человеком, но он был сильным и крепким. Ной любил Господа и служил ему. У Ноя было три сына – Сим, Хам и Иафет. Однажды Бог велел Ною построить большой деревянный ковчег. Ковчег – это большая лодка, где много места для жилья. Бог не хотел лишить жизни всех людей и зверей. Помнишь, Он обещал Адаму и его жене, что придет время и родится Иисус Христос, который возьмет все людские грехи на себя. Ной принялся за работу, как повелел ему Господь. Все три сына помогали ему. Нелегкий это был труд. Сначала они нарубили много больших деревьев, затем напилили досок и приготовили много бревен. Потом они начали плотничать. Немало прошло времени, прежде чем ковчег был готов. Для строительства его понадобилось 120 лет. Люди смеялись над их работой. Ну, интересный же корабль они построили. Да и воды нигде не было. Ной говорил людям, что это Бог велел ему построить ковчег, что придет время, и Бог пошлет на землю потоп, что земля скроется под водой, и все люди утонут. Ной советовал им перестать грешить, перестать делать злые дела и полюбить Бога. Но никто не слушал Ноя. Прошло 120 лет, и вот ковчег был готов. Ной и его сыновья сделали его из прочного дерева, с дверью сбоку и с окном наверху. Бог повелел Ною взять с собой по несколько пар всех животных, птиц и насекомых. Ной сделал все, как сказал ему Бог. Сначала он нагрузил ковчег едой, чтобы все люди и звери могли питаться во время потопа. Затем он привел разных животных в ковчег, львов и жирафов, слонов и бегемотов, обезьян и тигров и многих-многих других. Прилетели все птицы, синицы и воробьи, сороки и вороны, журавли и гуси и многие другие. Когда все приготовления были закончены, Ной и его семья вошли в ковчег. Их было 8 человек. Ной с женой, Сим с женой, Хам с женой и Иафет с женой. А где же все остальные? Что станет с ними? Они остались на земле. Они не верили Ною, что Господь их накажет. Они и слышать не хотели о потопе. Один Ной верил Богу, поэтому Бог и мог спасти его семью. И вот все в ковчеге. Сам Господь закрыл большую дверь ковчега. Теперь никто больше не мог войти в ковчег. И тогда начался страшный ливень. Он не переставал ни днем, ни ночью. Вода поднималась все выше и выше. Вот она уже стала проникать в дома. Теперь люди пожалели, что они не послушались Ноя. Они стали взбираться на крыши домов, на верхушки деревьев, но нигде не могли укрыться от потопа. 40 дней и ночей длился этот ливень. Вся суша и даже вершины самых высоких гор скрылись под водой. Погибли все люди, все животные, птицы, все живые существа, кроме тех, которые были в ковчеге.
1: Евангелие от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Иисус зовет следовать за Ним. Иисус сказал однажды окружавшим Его людям: «Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет, и кто Мне служит, того почтит Отец Мой». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Сказал Он это почти 2000 лет назад. Нам бы тоже очень хотелось быть среди окружавших тогда Иисуса людей и слушать Его проповедь, правда же? Но это, конечно же, невозможно. Однако Иисус позаботился о том, чтобы сказанные им слова были записаны Его учениками. Он обещал ученикам, что Дух Святой напомнит им все, что Он говорил и чему учил. Так и произошло. Теперь у нас есть Библия, Слово Божье. Оно говорит с нами так же живо, как если бы мы стояли рядом с Иисусом и слушали Его проповедь на улице Иерусалима или на берегу Генесаретского озера. И когда мы читаем в Евангелии слова Иисуса «Следуй за Мной», то они эхом отзываются в нашем сердце. Ты уже замечал это? Слово Божие живое. Оно и сегодня говорит с нами, призывая нас следовать за Иисусом. Что же это значит следовать за Иисусом? Это означает любить Его и радоваться, что Он тебя любит. Тот, кто следует за Иисусом, может быть совершенно спокоен и уверен в своем будущем. Почему? Потому что Иисус знает, что для тебя хорошо, а что нет. Потому что Иисус всегда с тобой. Потому что Иисус сильный. Он сказал, что все, кто служит Ему, будут там, где Он. А где Иисус, мы знаем. Он живет на небесах. Он там, где нет больше никаких страданий, зла, бед, катастроф и самой смерти. И еще, Иисус сказал, что того, кто последует за Ним, сам Бог Отец почтит. Представь себе необъятное небо. Там миллиарды спасенных Богом людей вместе с ангелами поют и воздают славу Богу. И вдруг все замолкают. И ты в глубокой тишине слышишь голос Божий. «Хорошо», — тут он называет твое имя, — «что ты здесь. Я уже ждал тебя. Подойди сюда поближе ко мне. Мне хочется быть с тобой. Я знаю, что тебе нелегко было отказаться от всего и последовать за Иисусом, но ты это сделал. Молодец». И все небо наполнится пением и ликованием. Тебя почтил сам Бог, Творец Вселенной и твой Отец. Хочешь быть там, где Иисус? Следуй за Ним. Он зовет тебя.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Для детей «Живой родник». Приглашаем к радиоприемнику всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.

0: мы снова приветствуем всех мальчиков и девочек и всех наших радиослушателей. Мы очень рады нашей новой встрече и знаем, что наши постоянные слушатели с нетерпением ожидают продолжения рассказа «Финни Грузби. Слепая поэтесса». Сегодня мы предлагаем вам послушать пятую часть рассказа. Когда Финни проходила по спальням в школе, ее охватывала дрожь. Повсюду царила тишина и пустота. Несколько учеников, остававшихся в школе, уже спали. Она вздохнула и направилась в свою спальню. Проходя мимо кабинета директора, она легонько постучала в дверь и вошла.
1: «Все в порядке, сэр. Спокойной ночи».
2: «Финни, подожди. Ты уверена, что тебе следует оставаться здесь? Это небезопасно?»
1: «Сэр, если эпидемия холеры достигнет Нью-Йорка, Бог может позаботиться о нас и здесь, как в любом другом месте».
2: «Да, думаю, ты права. Иди сейчас, и спокойной тебе ночи».
1: «Как странно, что я заговорила о Боге теперь, когда есть опасность. Если бы бабушка знала, что я слишком занята, чтобы помнить о Боге, она бы очень расстроилась. Как давно это было, когда она учила меня знать Бога и молиться Ему». Ее любимым стихом было место из Второзакония 31:6. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь, ибо Господь сам пойдет с тобою. Мне так нужна его помощь сейчас».
0: Финни пришла в свою комнату и стала готовиться ко сну.
1: «Кажется, сейчас самое время обратиться к Богу. Столько больных, и многие умирают. Как ужасна смерть!»
0: Газеты ежедневно сообщали о распространении эпидемии. Люди ни о чем другом не могли говорить. В Англии от этой ужасной болезни умерло 70 тысяч человек. И вот эта болезнь перебросилась в Америку. В Новом Орлеане умерли более 3000 человек. В Филадельфии еще большее число было похоронено. Весной холера поразила Нью-Йорк. Каждую неделю умирало до 1000 человек. Финни ужаснулась, когда в школе умер один слепой студент, затем другой.
1: «О Боже! Должна же наконец кончиться эта эпидемия! Помоги нам!»
0: Взмолилась она, когда узнала, что в школе умер уже 10-й человек. Финни вместе со школьным доктором каждый день работали в госпитале, находившемся недалеко от школы. Там они ухаживали за больными. Финни помогала готовить лекарства для больных. Ежедневно специальные фургоны громыхали по улицам. Кучера выкрикивали: «Выносите мертвых! Выносите мертвых!» Каждый раз при слышании этих слов Финни охватывала дрожь. Проходя по школьным комнатам, она содрогалась при мысли, что может натолкнуться на гроб. Однажды она вдруг ощутила резкую боль в животе и прислонилась к двери.
1: «О нет, мне нельзя заболеть, надо принять порошки, какие я только что приготовила».
0: Вернувшись домой, она тотчас легла в постель.
1: «Бог сделает все к лучшему. Если у меня холера, Он позаботится обо мне».
0: И она уснула. На следующее утро Финни проснулась совсем здоровая. Однако доктор боялся, что Финни все же может заболеть, и остановил ее, когда она хотела идти в госпиталь. Он сказал, что ей нужно уехать из Нью-Йорка домой и отдохнуть немного.
2: «Мы не можем потерять нашу лучшую учительницу»,
0: — добавил директор. И Финни уехала домой. Дома она старалась отдыхать и ни о чем не думать. Но она не могла забыть того ужаса и той смерти, которые царили в городе. Беспокойные мысли одолевали ее.
1: «Где бы я была, если бы умерла? Ведь я говорила бабушке, что мы встретимся на небесах. Теперь я не уверена, пойду ли я на небо. Боюсь, что я сказала неправду бабушке».
0: И подумала, что кто-то из учеников ответила Финни весьма удивленно, прислушиваясь, как дождь барабанил
1: вокруг. «Другой за то, что мне нравится, предпочла знаменитых и важных людей».
0: На этот раз она согласилась. Она...

0: Учителя. Войны. Когда Фини пришла домой после собрания, она думала: «Теперь я уверена, что встречу свою бабушку на небе. Теперь мне не страшно умереть. Я знаю, что спасена, и пойду на небо». Через неделю Фини записалась в библейский класс. Там верующие свидетельствовали, как они уверовали и приняли Иисуса своим спасителем. Фини тоже захотела рассказать о своем обращении. Она встала и взволнованно рассказала о том, что произошло с ней на служении. Дома Фини в молитве опять сказала Господу:
1: «Я отдаюсь Тебе, Господи. Я предаю себя и все, что у меня есть, в Твои руки. Помоги мне исполнить все так, как хочешь Ты».
0: После молитвы Фини почувствовала прилив радости.
1: «Что Бог желает, чтобы я делала?»
0: — думала она.

Ребята, наша передача подошла к концу. Мы ждем вас у радиоприемников ровно через неделю. Ваши отзывы и пожелания пишите нам по адресу. Передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Лена Моргунова, Павел Зольников и Михаил Локтев. Вела передачу Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята! Да благословит вас Бог!

Мой дорогой друг, ты слушаешь библейское вещание BBN, радио, через которое сам Господь говорит к твоему сердцу. Подними свои крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Кто хоть раз эти крылья имел, их терять никогда не хотел. Но для хищника нет границы, не щадит крыльев слабой птицы, как с несчастной печально бывает, коль она хоть чуть-чуть зазевает. Коль нет крыльев и нет уж веры, нет уж жизни и тьма без меры. Оборвет хищник крылья птицы, ей придется с жизнью проститься. Береги эти крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Крылья эти несут нас к Богу, береги к небесам дорогу.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня, по милости Божией, мы приходим к последней беседе разбора пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. Наше внимание теперь желаем обратить на эффект воскресения Христа, который оно произвело на первых учеников. Мы видели печаль, ужас и неверие, с которым ученики приняли в начале воскресения. Но когда неопровержимые факты были представлены им, все отношение необъяснимо изменилось. Женщины были исполнены бессмертной радостью. Как только они услышали воскресшего Господа, они пали и поклонились Ему. Ученики сделали то же. Матфея 28 глава 9 и 17 стихи. Ученики на пути в Эммаус чувствовали свои сердца горящими, когда Он говорил с ними и изъяснял им Писание, и, вставши в тот час, возвратились в Иерусалим, чтобы засвидетельствовать об этом. Луки 24 глава с 32 по 33 стих. Фома воскликнул, убедившись: «Господь мой и Бог мой!» Иоанна 20 глава 28 стих. Поклонившись Христу во время Его вознесения на небо, ученики возвратились в Иерусалим с великой радостью. Они постоянно пребывали в храме, прославляя и благословляя Бога. Луки 24 глава 52 и 53 стих. Тогда они пошли повсюду, неся благую весть. Для верной церкви Иисус больше не был плотником или смиренным пророком из Назарета. Он был тем, кого совершенное божество преодолело смерть за нас всех. Нужно сказать, что ученики особенным образом стали свидетелями воскресения. С самого первого дня, дня воскресения, те, кто видел пустой гроб и живого Христа, получили поручение провозглашать весть. Об этом мы читаем в Евангелиях. «И пойдите скорее, скажите ученикам, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам». И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Матфея 28 глава 7 по 8 стих. «Но идите, скажите ученикам Его и Петру». Марка 16:7. «Они пошли и возвестила бывшим с ним». Марка 16:10. «И те, возвратившись, возвестили прочим». Марка 16:13. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка 16 глава 15 стих. «И возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». Луки 24 глава 9 стих. «И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба». Луки 24 глава 35 стих. «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему». Иоанна 20 глава 17 стих. Когда произошла церковь и возрастала, апостолы и ученики стали свидетелями воскресения. Об этом записал евангелист Лука в «Деяниях апостолов». Во время избрания апостола вместо Иуды апостол Петр предложил, чтобы избрали одного из тех, кто находился с нами во все время, когда пребывали и обращался с нами Господь Иисус. начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами, свидетелем воскресения его. Деяния апостолов, 1 глава, 21 и 22 стих. Апостол Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы утверждает: «Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Деяния апостолов, 2 глава, 32 стих. После исцеления хромого от рождения матери, который ежедневно сидел у красных дверей храма, апостол Петр, объясняя слушающиеся, сказал: «А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Деяния апостолов 3.15. Переживая преследование от первосвященников и старейшин в Иерусалиме, евангелист Лука записал, что апостолы с великой силою свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Деяния апостолов, 4 глава, 33 стих. Таким образом, мы ясно видим, что центральное место в проповеди занимало это весь воскресение вместе со Христом, как об этом записано в Деяниях апостолов. Для примера посмотрим на проповеди апостола Петра, записанные в Деяниях апостолов во 2 главе с 24 по 36 стих, в 3 главе в 15 стихе, в 5 главе в 31 стихе, в 10 главе 40 по 41, а также на проповедь апостола Павла, записанные в Деяниях апостолов в 13 главе с 32 по 37 стих, 17 главе 31 стихе, 26 главе 6 по 8 стих и 23. Проповедь о воскресении была настолько сильна и с таким ударением, что Фест, объясняя заключение апостола Павла царю Агриппе, суммирует разногласия евреев, разделяющие их от апостола язычников, так: они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Деяния апостолов, 25 глава, 19 стих. Апостол Павел ясно указывал, что ради надежды воскресения он стоял пред судом, обвиненный иудеями и закованный цепями. Деяния апостолов, 23 глава, 6 стих, 26 глава 6 по 8 стих и 28 глава 20 стих. Тот же апостол написал к римлянам: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Римлянам 8 глава 38 стих. В нашей жизни и свидетельстве придаем ли мы много важности воскресению? А теперь в заключение посмотрим на отречение воскресения и его последствия. Имеющий силу смерти дьявол, наверное, рычал, видя свою жертву, ускользающую от него. С того времени хитрейший лжец старается непреклонно отрицать два великих факта, которые разрушили его владычество – крест и воскресение. Во времена апостолов, как и в наши дни, были люди, которые утверждают, что повествование о воскресении было просто легендой. Этих отрицателей можно найти не только среди атеистов, но также и среди религиозных людей. Некоторые люди утверждают, что Христос воскрес только духовно, что его тело осталось в гробе, ибо по их определению чудо физического воскресения невозможно. Они утверждают, что Иисус продолжает жить в духе своих учеников, которые были исполнены его воспоминаниями, его примером и его учением. Его ученики были настолько одержимы идеей его духовного присутствия, что они изобрели повествования, записанные в Евангелиях. Теперь выразим это ясно. Духовное воскресение Иисуса – нелепость. Определенно душа Спасителя была в месте пребывания мертвых, но она не перестала существовать. Деяния 2 глава, 27 стих. Тело Иисуса было приведено назад к жизни, и без этого телесного воскресения все евангельское свидетельство не существовало бы. Если же о Христе проповедуем, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. 1 Коринфянам 15 глава с 12 по 14 стих. В этом знаменитом открывке Священного Писания апостол Павел восстает против отрицания воскресения и указывает на его роковые последствия. Он утверждает, первое, воскресение Христа и воскресение умерших тесно связано, 12 стих. Второе, если одно не состоялось, не будет также другого. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. 15 глава, 13 и 16 стих. Третье. В таком случае проповедь и письмена апостола Павла были бы ложью же свидетелей. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Притом мы оказались бы же свидетелями о Боге. 14 и 15 стих. Четвертое. Наша вера была бы тщетной, и Евангелие было бы лишено своего содержания. А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Вы еще во грехах ваших. 14 и 17 стихи. Можем ли мы верить в Спасителя, который еще во гробе, который грешный и бессильный? Пятое. Не существовало бы труда Христа, мы были бы в наших грехах, и мертвые во Христе погибли бы. 17 и 18 стихи. Шестое. Мы, верующие, были бы самыми несчастными из всех человеков. 19 стих. Обманутые в этой жизни, мы уповали бы на обольщение и не имели бы спасения в грядущем мире. Седьмое. Страдания и борения служителей Божьих, ибо ради веры апостол Павел боролся со зверями в Ефесе, были бы совершенно бесполезными. С 30 по 32 стих. Восьмое. Если мертвые действительно не воскреснут, материалисты были бы совершенно правы, говоря, «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». 32 стих. Жизнь не будет иметь больше значения, только материальное считалось бы. Но мы уже видели и знаем, что материальное не в состоянии удовлетворить нас. Девятое. Отвергающие воскресение нашего Господа и наши, как последствия, худые спутники, которые развращают добрые нравы. 33 стих. Поэтому закончим разбор пятого члена символа веры словами. Христос воскрес! Воистину воскрес! Приступим к разбору шестого члена символа веры. И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца. Когда фундаментальных верующих спрашивают о их вере во Христа, они иногда убедительно утверждают, что от всего сердца верует в непорочное зачатие Христа, его безгрешную жизнь, его заместительную смерть, его победоносное воскресение и его видимое второе пришествие. Но во свете новозаветного откровения этот список, к сожалению, недостаточный. В этом списке очевидно упущение. В нем не упоминается о вознесении Иисуса Христа. По какой-то причине вознесение Христа часто упускается и во многих случаях, во многих церквах не упоминается. Также удивительно, что когда вспоминается о вознесении Христа, так мало места посвящается этому. Возьмем несколько примеров. В старейших некритических описаниях жизни Христа Давид Смит посвящает вознесению 4 строчки. Фарар 11. Едершайм больше 12 строчек. Более либеральные писатели, как Варшауэр, ничего не упоминает о вознесении, а также Гольцман или Клауснер. Несмотря на это упущение в современной литературе, вознесение твердо закреплено в исповеданиях веры. Оно занимает определенное место в апостольском, никеевском, афанасьевском исповедании веры. Внимательное чтение Нового Завета открывает, что полное представление вероучения о Христе требует включения вознесения Христа и его прославления, и его настоящего служения одесную Отца Своего Небесного. Догматическая важность вознесения Иисуса Христа не лежит столько в его оставлении мира, как его прибытии на небо. Конечно, нужно обратить некоторое внимание на оставление им мира, так как оно занимает постоянное место в историческом повествовании. Всю тему вознесения Христа разделим на основании двух событий на две части. Вознесение в воскресное утро сразу после воскресения Иисуса Христа и окончательное вознесение на сороковой день. Первое. Посмотрим на первую часть. Вознесение в воскресное утро после воскресения Христа. Совершенно возможно, что Христос пребывал на небе, начиная со дня своего воскресения, и что Он только посещал землю для контакта с Своими последователями. Ибо Он сказал: «Они не от мира, как и я не от мира» Иоанна 17:16. На основании этого можно предположить, что было несколько вознесений, хотя обыкновенно верим, что Христос в течение 40 дней пребывал на земле до окончательного вознесения на облаках, Деяния апостолов, 1 глава, с 9 по 11 стих. Для многих предположение, что Христос вознесся в воскресное утро после Его воскресения, покажется удивительным. О немедленном вознесении Христа сразу после Его воскресения указывает Писание. Вероучение о немедленном вознесении видно, когда сравниваем два места Писания. Записано: когда Христос вышел из гроба, Он встретил Марию, которая в восторженном посвящении хотела прикоснуться к Своему Господу. Христос любовью предупредил ее: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и к Отцу Вашему» Иоанна 20 глава 17 стих. В то же время евангелист Лука повествует, что тот же день, в который Он воскрес, вечером Он не только явился среди испуганных учеников, но сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои. Это Я Сам. Освежите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Луки 24 глава с 38 по 40 стих. Так как не дано пояснение, почему к Нему нельзя было прикасаться прежде Его вознесения, наши догадки принесут мало пользы. Нам достаточно знать, что Он не мог иметь контакта с предметами земли, по крайней мере до того времени, пока определенные требования Его великой искупительной миссии не были полностью совершены в Его действительной жертве представления на небе. Трудно не верить, что существовала святая последовательность, которую нужно было сохранить между смертью и представлением на небе, которая запрещала всякий контакт. Оставив прежнюю сферу отношения со Своими последователями через Свою смерть и воскресение, Он не мог войти в новое и окончательное отношение, пока Он не совершил всего представления на небе. Заключение ясно. Так как к Нему нельзя было прикоснуться утром до Его вознесения, а можно было осязать и касаться вечером того же дня, Он вознесся в тот же день. Он вознесся от гроба вскоре после воскресения и вернулся для назначенного явления того дня. «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и к Отцу Вашему» означало, что Он готов был вознесся. Из двух записанных вознесений, вознесение о воскресении утром имеет великое доктринальное значение. В своей первосвященнической молитве Он сказал Своему Отцу: «Ныне же к Тебе иду» Иоанна 17 глава 13 стих. И Его возвращение не только имеет величайшее значение в истории Вселенной, но естественное последствия Голгофы. Он пришел от Отца с целью совершения искупления человечества. Еврея 10 глава с 4 по 7 стих. И теперь он возвращался к Отцу, куда он принадлежал, на основании всех прав и звания. Его вознесения не было проникновения в сферу неисследимого, а скорее возвращение домой с триумфом. Человеческое воображение не в состоянии представить той встречи и небесного восторга. Возлюбленный возвращался, который был отцом отрадой. Но насколько радушнее он был принят, совершил такой великий подвиг, в котором осуществили все желания отца и совершилось совершенное послушание сына. Некоторые достижения были совершены Сыном Божиим во время его первого вознесения. Это событие трудно вообразить. Мы можем представить, что была великая небесная радость во время его возвращения с земли. Вознесение имело полное провозглашение, когда он первый раз вознесся из гроба. Его явление, прекрасное, сверх всякого представления всех ангелов, будет центральной славой самого неба. С точки зрения вероучения, первое вознесение является исполнением давно ожидаемого исполнения двух ветхозаветных прообразов, которые стали вечной реальностью. Первое. Христос вошел в небесное святилище. Имея в виду значение дня очищения, когда все очищалось кровью, когда первосвященник входил во святое святых не без крови, писатель послания к евреям утверждает: «Итак, образы небесного должны были очищаться сами, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Евреям 9 глава с 23 по 24 стих. Нет трудностей в связи с откровением, что земные предметы очищались кровью. В этом написано тем же автором: «Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью, червленную и исопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да, и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Евреям 9 глава с 19 по 22 стих. Из этого ясно, что как прообразная кровь животных служила для очищения всего в земной святилище, так Христово вознесение на небеса, исполнение прообраза первого святилища, входящего во святое святых для кропления на крышку в ковчега, было в этом смысле очищением небесного, принесением лучшей жертвы. Второе. Христос – первый сноп. Прообраз первого снопа находим в книге Левит в 23 главы с 9 по 14 стих. Чудное постановление вознесения первого снопа жатвы было прообразом воскресения Иисуса Христа, который по прошествии же субботы на рассвете первого дня недели воскрес победоносно из мертвых, совершив славный труд искупления. Христос, первенец из мертвых, является залогом воскресения всех верующих. Итак, во время первого вознесения Христос явился на небе, совершив труд искупления, совершив первый прообраз первосвященника, войдя во святилище, а также совершив второй прообраз снопа потрясения, первого плода жатвы. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

В эфире библейское вещание BBN. Говоря о золотых стихах Библии, мы не можем не обратить внимание на послание апостола Иоанна. Ведь это же был апостол любви. Он о себе даже говорил так, что он возлежал на груди у Христа. И он себя все время называл ученик, которого любил Христос. И вот в первом послании Иоанна мы встречаем, наряду со многими-многими золотыми стихами, два, которые я сейчас хочу упомянуть. 4 глава, 2 половина 16 стиха и 1 половина 18. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Прочитайте эти места еще раз и еще раз, выучите их наизусть и помните, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх.

Презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Человеку свойственно стремление к славе, чести, бессмертию. В прошлой передаче мы говорили, что эта жажда зачастую проявляется в погоне за дешевой популярностью, за хорошей работой и высокой зарплатой. Подобная гонка, как правило, ведет к острому ощущению духовной пустоты, суетности. Однако стремление к славе, чести и бессмертию само по себе закономерно. Это стремление живет в нас, поскольку мы были созданы Богом, великим первоисточником славы, чести и бессмертия. Бог соделал все это, чтобы возжечь в нас стремление к славе, которое заканчивается в нем самом. Сотворивший нас оценит жизни наши. В Священном Писании, во второй главе послания к римлянам сказано: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Как сказано в продолжении послания к римлянам, это случится в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Эти слова разбивают наши иллюзии и заставляют нас задуматься о смысле жизни. Любое наше помышление, слово или деяние значимо лишь в том случае, если мы ищем славы, чести и бессмертия, которые могут быть дарованы лишь Господом Богом. В прошлой беседе мы подробно обсудили человеческий поиск славы. Как было сказано, мы стремимся к славе земной, однако нашу душу может удовлетворить лишь слава небесная или слава Божия. Когда мы высоко поднимаем планку ожиданий и начинаем искать славы Божией, это вовсе не соделывает нас гордыми. Более того, это усмиряет нас, ибо мы вдруг отчетливо осознаем, сколь далеки мы от того, что ищем. Слова из Священного Писания о том, что все согрешили и лишены славы Божьей, не утешают нас. Эти слова заставляют нас горевать о нашем противлении святой воле Божьей. Мы ищем славы Божьей, несмотря на то, что страшно далеки от нее. Всем сердцем мы веруем, что Господь не разочарует нас, что в один прекрасный день Он воистину соделает нас достойными править с Ним, излучая Его великолепие. Во второй главе послания к римлянам мы читаем не только о человеческом поиске славы, но и чести. Поиск чести значит стремление к одобрению, признанию, похвале. Душе человеческой не дано познать удовлетворение до тех пор, пока мы не обретем всего этого. Как и желание славы, желание чести может привести к пагубным последствиям. Однако само по себе это стремление является частью сотворения Божия. Святой апостол Павел, написавший послание к римлянам, ведал, что честь Божия является единственным воистину значимым видом чести. То, что о нем думали другие, и даже его мнение о себе самом ровным счетом не представляли никакого значения. Апостол Павел писал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо хоть я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Похвала от Бога — вот где истинная честь. Если сам Бог дарует нам свою похвалу, то совершенно не важно, кто нас отвергает. И наоборот, если у нас нет похвалы Божьей, то чья-либо похвала вообще бессмысленна. Извращенное стремление к чести, к общественному уважению ведет нас к болезненной зависимости от мнения окружающих. В своем стремлении произвести хорошее впечатление мы становимся лицемерами. Мы столь жаждем уважения к своей персоне, что эгоизм становится нашей идеологией.
Однако при поиске чести Божьей мы осознаем, что человеку не дано произвести впечатление на Господа или заслужить Его благорасположение. Все, что мы можем, это любить Бога как Отца, пытаясь угодить Ему подобно малому ребенку, пытающемуся угодить своим родителям. Мы жаждем услышать слова Божьего одобрения. Мы желаем, чтобы чудные слова из ветхозаветной книги пророка Сафонии исполнились и в нашей жизни. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». В поиске истинной чести мы ищем радости для отчего сердца. Мы жаждем услышать Его святое песнопение. Мы желаем угодить Создавшему нас.

Итак, мы ищем славы, чести и бессмертия. Сколь живо человечество, столь жива и философия, провозглашающая «Ешьте, пейте, веселитесь, ибо завтра мы умрем». Однако Господь вложил вечность в сердце человеческое. Он воскресил Сына Своего Иисуса Христа, наглядно явив нам необходимость поиска вечной жизни. Некоторым хотелось бы, чтобы мы умерли как животные, даже и не помыслив о вечности. Если мы можем умереть как звери, то и жить нам можно таким же образом, без всякой заботы о славе или нравственных обязательствах. Да, жизнь в звериной стае может прельстить иного человека. Некоторым даже хочется стать животным. Однако затруднение таится в том, что мы не являемся животными. Нравится нам это или нет, но мы созданы для бессмертия. Сам Бог вложил вечность в сердца наши, несмотря на все старания человека извратить или подавить стремление к вечности, никому не дано найти утешение в жизни, исполненной лишь сиюминутными заботами и радостями. Наше стремление продлить минуту счастья навек уже само по себе является наглядным свидетельством того, сколь сильна наша тяга к вечности. Как трудно нам смириться с мыслью, что самые счастливые минуты нашей жизни, наши лучшие достижения, даже сама наша жизнь придут к неизбежному концу. Это затруднение происходит от того, что Бог создал нас для вечности. Да, мы можем слушать философские беседы о неизбежности смерти и даже одобрительно кивать головой, однако нам не дано полностью заглушить внутреннее стремление к жизни вечной. Верующий во Христа — это человек, всем сердцем ищущий бессмертие, живущий во свете вечности. И все это происходит от того, что он единен верою со смертью и воскресением Господа Иисуса Христа. В Священном Писании, в послании к Колоссянам сказано: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Что же представляет из себя наша жизнь? Является ли она поиском славы, чести и вечности? Или же нас волнуют преимущественно земные заботы? Если мы не ищем, не ожидаем славы, то нам не избежать чувства внутренней пустоты. Подобное чувство является лишь предупреждением, что в будущем наши дела станут еще хуже. Это малое горькое предвкушение конечной пустоты, которую нам предстоит испытать, если мы оставим свой поиск славы Божьей и окончательно погрязнем в личных проблемах. В Священном Писании сказано: «Ибо многие поступают, как враги креста Христова, их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Ожидаем ли мы Господа Бога или в раболепии служим своему лишь чреву? Творим ли мы благое или исключительно то, что нам нравится? Ищем ли мы жизни вечной или лишь сиюминутных наслаждений? Какова наша основная цель? Ответ на последний вопрос крайне важен. И за ответом давайте вновь обратимся к посланию к римлянам и перечитаем наш сегодняшний отрывок. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев».
Слова о постоянстве в добром деле вовсе не значат, что добрыми делами мы можем заслужить себе жизнь вечную. Постоянство в добром деле является прямым результатом, наглядным свидетельством того, что мы живем упованием жизни вечной. Мы не начинаем поиск славы по своей собственной инициативе, и жизнь вечная не даруется нам по заслугам нашим. В Священном Писании сказано: «Страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Аминь. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Помните, дорогие друзья, когда в Слове Божьем говорится о рождении нашего Господа и Спасителя, и говорится о матери Его, которая родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, это мы читаем в Евангелии от Луки во второй главе. Дальше сказано: «потому что не было им места в гостинице». Чем является наше сердце? Гостиницей или домом, горницей, приготовленной для Господа? Давайте впустим Его в нашу жизнь не просто гостем, но хозяином, чтобы Он завладел всем нашим естеством. И тогда мы увидим, как жизнь изменится, и не только наша, но и жизнь тех, кто вокруг нас. Мы сможем и других привести ко Христу. Еще раз спросим себя: есть ли место Иисусу?

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
2: О воле Божьей и человеческих страданиях. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Притчи, 3 глава, 5 и 6 стихи. Являетесь ли вы частью событий для достижения Божьей цели? Иеремия писал: «Ибо только я знаю намерение, как и имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия, 29 глава, 11 стих. Эти слова обращены к нам. Кто из нас не желает процветать и быть защищенным от зла? Задумайтесь над тем, что записано в стихе, который был избран в качестве главной темы одной из книги бестселлера. «И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог ниспослал ему, чего он просил». 1 Паралипоменон, 4 глава, 10 стих. Читая подобные обещания, мы часто осознаем их с нашей позиции, а не то, насколько Бог способен поддержать нас в трудные времена. Для нас больше значима наша воля, а не воля Божья. Жизнь полна трудностей. На свет рождаются те младенцы, которые борются за жизнь. Вас увольняют с работы, ваш врач говорит, что у вас рак, и ваше сердце кричит: «Боже, я думал, что ты мне сказал, что все будет замечательно, если я пойду за тобой». Бог использует трудные времена и сложных людей для того, чтобы смягчить наше сердце и сделать нас подобными Его Сыну. Когда приходят трудности, не следует их понимать как признак Его неодобрения, но скорее как реальность падшего мира, в котором мы с вами живем. У Бога есть цель для вашей жизни, и чтобы достичь ее, Он допускает такие времена, когда нужно верой идти через эти трудности. Вера – это убежденность в том, что Бог благ и что Он прославит свое слово, независимо от того, как вы себя чувствуете. Вот почему Павел мог сказать: «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Доверьтесь Ему. Он знает, что делает, даже тогда, когда вам трудно понять, почему все происходит именно так.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте theos.fm/gl. Прибежище и сила.

Дорогие наши друзья, может Господь о вас сказать то, что сказал когда-то через апостола Павла Ефесянам во 2 главе 19 стихом. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Являетесь ли вы своими Богу? Если нет, то в сию минуту склонитесь перед Господом и попросите Его о милующей благодати, которую Он прострет на вас. Он стоит у дверей вашего сердца и стучит. Если вы откроете, то сегодня будет прекрасный духовный ужин в доме вашей души. Да не пройдет Господь мимо вашей двери, но будьте гостеприимными для получения Его святой благодати». Мы молимся о том, чтобы действительно это было так в вашей жизни сегодня.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю – от библейского вещания BBN, записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN, Иоиль 2:13.

0: эфире передача «Божий план спасения». Ведет эту передачу пастор Павел Джеймс. Он был одним из активных участников объединения славянских церквей в Австралии. Открытие человеку Божьего плана спасения, пожалуй, является центральной мыслью в Писании. И этот план спасения открывается Богом с первых страниц Его Слова. Зная Божий план спасения, человек сможет охватить всю Библию и уловить главную мысль. Божий план спасения подразумевает, что Бог работал с человеком по-разному в различные периоды истории, но Он Сам и Его принципы оставались при этом неизменными. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас.
1: Сегодня мы остановимся на вопросе времени и разделении этого времени на отдельные периоды. Дорогие, время имеет начало и конец. Время бывает настоящее, прошлое и будущее. Вечность же бесконечна, она не имеет начала и не имеет конца. Вечности нет времени. Нет прошлого, нет будущего, там все настоящее. Вот Христос, будучи Богом, сказал иудеям: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Иоанна 8 глава, 58 стих. То есть в настоящем времени, потому что у Бога нет прошлого, нет будущего, а только настоящее. По этой причине у Бога 1000 лет, как один день, и один день, как 1000 лет. 2 Петра, 3 глава, 8 стих. Пророки, которые пророческим взором видели отдаленные события, говорили также в настоящем времени. Так, например, пророк Исаия видел рождение Христа и вдохновенно говорил: «Младенец родился нам, сын дан нам». Исаия 9 глава, 6 стих. То есть сейчас родился, тогда как в самом деле рождение Христа произошло 700 лет позже. Дело в том, что время связано с материальным миром. Когда был создан мир, с миром появилось время. Время связано с материей и энергией. В теории относительности Альберта Эйнштейна время выражается в виде формулы, как функция материи и энергии. Там, где нет материи или нет энергии, там и нет времени. Поэтому, когда человек умирает, и душа его оставляет физическое тело и переходит в духовный мир, то для него время перестает существовать и наступает вечность. В Библии упоминаются такие выражения, как вечность, будущая вечность, прошлая вечность. Так, например, в 89-м псалме читаем: «От вечности до вечности ты Бог». Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит о тайне Божьего домостроительства, сокрывавшегося от вечности в Боге. Ефесянам 3 глава. В книге «Исход» читаем: «Господь будет царствовать вовеки и в вечности». Исход 15 глава. Из этих мест Священного Писания видно, что говорится о двух вечностях, о вечности в прошлом и вечности в будущем. Как это понимать? В самом деле есть одна вечность, только в наших человеческих понятиях, связанных с понятием времени, мы различаем прошлую вечность от будущей вечности, как говорится: «От вечности до вечности ты Бог». А посредине время, для ясности понимания этой мысли, я приведу вам пример. Представьте себе необъятный океан, и вдруг среди этого океана появился вулканический остров, имеющий ширину и длину, а кругом вода. Так и время появилось в океане вечности, подобно острову, с началом и концом, а кругом вечность без начала и конца. Когда же случается, благодаря вулканической деятельности, остров снова погружается в океан, его ширина и длина исчезают, и берега океана смыкаются. Так и со временем, когда время придет к концу и погрузится в вечность, берега вечности сомкнутся, начнется вечность. Естественно, возникает вопрос, когда же началось время? Некоторые считают, что время началось с первого дня творения, но такое убеждение не совсем правильное по той причине, что, как было сказано выше, время связано с материей и энергией. Поэтому следует считать начало времени с момента сотворения видимого физического мира. Когда же кончится время? Видимый мир, а с ним время, были сотворены в связи с Божьим планом спасения. Когда же этот план Божий придет в исполнение, тогда небеса шумом придут, как пророчески говорит апостол Петр. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, и земля, и все дела на ней сгорят. 2 Петра, 3 глава, 10 стих. С концом физического мира окончится время, настанет вечность. Теперь коснемся вопроса о разделении времени на отдельные периоды. Дело в том, что при тщательном исследовании Священного Писания ясно видно, что Бог открывался человеку по-разному, и его отношения и требования к человеку также менялись на протяжении веков. Возьмем для примера допотопный мир. Он резко отличается от послепотопного мира. Требования к Богу человеку во время закона были совершенно другие, чем в наше время, время благодати и милости Божьей. Нечто подобное можно наблюдать в отношении родителей к детям. С возрастом детей меняется отношение и требования к ним. Не так ли? Поэтому в связи с учением плана Божьего спасения ясно вырисовывается в истории мира семь отдельных периодов. Причем каждый период начинается каким-то важным событием, имеет свои какие-то особенности и обычно оканчивается судом Божьим. Попробуем сделать беглый обзор этих семи периодов. Первый период называется периодом невинности. Он начинается со дня сотворения Адама и Евы и оканчивается грехопадением и изгнанием их из рая. Второй период называется периодом совести, потому что в этот период люди руководились не писанными законами, но голосом совести. Каждый поступал, как считал правильным. Никакой человеческой власти не было. Например, Каин убил брата своего Авеля, никто его не наказывал за это. Этот период продолжался 1650 лет и окончился потопом по причине великого развращения людей на земле. Бытия, 6 глава, с 5 стиха. Начало этого периода считается, когда Адам и Ева оказались вне сада Едемского, и это было также началом цивилизации. Третий период является человеческое управление, потому что после потопа появились цари и были организованы государства. Первым из них был Немрод. Он восстал против теократии, то есть богоправления, объявил себя царем и установил первое человеческое царство на земле. Смотрите Бытие, 10 глава. Этот период начался после потопа и окончился построением Вавилонской башни и смешанием языков. Бытия, 11 глава. Продолжительность этого периода была 450 лет. Четвертый период – это период обетования. По причине уклонения людей к идолопоклонству и мерзким языческим обрядам Бог решил избрать Авраама из Ура Халдейского и произвести от него народ, который бы смог сохранить веру в живого Бога и сохранить праведное семя до прихода в мир Спасителя Иисуса Христа. Поэтому Бог призвал Авраама и заключил с ним завет и дал ему великие обетования отдать всю землю ханаанское, вечное наследие потомкам Авраама. Этот период начался призванием Авраама и окончился египетским рабством. Он также длился 450 лет. Пятый период – это период Ветхого Завета или период закона. Он начался с выходом израильтян из Египта и продолжался до смерти Иисуса Христа, то есть в течение 1500 лет. В это время Бог дал Израилю Синайский закон, заключил с ними завет и дал им знамение завета – субботу. Так как народ не в состоянии был постоянно и точно исполнять закон, то Бог учредил левитское священство и систему жертвоприношений за грехи. Кровь жертвенных животных только покрывала грехи и отстрачивала наказание, символически указывая на великую жертву Христа. Обратите внимание на то, что вся земная жизнь Христа была под законом. Своей жизнью Христос исполнил закон, а своей смертью Христос заплатил требования закона за грехи всех нас. Шестой период – это период церкви или период благодати. Этот период начался после воскресения Христа и сошествия Духа Святого на землю для приготовления церкви невесты Христа. Бог заключил в Иисусе Христе, в Его жертвенной крови, новый завет с людьми, что через веру в Иисуса Христа Бог прощает всякого грешника и дает ему жизнь вечную. В этот период Христос дал два установления церкви – водное крещение по вере и второе – вечеря Господня, воспоминание смерти Христа. Христос установил одну заповедь – заповедь новую даю вам, «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Церкви дано великое поручение. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет». Матфея 16 глава. Период церкви окончится взятием церкви и тяжким временем царствованием Антихриста на земле. Седьмой период – это тысячелетнее царство Христа на земле. Этот период начнется со вторым пришествием Христа на землю и окончится судом у великого Божьего престола. Откровение 20 глава с 11 по 15 стихи. Потом настанет вечность, все будет новое. Бог сотворит новое небо, новую землю, новый Иерусалим, новый рай, и там будет новый человек. Бог верен своему слову. Бог вернет все, что человек потерял в Едемском саду. Это будет финал Божьего плана спасения. На этом мы сегодня остановимся. В следующей беседе мы приступим к теме сотворения мира и человека. А теперь до свидания, до следующей встречи.
0: Вы прослушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего!

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

На волнах интернета радио BBN. Библейское вещание для всей семьи. Хватит сыпать громкие фразы. Хватит слово бросать на ветер. Хватит, громко взывает разум. Хватит, сердце раздался стук. Делом, делом и только делом на слова давайте ответим. Что без дел ваша громкая вера, то пустой бесполезный звук. Слово калится в деле начатом, вера твердая в жизни примерной. Жизнь святая в Христе распятом, а Христос — наша суть и жизнь. Вера мертвая без усилий, дело меркнет без пламени веры. Их единство — вот эта сила! Этих истин, мой друг, держись! Свергнем власть равнодушной лени, бросим вызов фразам бесплодным и без длительных рассуждений в жизнь пойдем воплощать слова. Верить — значит и жить по вере, значит быть от греха свободным. Веришь? Всем докажи на деле, ибо вера без дел мертва.

В эфире «Библейское вещание BBN». С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Все, что будет здесь петься, говориться, все это во славу Бога и основано на Священном Писании. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня Слово Божие из Евангелия Иоанна 10 главы, из стихи от 27 по 30. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно. Мы уже говорили об этих овцах Иисуса в нашей прошлой беседе и отметили, что овцами Иисуса являются те люди, которые идут за Ним, слушая Его голос. Они отличают Его голос от многих других голосов обманчивых, и послушны только Ему, а поэтому обязательно придут домой, то есть в небо. Другая особенность этих овец Иисуса, Он говорит здесь, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их». Это очень драгоценная истина для человека, когда он уверен, что Иисус знает его лично. Во-первых, Он знает их потому, что их имена записаны у Него в книге вечной жизни. Это происходит тогда, когда человек сознает свое греховное состояние, свою погибель, и потому, сознавая, что он грешник, обращается в покаянии к Богу, прося прощения за свои грехи. Тогда Господь по своей милости прощает грехи такого человека, возрождает его Святым Духом Своим и записывает его имя в эту дивную книгу жизни. Эту запись ведет сам Господь, и Он знает имена всех записанных там. А это как раз и есть эти овцы Иисуса. Это единственный путь к тому, чтобы сделаться овцой Иисуса и иметь его своим пастырем. Он знает их не только по имени, но и как родственников. Они теперь его дети и его братья. В этом же Евангелии Иоанна в 1 главе стихе 12 сказано «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Овца Иисуса является и его детем, его чадом. Потом послание к евреям во 2 главе мы читаем в стихах 11 и 12 следующее. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится назвать их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». Он является нашим братом, и мы его братьями. Это все те, которые принадлежат к его церкви и являются его овцами». Дальше в Иоанна 15:14-15 читаем следующее. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Здесь сказано, что его овцы – это его друзья, так что он знает их и как друзей. Еще одно. Он знает их как свою собственность. Это его овцы, он говорит, мои овцы, они ему принадлежат, так что это его собственность. В книге «Песни песней» во 2 главе, там, где идет разговор этой возлюбленной с возлюбленным, что отображает Христа и Церковь, сказано так. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Так что он знает их по именам, знает их как своих детей, как братьев, как друзей и как свою собственность. Даже в этой жизни важно, кого мы знаем и кто нас знает. Но быть уверенным, что Иисус знает меня как свою овцу, это невыразимое счастье. Многие думающие, что они будут в небе, потому что они хорошие люди или религиозные люди, они принадлежат к той или другой церкви и даже кое-что делают для Бога, будут очень разочарованы, когда Он скажет им, что никогда не знал вас.
то есть вы никогда не были моими овцами. Знает ли вас Иисус, дорогие слушатели? Знает ли Он вас как своих овец? Это самый серьезный вопрос, который можно задать человеку, имеющему надежду быть в Царстве Христа, но не принадлежащему ко Христу, хотя он и верит в Бога и в небо. Читаем для этого Евангелие Матфея 7 главу и стихи 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не твоего ли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Что-то подобное Иисус сказал и о пяти неразумных девах, как читаем в Евангелии Матфея, 25 главе, стихи 11 и 12. «После приходят и прочие девы и говорят: Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас». Как это страшно! Всю жизнь надеялись и потом такое услышать у дверей вечности. И как это важно, что Христос здесь говорит о своих овцах: «Я знаю их». Знает ли Он тебя, мой друг дорогой, слушатель? Вы скажете: а как же это можно знать, чтобы не ошибиться? Познавшие Христа и ставшие Его овцами имеют свидетельство Духа Святого, который поселяется в них в день покаяния и спасения. Послание к Римлянам 8:16 об этом сказано так: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Может быть, он очень слабый, этот голос, но он есть у каждого спасенного человека. Потом следующие слова Христа из нашего текста являются видимым доказательством того, что «я являюсь овцой Иисуса». «Я знаю их, и они идут за мною». Все люди идут за кем-то, а они за Иисусом, по Его следам шагают. И это очень заметно. За кем мы идем, так мы и живем, и того вождя образ носим. Идти за Ним – это означает во всем исполнять Его волю, а она открыта для нас в Его Слове, то есть в Библии. За кем ты сегодня идешь, дорогой друг? Только идущие за Христом придут в небо, а все остальные дороги и все другие вожди ведут в ад и в погибель. Следующее он говорит здесь: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Какое чудное обетование и какая великая привилегия для овцы Иисуса! Все вожди обещают своим последователям что-то, но жизни, ни временной, ни вечной, никто, кроме Бога, дать не может. Это потому, что Он Сам есть жизнь и Сам есть источник жизни. Христос сказал: «Я есть жизнь». При сотворении человека Он дал ему земную, физическую жизнь, а вечная жизнь тоже от Него исходит. Он приобрел ее своими страданиями и смертью на кресте, и только Он есть тот, кто понес на себе грехи всего мира, и поэтому только Он может дать вечную жизнь. И когда Он дает ее, эту вечную жизнь, то дает ее на всю вечность. Он хранит своих овец в своей руке, и из его руки никто похитить его овцы не может. Об этом есть спорное понятие, но если вы будете его овцой на деле, то к вам относится все сказанное в нашем тексте. Его овца слушается его голоса, он знает ее по имени, и она является его собственностью. Она идет только за ним, и Он дает ей эту вечную жизнь. Кто же может отобрать ее у Него? Он находится в Отце, и, будучи в Его руке,
Его овца находится и в руке Отца, и никто не может похитить ее из руки Его и также из руки Отца. В этом и есть сущность вечной жизни, потому что она дается навеки. Многие будут пробовать похитить ее из руки Божией, похитить нас из руки Божией. Мир, окружающий нас, наша плоть, сам дьявол. Но Писание говорит, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. О, дорогие друзья, сделайте сегодня его овцой. Приобретите эту вечную жизнь и славьте его во веки веков. Слава ему за все. Аминь.

и проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Тесные врата. Ум человеческий не бездействует. Неожиданные вопросы озадачивают ни одного человека. Иногда это бывают проклятые вопросы, то есть постоянно мучающие человека и человечество, а иногда это бывают вопросы праздного любопытства, никому не приносящего никакой пользы, но бывает еще хуже, когда придумываются вопросы с целью уловить и обвинить кого-то перед власть имущими. Когда Господь Иисус со своими учениками проходил по городам и селам, направляясь в Иерусалим, в одном месте некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Вопрос довольно серьезный, но не имеющий практического значения. И Господь Иисус не ответил на него прямо, как, видимо, хотел вопрошающий, а ответил в практическом применении и к вопрошавшему, и к многочисленным слушателям. Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Какая вам польза, если будете знать определенное число спасенных, а сами среди них не окажетесь?» Он же сказал им, а это им включает и нас, теперь живущих на земле. Значение. Окружавшие Иисуса смотрели на земную жизнь как на город, в котором им определено жить, но из которого рано или поздно нужно переселяться. Ворота были концом города, вернее городских стен, и началом пути. В общественной жизни это можно назвать избранием карьеры или профессии. Молодой человек должен оставить беззаботную жизнь под кровом родителей, а избрать себе определенный путь жизни. Большинство избирает себе широкие ворота, то есть такую профессию, какая наиболее популярна и не требует от человека особенных напряжений и ограничений. Только единицы избирают себе нечто особенно трудное, преодолевают препятствия, затем приносят большую пользу людям и создают себе славное имя. Это же происходит и в духовной жизни. Большинство идет в широкие ворота общепринятой религиозности, не останавливаясь и не задумываясь над тем, что их ожидает, а успокаивает себя ложной надеждой: что будет всем, то и мне. Нахождение. Тесные ворота не находятся на главной улице, а где-то в стороне. Для многих они могут оставаться совсем неизвестными. Иногда нужно приложить немало стараний, чтобы их найти. Иногда же человек случайно может оказаться у тесных врат. Многие люди посещают святые места, ищут великих подвижников и учителей, чтобы приблизиться к Богу. Некоторым же истины Божьи открываются неожиданно, как бы наперекор их стремлениям и желаниям. Саул Тарсянин с отрядом людей приближался к Дамаску, чтобы там найти верующих в Иисуса, как в Мессию, арестовать их и привести в Иерусалим на суд. На пути он был озарен необычайным светом и услышал голос Иисуса. Яркое сияние ослепило глаза Саула, но озарило его ум и душу. Придя в Дамаск, он раскаялся в своем заблуждении, и изгонителя,
сделался самым ревностным распространителем веры в Иисуса, как обещанного Богом Мессию. Прохождение. Оказавшись у тесных врат, нельзя поздравлять себя с полной удачей. Это только начало начала. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата», — говорит Христос. «С громадным мешком сена или соломы через тесные врата не удастся пройти. Придется избрать одно из двух. Либо оставить свой мешок в городе, либо остаться при своем мешке». В других местах Евангелия Христос определенно говорит своим последователям: «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Луки 14:33. А это отрешение может включать отречение от отца, матери, жены, детей, братьев, сестер и даже самой своей жизни. Не все спутники и сотрудники апостола Павла сохранили верность до Христу до конца. Некий Димас оставил апостола Павла, возлюбив нынешний век. Лишения и испытания оказались для него непосильными. Ему хотелось пользоваться выгодами этого мира. Тесные врата ему были хорошо известны. Он пробовал войти в них и невозможно. Предупреждая, Иисус сказал одному, выражавшему готовность следовать за ним: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Готов ли ты на такие ограничения и лишения? Знамение. Вот, мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Спросил однажды Петр Иисуса. Ответ был дан не только Петру, но и всем и на все века. Всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Матфея 19:27-29. Если Всевышний помог нам отказаться от всего земного и последовать за Иисусом, это само по себе является для нас знаком особого Божьего благоволения. Он помог нам пройти через тесные врата и стать на узкий путь. Апостолы в Иерусалиме радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. О первых христианах апостол Павел написал: «Вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Аминь».

0: Уважаемые радиослушатели, я рад опять приветствовать вас у ваших радиоприемников. Мое желание и молитва, чтобы Господь Бог проговорил к вам сегодня и благословил вас посредством своего слова. Сегодня мы продолжим нашу беседу через пустыню в землю обетованную. Как вы, возможно, помните, а может быть и нет, в прошлый раз мы начали рассматривать эту тему, основанную на 19 главе книги «Исход». Тогда мы видели, как народ вышел из египетского плена и шествовал по пустыням в страну, обещанную им Богом. Важно было также заметить, что Бог шел с ними. И хотя их путь вел через пустыню, Бог шел с ними. Они не были оставлены им. Сегодня мы продолжим рассматривание вопроса, как пройти через пустыни нашей жизни успешно. Как пройти через пустыни нашей жизни успешно? Мы все время от времени забредаем в пустыни нашей жизни. Я думаю, никто не станет отрицать этого. Мы все имеем те или иные переживания, которые нам кажутся безвыходными, трудными, тяжелыми. Но как же выйти из них? Вот вопрос. Как пройти весь жизненный путь, по каким пустыням он не повел бы нас успешно? Это, я думаю, наше беспокойство, наш вопрос. Мы рассматривали в прошлый раз один текст из Библии и находили в нем важные уроки для себя. По крайней мере, я находил для себя, не знаю, как вы. И вот там, в этой 19 главе книги «Исход», мы находим некоторые принципы, на которые нам сегодня следует обратить внимание, для того, чтобы понять, как пройти по пустыне успешно, или другими словами, как прожить успешно свою жизнь. Бог дает Моисею, явившемуся пред ним, наставление. Наставление, которое отвечает на наш с вами вопрос. Чтобы народ израильский смог успешно пройти свой путь по пустыне, Бог обращает их внимание на их прошлое, на их настоящее и на их будущее. Для успешного совершения пути не забывайте прошлое. Бог говорит в 4 стихе: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». В чем заключалось их прошлое? В рабстве, в служении египтянам, но и в освобождении. Для успеха в достижении обещанной им страны народ израильский должен был помнить то, что Бог сделал для них в прошлом. Он, Бог, уничтожил их врагов, но спас чудесным образом свой народ. Дорогой брат или сестра, если вы следуете за Господом в обещанный вам край, то вы должны помнить, то мы все должны помнить, как Бог вывел нас из рабства греха и обреченности на вечную погибель в аду. Вспоминание Его великих дел дает нам новую силу для преодоления настоящих трудностей. Видеть и не забывать, как Бог преодолевал наших египтян господ, то есть наши беды, дает новую силу. Я думаю, вы согласитесь со мной, конечно, если вы это сами испытали. Именно поэтому псалмопевец Давид пишет в 102-м псалме, во 2-м стихе: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Смотрите дальше. Бог обращает внимание народа теперь на настоящее. В 5 стихе: «Если будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой». Это относится теперь к настоящему и будущему. Сейчас, если будете слушаться. Сейчас, если будете соблюдать. И, конечно, не переставать в будущем. Бог обращает внимание народа израильского на их ответственность в настоящем времени быть послушными. Послушание – это очень важный аспект в жизни верующего в Бога человека. Если человек верит во всемогущего, суверенного, живого Бога, тогда абсолютно абсурдно не подчиняться Ему. Послушание так важно, потому что оно является условием успеха. Бог сказал: «Если вы будете слушаться голоса Моего, если вы будете исполнять завет Мой». Дорогой христианин, вы знаете, как пройти успешно через пустыни вашей жизни? Бог говорит своему народу: «Если будете послушны, если будете послушны, вы преодолеете пустыни и беды вашей жизни». Бог требует от меня и от вас послушания в настоящем и, конечно, в будущем. В Откровении 21:8 мы читаем: «Боязливых же и неверных, то есть непослушных, участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Без послушания Богу не может быть успеха, не может быть надежды на выход из пустыни и вход в обетованный или обещанный Богом мир. Для того, чтобы они успешно прошли через пустыню, Бог обращает их внимание не только на прошлое, на то, как Он избавил их, и не только на настоящее, на их ответственность быть послушными Ему, но также и на будущее. Стихи 5 и 6. «Тогда вы будете моим уделом из всех народов. Тогда вы будете у меня царством священников и народом святым». Это Божье обещание народу. Чтобы преодолеть настоящие трудности, верующий в Бога человек должен смотреть назад и черпать силы из прошлых случаев верности Бога. Но он должен также смотреть вперед на обещание Бога. Это тоже дает новые силы. Глядя на верность Бога в прошлом, глядя на обещанное Богом будущее, верующий имеет достаточно силы для послушания Богу в настоящем, и таким образом он успешно проходит пустыни своей жизни. Когда Моисей пересказал народу речь Бога, смотрите, как они откликнулись. 8 стих. «Весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним». Заметьте слова «весь», «единогласно», «все». Они решили исполнять Божьи повеления. Как обстоит дело с нами сегодня? Готовы мы исполнить все, что сказал Господь? Дальше мы видим в этой 19 главе книги «Исход», что Бог предсказывает им свое пришествие к ним. 9 стих. «Я приду к тебе в густом облаке». Наше время опять ушло. Мы вернемся в следующий раз на это место и продолжим нашу тему. Как пройти через пустыни нашей жизни успешно? А пока я надеюсь, что вы следуете за Господом в послушании Ему, то укрепит вас Его милость и верность. Аминь.
1: Подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна в 6 главе в 37 стихе Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

Библейское вещание BBN. Его достаточно, чтобы насытить вашу душу небесным хлебом. В послании к евреям в 4 главе во 2 стихе говорится: «Не принесло им пользы слово слышанное». Какой же духовный смысл из того опыта, о котором мы упомянули чуть раньше? Для того, чтобы получилась вода, нужен катализатор, платина. Для того, чтобы возрастать в отношениях с Господом, в наших сердцах тоже должен быть катализатор, вера. Мы должны всем сердцем полагаться на мудрость и истинность Слова Божьего и верить, что Бог может сделать то, что обещал, и обязательно сделает. Когда мы делаем шаг веры, то видим, как Бог изменяет нашу жизнь буквально на глазах. Дадим Ему свободу это сделать сегодня.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
2: Глава 38. В те дни Иезекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амоса, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Иезекия отвернулся лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Иезекия сильно. И было слово Господнее к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот. И вот знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахаза. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Молитва Иезекии, царя Иудейского, когда он заболел был и выздоровел от болезни. Я сказал себе: «В преполовении дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву, он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу: Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал: тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот, во благе мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не низшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни о доме Господнем. И сказал Исаия: «Пусть принесут пласт смоков и обложат им нарыв, и он выздоровеет». А Иезекия сказал: «Какое знамение, что я буду ходить в дом Господен». Глава 39. В то время Миродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Иезекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Иезекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные мази, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Иезекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Иезекии и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» Иезекия сказал: «Из далекой земли приходили они ко мне из Вавилона». И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?» Иезекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Иезекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Иезекия Исаии: «Благо слово Господа, которое ты изрек, потому что, — присовокупил он, — мир и благосостояние пребудут во дни мои». Глава 40. «Утешайте, утешайте, народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божие, ибо уста Господа изрекли это. Голос говорит: возвещай, и сказал: что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь с силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным: вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядет с силой, и мышцы его с властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он, и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча, пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» — говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не бывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость». Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Глава 41. Умолкните предо мною острова, и народы не обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут: «Станем вместе на суд». Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собой, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогой, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды, я Господь, первый и в последних я тот же. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись». Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: «Хороша», и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: «Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя», не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобой. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто, ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою и говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогу тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святой Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, ситим и мирту и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня совершила это, и святой Израилев сотворил это. Представьте дело ваше, говорит Господь. Приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь доброе или худое, или чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом от начала, чтобы нам знать и задолго до того, чтобы нам можно было сказать «правда»? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слышал слов ваших. Я первый сказал Сиону «вот оно» и дал Иерусалиму благовестника. И так я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот, все они ничто, ничтожные дела их, ветер и пустота истуканы их».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

0: эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Сегодня я бы хотел обратить внимание на книгу пророка Авдия, в которой всего лишь одна глава. В этой книге очень ясно представлен один Божий принцип: «Что посеешь, то и пожнешь». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет, написано Галатам 6 главе 7 стихом. Эта же самая истина очень похожа изложена у пророка Авдия по отношению к Эдому. Послушайте, что написано в 15 стихе. «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». Эдомляне были очень гордыми людьми, и одна из причин их гордости заключалась в местонахождении Эдома, который был наполнен плодородными землями и окружен горами. При подобном расположении эдомляне чувствовали себя очень безопасно и даже сами посягали на ближайшие земли, включая Израиль. Все, что они захватывали, они направляли на укрепление своих городов. Но пророк Авдия дал понять Эдому, что его гордость и самоуверенность в собственной безопасности не угодны Богу, и поэтому все будет разрушено всемогущим Богом. Он предсказал им, что все, что они делали по отношению к другим народам, случится и с ними. Благодаря истории мы знаем, что последующие события подтвердили это пророчество. Даже мне лично удалось увидеть современные руины некогда неприступной крепости в горе, которая называлась Петра. Но Божий принцип «что посеешь, то и пожнешь» был актуален не только для прошлого времени. Этот Божий принцип актуален на все времена, и наше время не исключение. Поэтому будем внимательны к тому, что мы сеем. Но важно также помнить о том, что этот принцип относится не только к нашей физической жизни. Он также относится и к нашей духовной жизни. Если мы будем сеять в наше сердце Божьи принципы, то мы будем пожинать Божьи благословения. Если же мы будем сеять в наши сердца мирские принципы, то мы, соответственно, будем пожинать плоды греха и Божьи наказания. Поэтому будем изучать и следовать Слову Божьему и будем стараться быть благословением для других, помня о Божьем принципе: что посеешь, то и пожнешь.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Одно из семи чудес света, знаменитая пирамида Хеопса, была сооружена около 2600 года до нашей эры. Ее основание 54 300 квадратных метров, высота 147 метров, а каждая из четырех сторон основания 230 метров в длину. Пирамида строилась 20 лет. Для ее сооружения понадобилось 2 миллиона 300 тысяч каменных блоков по 2,5 тонны каждый. Уникально, что все эти камни выложены без какого-либо укрепляющего и цементирующего раствора, и при этом они столь плотно пригнаны друг к другу, что швы едва различимы. Снаружи пирамиды облицовывались известняком, который впоследствии, в течение многих столетий, был разворован и употреблен в качестве строительного материала для зданий и мостовых в Каире. Самая крупная пирамида является еще и астрономической обсерваторией. Ее устроители знали, что Земля вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца, и что у Солнца, в свою очередь, есть собственная орбита. Строительство этой пирамиды, стороны основания которой образуют почти точные прямые углы, является свидетельством того, что египтяне обладали феноменальной ориентировкой в пространстве и точными знаниями относительно устройства мироздания. Внутри усыпальницы фараона установлен полированный обелиск, представляющий собой вытесанные 9-метровые глыбы. Подобные обелиски фараоны воздвигали ради сохранения памяти о себе в вечности. Врубался такой обелиск из массивной глыбы гранита и окружался жёлобом. Под ним делалось углубление, которое выкладывалось деревом. Жёлоб наполнялся водой, дерево разбухало, перепонка лопалась, и высеченный обелиск отделялся от породы. После этого оставалось только извлечь его из шахты, сгладить стороны его основания и отвезти туда, где предполагалось его установить. Обычно на обелиске по приказу фараона высекались соответствующие изображения и знаки. Один такой обелиск, в верхней части своей обшитый золотом, был установлен во время правления Хатшепсут, дочери египетского фараона Тутмоса I. Предполагают, что именно она и была той дочерью фараона, о которой идет речь во второй главе книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Библии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы книги «Исход». Она сообщает нам о героизме двух женщин, не пожелавших идти на поводу у коварного фараона и убивать еврейских младенцев. Когда сатана попытался обмануть израильский народ, этих женщин поддержал сам Бог. Вот стихи с 17 по 20. «Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. Хитрый ход, с помощью которого фараон хотел уничтожить всех еврейских детей мужского пола, потерпел неудачу. А две женщины, которые решили ослушаться фараона, получили благословение Божье. Вот стих 21 из первой главы книги «Исход». «И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их». Этим женщинам пришлось выбирать, кому подчиняться – фараону или Богу. Они научились бояться Бога, и их послушание было замечено и вознаграждено Богом. Он сделал их известными и весьма почитаемыми в Израиле. Прочтем теперь стих 22 из 1 главы. «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Если бы этот приказ выполнили, то израильский народ вскоре исчез бы с лица земли. Но так не случилось. Повивальные бабки приказ не выполнили, и мы это ясно увидим в следующих главах книги «Исход». По благословению Божью вырастет Моисей, который выведет Израиль из египетского рабства. «Исход» — это великая книга об искуплении. Она ясно и наглядно показывает нам, как Бог избавляет нас сегодня от греха, от плотских сил мира и от дьявола, и как Бог спасает нас для вечной жизни на небесах. Теперь мы приступаем к изучению главы 2. В этой главе мы узнаем, как Бог готовил Избавителя для своего народа, и прочитаем о рождении Моисея, о 40 годах, проведенных Моисеем во дворце фараона, о воссоединении Моисея со своим народом, о том, как этот народ отверг Моисея, и о браке Моисея с язычницей. Моисей предстанет перед нами в своей роли Избавителя в первых 11 главах книги «Исход». Глава 1 рассказывает нам о рабстве Израиля в Египте, глава 2 – о рождении Моисея и о 40 годах, которые он провел во дворце фараона, глава 3 – о том, как Бог призвал Моисея на служение, и о 40 годах, проведенных Моисеем в Мадиаме. Глава 4 повествует о возвращении Моисея в Египет. Там Моисей провозгласил, что избавит Израиль от рабства. А в главах с 5 по 11 мы прочитаем о том, как фараон состязался с Богом и как Бог, боровшийся с язычеством, поверг Египет 10 казням. Исход – это великая книга искупления. Она, как мы уже говорили, ничего не начинает и ничего не заканчивает. Она лишь продолжает повествование, которое началось в книге «Бытие» и которое будет продолжаться и в книге «Левит», и в книге «Чисел». Вот что написано в Библии о рождении Моисея. Начнем со стихов 1 и 2 из 2 главы книги «Исход». «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из этого же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Мы, конечно, сразу же узнали эту старую историю о том, как мужчина встречает женщину, они влюбляются друг в друга, женятся, и у них рождается ребенок, и в этом весь смысл человеческой жизни». Моисей рассказывает здесь о своих родителях и о своем рождении, и рассказ этот весьма скромен, если не сказать скуп. Поэтому нам приходится обращаться к другим книгам и местам в Библии, чтобы получить больше информации о том, что же происходит. Многие из нас, имея невозможность писать что-то в Библию, постарались бы рассказать поподробнее о своих родителях. А Моисей даже не упоминает их имен. Они были простыми людьми, находились в рабстве, принадлежали к племени Левиину. Вот и все, что Моисей нам здесь сообщает. Позже, однако, мы узнаем их имена. Это Амрам и Иохаведа. Второй стих говорит, что Моисей был здоровым и красивым ребенком. Как видим, о себе Моисей также не очень распространяется. Прочтем теперь стих 3. «Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». Моисей был не просто здоровым ребенком, у него были очень сильные легкие. Сначала родителям удавалось его прятать, однако пришел день, когда Моисей стал кричать во весь голос. Как эта ситуация разительно отличается от того, что произойдет через несколько лет, когда Господь попросит Моисея защитить израильтян перед фараоном, а Моисей заявит, что плохо умеет говорить. В детстве мы все очень громко кричим. Становясь же взрослыми, мы чаще всего замолкаем, когда дело доходит до общения с Господом. И вот Иохаведа оказалась в затруднительном положении. Она более не может прятать своего ребенка. Многие верующие в данной ситуации поступили бы совсем не так, как поступила она. Они бы заявили: «Доверимся Господу». Да, это чудесные слова. Но действительно ли вы доверяетесь Господу, когда совершаете явную глупость и как страус прячете голову в песок? Глупо было бы со стороны Иохаведы оставлять ребенка в доме, где его крик мог услышать любой проходящий мимо стражник. Для Моисея это означало бы немедленную смерть. Кто-то может возразить: но ведь ребенок бы не кричал, когда мимо проходят посторонние. А откуда вы знаете? Вера – это отнюдь не прыжок во тьму. Бог велит нам верить в доброе и вечное. Бог совсем не просит нас делать глупости. Вот почему я полагаю, что Иохаведа поступила благоразумно. Она сделала корзину из тростника и положила в нее Моисея. Прочтем стих 4. «А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет». Иохаведа не только сделала корзину, она также послала сестру Моисея проследить, что произойдет с ее братом. Эти разумные действия говорят о том, что она по-настоящему правильно доверилась Богу. Прочтем теперь стих 5. «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужники ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню, чтобы взять ее». И вот мы видим руку Господа, который собирается вмешаться. Господь всегда вмешивается, когда вы проявляете здоровый смысл, а Иохаведа, как мы уже говорили, поступила разумно. Дочь фараона приходит на Нил мыться, выбирает уединенное место и вдруг видит корзину и посылает служанку, чтобы та принесла эту корзинку. Прочтем стих 6. «Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: это из еврейских детей». Вот как раз сейчас от младенца требовалось закричать, и действительно тот захныкал. По воле Бога здесь слились воедино две очень важные вещи – крик младенца и участие женского сердца. Дочь фараона сжалилась, ее сердце смягчилось, и она не смогла пройти мимо ребенка. Прочтем стих 7. «И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Мариам, сестра Моисея, предлагает помочь дочери фараона. И позже она не даст своему брату забыть об этой услуге. Перед нами вполне жизненная история. Далее я читаю стих 8. «Дочь фараона сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца». Происходит очень важное событие, и оно демонстрирует, как именно Бог действует, когда мы поступаем разумно и по вере. За младенцем призвали ухаживать его собственную мать. Ей даже будут за это платить. Лучшего и придумать нельзя. когда Бог в наших сердцах и в нашей жизни, Он оправдывает ожидания, которые мы возлагаем на Него. Прочтем стихи 9 и 10. «Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, и я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Имя Моисей значит «тот, кого вытащили». И понятно, что дочь фараонова назвала так Моисея, потому что его как раз и вытащили из воды. Определять, кто на самом деле был библейским фараоном-угнетателем, дело неблагодарное и ненадежное. Ведь дочь фараона могла быть старшей дочерью Рамсеса II или его сестрой. По египетским обычаям того времени, ее первый сын был претендентом на трон. Если бы Рамсес II и его жена оставались бездетными, то Моисей стал бы следующим фараоном. Давайте теперь прочитаем о неудачной попытке Моисея помочь своему народу. Первые 40 лет жизни Моисей провел при дворе фараона. Он получил египетское воспитание и образование, он был похож на египтянина, говорил и поступал как египтянин. Когда он пришел в Мадиан, то его сочли там за египтянина. Об этом мы еще узнаем из книги «Исход». Образование Моисей получил в Великом Храме Солнца. Сегодня мы часто недооцениваем ученость и достижения египтян. А ведь их познания в астрономии были просто феноменальными. Они знали точное расстояние до Солнца. Они утверждали, что Земля круглая. Они также обладали глубокими познаниями в химии, о чем свидетельствует их искусство бальзамирования. А их способность работать с цветом была выше всяких похвал. Я уверен, что наши компании по производству красителей готовы заплатить любые деньги, чтобы узнать секрет химических формул, которые были известны египтянам. Сейчас, через 4000 лет, краски, созданные египетскими мастерами, поражают своей яркостью, свежестью и красотой. В дополнение ко всем достижениям у египтян была еще и богатейшая библиотека. Моисей, как сказано, познал всю мудрость египтян. Но в его образовании был один изъян – его не научили служить Богу. Тем не менее, друзья мои, не стоит недооценивать Моисея. Он был выдающимся человеком. В книге «Деяний святых апостолов», 7 глава, стихи с 20 по 29, Стефан проливает свет на этот период жизни Моисея. Он говорит: «В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. Другими словами, образование Моисея не смогло подготовить его к роли избавителя сынов Израилевых. Однажды Моисей увидел, как египтянин избивал одного его соотечественника и убил этого египтянина. Перед тем, как убить, Моисей посмотрел по сторонам, боясь, как бы кто-нибудь не увидел, что он хочет сделать. К сожалению, Моисей не посмотрел наверх. А ему надо было посмотреть на Бога, который запретил бы ему так поступать. Потому что Моисей пытался избавить детей Израилевых от рабства на 40 лет раньше, чем предусмотрел Бог. Вот почему Бог сейчас отправит Моисея в пустыню. Читаем стих 15. «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя». Из последующего повествования мы узнаем, что Моисей взял себе в жены язычницу в земле Мадиамской. Я читаю стихи с 16 по 21. «У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнить корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Итак, Моисей берет в жены Сепфору. Интересно заметить, что многие персонажи Ветхого Завета в той или иной степени олицетворяют Христа, хотя и не все детали их жизненного пути соответствуют образу нашего Спасителя. Моисей, как мы только что увидели, стал убийцей. Однако и Моисей олицетворяет Христа в том отношении, что Бог избрал его быть спасителем народа Израилева. Моисей был отвергнут израильтянами и обратился к язычникам, взяв себе в жены язычницу. Впоследствии он снова приходит как избавитель Израиля, и на этот раз народ его принимает. Итак, Моисей оказывается в земле Мадиамской, которая станет его домом в течение последующих 40 лет. У него рождаются два сына. Кстати, вопрос о семейной жизни Моисея всегда оставался открытым. Я уверен, он любил свою жену. Но ничто в библейском повествовании не говорит об их чудесных семейных отношениях. Эту сторону своей жизни Моисей обходит молчанием. Имя Сепфора означает «воробей», и можно предположить, что она была маленькой и подвижной женщиной. Читаем стихи с 22 по 25. «Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. Спустя долгое время умер царь египетский. И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопли их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Эти стихи являются ключевыми стихами всего повествования. До этого момента превалирующими темами было угнетение, рабство и смерть. Пока Моисей 40 лет находился в стране Мадиамской, израильтяне продолжали страдать под рабским игом у египтян. Несмотря на угнетение, Бог благословил свой народ, и число израильтян возрастало. В ответ на это египтяне становились все более жестокими по отношению к избранному народу. По-видимому, цель Бога состояла в том, чтобы таким образом вызвать у израильтян желание к освобождению. Слыша горестные вопли своего народа, Бог вспомнил завет свой и свои обетования, данные Аврааму, Исааку и Иакову. Увидев угнетение, которому подвергались израильтяне в земле египетской, Бог решил вмешаться и изменить ситуацию самым решительным образом. В своем непревзойденном могуществе Он начал действовать согласно своим обетованиям, чтобы освободить и сохранить свой народ. В дальнейшем мы увидим, как Бог осуществил свой замысел. Мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Одностороннее движение. Практически каждую неделю мы узнаем, что тому или иному растению или животному угрожает полное исчезновение. Нормальна ли такая скорость вымирания живых организмов? Или она вызвана деятельностью человека с его технологиями? Исчезновение разных видов на Гавайских островах принято связывать с проникновением туда западной цивилизации. Однако исследования окаменелости птиц на Гавайях показывают, что многие виды вымерли задолго до прибытия европейцев. За последние полтора тысячелетия разнообразие видов островных животных сократилось на треть. Нет сомнения, что живые существа вымирают, и никакие другие существа не приходят им на смену эволюционным путем. Нет сомнений и в том, что это вымирание совершенно естественно и практически не связано с ростом технологической деятельности человека, будь то на Гавайях или где-то еще. Отсюда очевидно, что миллионы форм жизни на Земле никак не могли возникнуть в результате эволюции. Поскольку живые существа вымирают естественным путем быстрее, чем они якобы эволюционируют. Вымирание видов – это предостережение для нас с вами. Все творение движется только в одном направлении – к упадку, смерти, разрушению. Осознав эту неизбежность, мы должны увидеть еще один знак одностороннего движения в Библии. Апостол Петр говорит, что спасемся мы не иначе, как одним именем. Это имя Иисус Христос. Только Он победил смерть и сделал это ради нас, доказав Своим воскресением, что властен простить наши грехи.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит, мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Возрождение народа».
2: Мы сегодня будем говорить о очень интересной книге. Книги Библии, книги, которая находится в Ветхом Завете, книги, которая открывает нам целый пласт истории народа израильского, народа Божьего, жизнь которого описана в Ветхом Завете. Дело в том, что когда мы проповедуем, когда мы читаем Библию, большинство тех уроков, которые мы получаем, мы обычно получаем из Нового Завета. Мы любим Новый Завет, мы больше времени проводим в Новом Завете, и это хорошо, это нормально, потому что Новый Завет действительно представляет собой выражение вот этой заключительной фазы Божьего дела с человеком, Божьего слова к человеку. Тем не менее, 2/3 Библии представлены в Ветхом Завете. В Ветхом Завете очень много основания, которое закладывает основание нашей веры, основание нашего христианства, основание нашего хождения за Иисусом Христом. В одной из книг Нового Завета апостол Павел пишет, что все то, что было написано раньше, написано нам в наставление. То, что происходило с людьми Божьими, которые жили в Ветхом Завете, происходило для того, чтобы мы сегодня, живущие в Новом Завете, в эре, в эпохе Нового Завета, мы чтобы могли научиться, чтобы мы могли посмотреть на эти уроки и сделать для себя выводы. Если вы читаете послание к евреям, вы можете встретить цитаты из Ветхого Завета почти на каждой странице. Если вы проанализируете все высказывания Иисуса Христа, вы можете увидеть, что огромная часть этих высказываний Иисуса Христа, его учений, базируется на слове Ветхого Завета. Поэтому я решил сделать вот такой курс специальный, взять несколько четвергов, может быть, 2-3 месяца на это уйдет, для того, чтобы взять одну из книг Ветхого Завета и сконцентрировать наше с вами сознание на этой книге и научиться тому, что Господь через своего слугу Неемию написал. Книга Неемии отличается от всех других книг тем, что она описывает события, которые были самые-самые последние в истории Ветхого Завета. Хотя она расположена примерно в половине, в середине Ветхого Завета, тем не менее она имеет дело с событиями, которые уже как бы закрывали ветхозаветнюю историю народа израильского. До того, как мы коснемся такого короткого обзора, который я хотел бы сегодня с вами сделать, я хотел бы начать немножечко с событий, которые раньше предшествовали этой книге. Книга Неемии говорит о возрождении народа. С израильским народом очень интересная была история. Дело в том, что когда эти люди возникли как нация, когда Израиль сформировался как нация в Египте, после того, когда Бог дал закон народу израильскому, после того, когда народ израильский установил монархию, то есть царя, Бог поставил, они просили царя, Бог поставил им царя. После того, когда царство разделилось, когда они жили в отступлении, когда они потеряли царство и ушли в плен, после всей этой большой истории Бог согласно своему слову, согласно своему обетованию, будучи верным своим словам, Бог возвращает народ после 70-летнего пленения. Книга Неемии говорит нам об этом периоде возвращения. Это было не просто возвращение. Это было не просто переселение народа назад из вавилонского пленения, назад в землю обетованную, назад в Палестину. Это было духовное возрождение. Это было целое, знаете, социальное явление, которое имело место тогда, когда народ вновь поднимался из пепла. Несколько слов по поводу того, что предшествует книге Неемии и о чем идет речь. Мы говорили о том, что история израильского народа начинается в большом смысле царства Давида. Потому что Давид был тот царь, который сформировал государство, который захватил территорию, всю ту территорию, которую Бог отдал народу израильскому. Это был тот человек, который установил царство, после которого было долгое время мирного существования, нормального, спокойного, благополучного существования народа Божьего, народа израильского. После того, когда Соломон умер, сын Давида, царство разделилось на две половины. Северное царство отделилось, там было 10 колен, и южное царство, в котором осталось два колена, колено Иуды и колено Вениаминова. Это все то, что, когда вы читаете Библию, в Библии упоминается о Иуде и Израиле. Так вот, Израиль в Ветхом Завете почти все время после времени Соломона названы 10 племен или 10 колен Северного царства. Царство Иудейское – это два колена южных, те, которые остались верными Богу на больший период времени. Они гораздо позднее были наказаны и взяты в плен. После того, когда народ израильский отступил, Бог посылал им пророков. И через своих пророков Бог предупреждал этих людей. Он говорил о том, что если вы не будете верны моим заповедям, если мой закон не будет вашим законом, то рано или поздно вы придете к такой точке, когда вы как нация разрушитесь, когда вы будете наказаны, когда вы будете уведены в плен. Таким образом, мы читаем очень много книг Ветхого Завета, которые известны как пророческие книги. Почти все эти книги имели дело вот с этой целью, когда Бог предупреждает народ о опасности отступления. Я делаю этот обзор для того, чтобы мы с вами снова вспомнили, о чем идет речь в Ветхом Завете. Особенно для молодого поколения, для молодежи, которая не так хорошо, может быть, знакома с Ветхим Заветом. Это очень важно для того, чтобы иметь общую панораму, иметь понимание то, где что находится в истории библейского материала, того библейского слова, которое очень важно для нас, которое оставлено нам в назидание для того, чтобы мы могли правильно жить. После этого Божье предупреждение стало принимать форму практического действия. Бог очень долго предупреждал. И в 722 году Северное царство, то есть Израиль, 10 колен Израилевых, были захвачены ассирийцами и были уведены в плен. Я это представил так вот, в такой линии истории, линии времени или в хронологии царства Давида, примерно 1000 лет до рождения Иисуса Христа. 722 год, ассирийское пленение северных 10 колен, то есть Израиля. Прошло еще немножко времени, Иуда, нижняя часть Палестины, те, которые представляли собой более верную часть народа Божьего, и они, в конце концов, были пленены вавилонянами. Если вы помните карту Израиля, помните карту тех народов, которые вокруг расположены, ассирийское правление – это было царство, во главе которой было Ниневия, город Ниневия, известный город по книге пророка Ионы. Потом после этого цари менялись, после этого ассирияне пали под воздействием Навуходоносора, вавилонского царя. И поэтому, когда пришло время наказания иудеев с Южного царства, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский. Навуходоносор приходил тремя волнами. Первый раз они пришли в 606 году, последний раз в 586 году. То есть на протяжении 20 лет были три волны захвата. И в 586 году царство было разрушено, Иерусалим был разрушен, стены были разрушены, храм был сожжен, все то, что там было в храме, было вывезено, и самые лучшие представители израильского народа были уведены в плен. В это время был уведен в плен Даниил. Если вы помните, в книге Даниила описано, что взяли, пришли вавилоняне и взяли лучших из народа Божьего и отвели в Вавилон. В 536 году, посмотрите, ровно год в год, 70 лет после того, когда царство было разрушено, когда царство было остановлено, израильское, 606 год и 536 год, ровно через 70 лет, во исполнение пророчества Божьего, которое он дал через Иеремию, Бог побуждает сердце царя Кира. Это был царь персидский, царь Кир, который захватил в свое время царство Вавилонское. В принципе, они все правили почти на одной территории, только разные были люди, разные представители, разные цари, разные династии были. Так вот, если вы помните, в книге пророка Исаии, в 45 главе, очень ясно написано, до того, когда Израиль пал, еще вот до этой даты, до 606 года, до того, когда первое вавилонское пленение случилось, еще до этого времени Исаия написал очень ясно, что будет человек, имя которого будет Кир. Этот человек еще не родился в то время. Но Бог через Исаию очень конкретно написал, что будет такой человек, который издаст указ и который освободит Израиль, освободит мой народ. Смотрите, точно-точно, ровно день в день, год в год исполняются эти события. Богом было предсказано, что ровно через 70 лет, 606 год и 536 год, ровно через 70 лет будет народ освобожден. И вот началось освобождение. И что интересно, точно так же, как и пленение было в три потока или тремя волнами, точно так и освобождение народа израильского. Первое освобождение, первое возвращение было под предводительством такого лидера, которого звали Зарававель. Об этом написано подробно в книге Ездры, в первой ее половине. Это удивительный человек, и мы когда-нибудь изучим еще книгу Ездры. Интересные люди, там Зарававель, потом первосвященник Иисус, по имени Иисус был там тоже. Люди, которые представляли собой такую огромную духовную силу. Они были движимы Духом Святым. И они смогли выполнить вот эту первую задачу, когда они стали руководителями первой волны возвращения народа израильского из вавилонского пленения. Второе возвращение было в 458 году. Посмотрите, прошло достаточно много времени. 536 год и 458 год. Достаточно много времени прошло, когда Ездра возглавил целую-целую вереницу, целый клан, еще одну группу людей, которая возвратилась в Иерусалим для того, чтобы отстраивать храм. В это время, после Зарававеля и Ездры, был восстановлен храм. Причем храм восстановили достаточно быстро, всего за 20 лет. Если его строили 40 лет в начале, то в этот раз его построили за 20 лет. Но возникла одна проблема. В 4 главе книги Ездры, если вы читали эту книгу, может быть, помните, в 4 главе книги Ездры описана ситуация, что когда народ израильский, когда возвратившиеся из плена, стали восстанавливать стены Иерусалима, возникла оппозиция. Некоторые люди пошли назад туда, к царю в Персию, и сказали ему о том, что евреи, которые вернулись, они хотят восстать против царя. Потому что они не только восстанавливают поклонение Богу, они восстанавливают город, они восстанавливают политическую единицу. И царь запретил строительство. И эти люди, очень довольные, что они получили разрешение от царя, они вернулись и они разрушили все те стены, которые были построены, и сожгли ворота. Это была большая-большая беда для всех тех, кто любил народ Божий. И вот весть об этом донеслась назад туда, в Сузы. Это был город престольный или столица Персии. там, где очень многие цари проводили большинство своего времени, и там был человек по имени Неемия. Этот человек был евреем, тем не менее он занимал достаточно значительный пост при царе. Вот когда Неемия услышал о том, что ворота сожжены огнем, о том, что стены разрушены, о том, что ничего не восстанавливается, о том, что вот та первая волна благословений, которую пережил народ в то время, когда Зарававель пошел и Ездра пошел туда, в Иерусалим, написано, что он сильно опечалился. Для этого человека дело Божие было вопросом его личной радости или печали. Это очень интересный человек, и мы будем о нем говорить на протяжении вот этих вот нескольких наших собраний, богослужений. Человек, у которого мы можем очень и очень многому научиться. Я хотел бы, чтобы мы могли остановиться, запомнить эту дату. 445 год, третье возвращение под руководством Неемии. Эта дата очень важна с нескольких точек зрения. Я хочу коснуться некоторых интересных деталей книги Неемии. Во-первых, интересно, наверное, будет знать, что царь, который разрешил Неемии пойти и построить город, он был приемным сыном у Есфири. Посмотрите, нам кажется, когда мы читаем Библию, нам кажется, что много событий происходят, ну, просто так, случайно. Одно случилось, второе случилось, третье случилось. Но у Бога ничего случайного нет. Бог допустил вот эти сложные обстоятельства во время Есфири, во время Мардохея, для того, чтобы произвести огромную перемену вообще в нации. И по всей видимости, Есфирь была той женщиной, которая оказала свое влияние на Артаксеркса, на того человека, который впоследствии подписал указ о возвращении народа израильского и о восстановлении города Иерусалима. Интересно, еще связанная с этим деталь. Дело в том, что все цари, до его отца, может быть, так скажем, до вот этого периода, все цари имели такую политику. Они всегда покоряли народы, они уничтожали все, что там было, точно так, как они сделали с Иерусалимом. Они забирали лучших людей в плен, и они заселяли эти земли, захваченные другими людьми, с целью, чтобы перемешать все, чтобы не было политического восстания. Когда пришел Артаксеркс, Артаксеркс имел совершенно другую политику. По какой-то причине он вдруг стал считать, что ему самый лучший вариант управления страной будет такой, что он разрешит всем нациям поклоняться их собственным богам. Кроме того, он решил, что эти нации нужно отпускать домой, чтобы они шли туда на свои земли, и чтобы они там, на своих землях, молили своих богов о благополучии всей империи. Посмотри, опять-таки, нам кажется, что это случайный какой-то всплеск в истории. Были одни цари, а вот здесь появился другой царь. Но посмотрите, что всем этим управляет Бог. Был один царь, который должен был по Божьему плану принести и осуществить наказание израильского народа, прийти, вырвать из корнями и отвезти туда, в Вавилон. И был потом другой царь, который должен был по Божьему плану взять этих людей и послать их назад туда, в Иерусалим, чтобы они могли построить снова храм и восстановить город. Когда я наблюдаю за этой картиной, вы знаете, я получаю огромное утешение. Огромное утешение, прежде всего, дорогие друзья, в том, что я знаю, что мир контролируем Богом. Я знаю, что вот эти цари, вот эти системы, которые поднимаются и падают, которые нам кажется, что они так хрупки, они зависят от какого-то каприза, какого-то политика. На самом деле, я точно знаю, что абсолютно все это рано или поздно будет подведено под осуществление божественного плана. Нам иногда непонятного, нам иногда недоступного даже. Тем не менее, на страницах истории Ветхого Завета, на страницах истории Израиля, мы это ясно видим. Мы ясно видим, что все вот эти тонкости были использованы Богом для того, чтобы осуществить Его святую волю. Итак, это первая интересная деталь, связанная с книгой Неемии. Вторая деталь. Вы, наверное, слышали, изучали книгу Даниила. В книге Даниила в 9 главе написано о 70 седьминах. Очень важная часть эсхатологии или учения последнего времени. Все люди, которые хотят хоть как-то приблизиться к тому, что будет дальше, они обязательно касаются 9 главы книги Даниила. Так вот, 70 седьмин, указанные в книге Даниила, 9 главе, начинает свой отчет от 445 года. От того года, в котором по просьбе Неемии Артаксеркс издает указ о восстановлении города. Посмотрите, мы уже говорили, что первый указ был в 536 году. В том году, когда отправили, царь Кир послал людей, и они восстановили храм. Но город им запретили восстанавливать. У Даниила очень ясно написано, что будет издан указ о восстановлении города Иерусалима. Это пророческое слово очень точно исполняется. Действительно, пришел час, когда по просьбе Неемии, которого побудил Бог, царь издает указ о том, чтобы Иерусалим был восстановлен. Еще одна интересная деталь – в том, что книга Неемии и книга Малахии – это последние книги Ветхого Завета. Хотя, опять-таки, как я уже говорил, Неемия расположена в середине Ветхого Завета. Тем не менее, эти две книги были написаны примерно в одно и то же время. Они были самые последние. Кроме того, эти две книги описывают события, самые последние в Ветхом Завете. После них уже ничего нет до Нового Завета. Итак, это несколько интересных деталей, связанных с книгой Неемии. Сейчас я хотел бы, чтобы мы могли коснуться, посмотреть на эту книгу, коснуться ее общего обзора и общей темы, для того, чтобы мы могли немножечко яснее представлять ее содержание, о чем она говорит нам. Первое событие, которое мы встречаем в первой и во второй главе, это событие, которое произошло примерно в ноябре или декабре 446 года. Посмотрите первый стих первой главы. Слова Неемии, сына Ахалина, в месяце Кислеве, в 20 году, я находился в Сузах, в престольном городе. Речь идет о месяце Кислев, который соответствует примерно концу ноября и большей части декабря. Это 446 год до нашей эры. Когда мы говорим об этом летоисчислении, чем по мере приближения к Рождеству Иисуса Христа, цифра уменьшается. Это первый такой важный элемент. Второй. Март-апрель 445 года. Это событие, которое описано во второй главе. Неемия отправляется в Иерусалим. Посмотрите, очень полезно, чтобы мы могли представлять собой временную вот эту хронологическую карту или временную карту событий, как это происходило. Когда мы читаем главу за главой, нам кажется, что все события происходили сразу, одно за одним. Но посмотрите, вторая глава в первом стихе начинается: «В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксеркса, было пред ним вино. Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Не болен ли ты? Ты не болен, этого нет, а верно, печаль на сердце. И я сильно испугался». И вот здесь возникла ситуация, когда Неемия говорит: я помолился Богу Небесному, и когда он стал говорить честно царю то, что гнетет его сердце, хотя это было очень рискованно. И мы коснемся, мы будем изучать детально каждую главу и все обстоятельства, связанные с этими событиями. Сейчас я хотел бы просто вместе с вами представить вот это временное распределение того, как складывались эти события. Июль-август 445 года – это примерно то время, когда Неемия вместе со своей группой сопровождающих прибыл в Иерусалим и когда он начал строить стены. Опять-таки, очень интересно, что потребовалось несколько месяцев, очень мало времени, по меркам тех времен, для того, чтобы преодолеть то расстояние, которое было между… Это примерно сегодняшний Ирак. Вот там, где ведутся боевые действия или велись не так давно. Это Персидский залив, это Сузы, это город, который был очень близко к Персидскому заливу. Так вот, вот с того места караван большой караван, по всей видимости, потому что он попросил воинов, которые были с ним, он попросил специальные письма, у него были деньги для того, чтобы закупать там лес, для того, чтобы закупать строительные материалы. Вот этот большой караван проделал этот путь, пришел в Иерусалим, и написано, что через 3 дня после того, когда он пришел, он принялся за работу. Сентябрь-октябрь 445 года строительство стен завершено. Откройте, пожалуйста, 6 глава, 15 стих. Вообще книга Неемии – уникальная книга, говорящая о служении. Пожалуй, нет никакой книги в Библии, которая бы так ясно не представляла вот эту мощную, дружную работу народа Божьего. Вы посмотрите, когда речь шла о разрухе, речь шла о том, что столетиями эти стены были разрушены, столетиями. Когда люди потеряли в своем сознании уже всякую надежду, что что-то можно было восстановить. И в это время приходит Неемия. Неемия с огромной посвященностью, с преданностью делу Божьему, с желанием восстановить, построить город. Он приходит и он мобилизует народ. Так что в течение 52 дней город был построен. Посмотрите, 15 стих. 6 глава. «Стена была совершена в 25-й день месяца Елула в 52 дня». Тогда не было кранов подъемных, тогда не было техники, не было тракторов больших, которым бы пилили деревья, возили. Для того, чтобы построить город даже сегодня при современных условиях, для этого нужно, я думаю, что, наверное, 52 дня, и это будет, наверное, сложновато. Конечно, этот город не был таких масштабов, и мы посмотрим потом эту карту города Иерусалима, стены которого были восстановлены. Тем не менее, это факт, что эти люди работали, не покладая рук, день и ночь. Причем мы будем изучать, в каких условиях, в тяжелейших условиях они работали, тогда, когда оппозиция давила со всех сторон, и снаружи, и изнутри. Тем не менее, это была чудесная демонстрация того, как люди, преданные и посвященные Господу, как они могут использоваться Творцом для того, чтобы делать Его дело. Бог сказал, будет дан указ, и Иерусалим будет восстановлен. И мы видим осуществление этих божественных предсказаний или повелений слово в слово. В это же время мы видим, празднуется праздник Кущей. То есть сразу же после того, когда город был восстановлен, стала восстанавливаться нация. Нация этих людей, которые забыли уже за закон, забыли за праздники божественные, забыли за поклонение Богу, служение Богу. Мы видим, как эти люди возвращаются к тому, чтобы праздновать те события, которые были предписаны в Ветхом Завете. Следующее событие с 433 года по 424 год Неемия возвращается в Персию. У Неемии было 2 периода, когда он был правителем Иудеи. Первый период мы читаем с 445 по 433 год. Потом он обещал царю, по всей видимости, какие-то у него были обязанности его служебные. Он вынужден был вернуться туда-назад, и в течение 9 лет его отсутствие было. Он возвращается назад в 424 году. С 433 года и дальше пророк Малахия проповедует в Иудее. Вот почему, если вы хотите понимать книгу Неемии, читайте Малахию. Потому что Малахия говорит о той атмосфере, которая была в то время в народе. Малахия описывает те духовные проблемы, с которыми сталкивался народ в то время. Поэтому мы будем очень много и часто обращаться к этой книге, потому что она описывает состояние и характеристику людей, живших в то время. С 424 года и примерно до 410 года было второе правление Неемии в Иерусалиме, и об этом сказано в 13 главе. Итак, смотрите, о чем говорит книга Неемии. Она начинается с 446 года, с того момента, когда принесли весть Неемии о разрушенных стенах, о разрушенном городе. Дальше, в течение нескольких месяцев, Неемия собирает караван, возвращается в Иерусалим и в течение 52 дней строит город. Потом вся остальная книга описывает события примерно 20 лет, когда Неемия был правителем в Иудее. Потом Неемия возвращается назад, и последняя глава говорит немножко о его возвращении, о тех реформах, которые он снова делал тогда, когда он вернулся назад в Иерусалим.

0: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение. Мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Из Деяний святых апостолов, из 6 главы. Если бы сейчас я вас каждого спросил, не хотите ли вы совершить какое-то чудо или знамение, уверен, что почти бы все согласились и, наверное, с радостью сделали то или иное чудо. Но вы знаете, насколько большим чудом будет то, если вы сообщите своим друзьям, что их любит Бог, что их ждет Господь Иисус Христос. И если они примут это приглашение и станут ближе ко Христу, примут Его как своего Спасителя в жизнь, какое чудо будет на вашем счету! Поэтому сегодня сделайте это прекрасное дело, расскажите своим друзьям о Христе, и они всю жизнь, не только здесь на земле, но и в вечности, будут вам благодарны.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на Бибиен уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Приветствую тебя, друг! Вот мы снова собрались возле мудрой книги Библии. Надеюсь, ты еще помнишь, о чем мы читали в прошлый раз. А узнали мы, что израильский народ очень много грешил. Бог послал человека, пророка Амоса, чтобы указать своему народу на грехи, которые те совершали каждый день. Израильтяне обманывали, увеличивали цены и обкрадывали даже нищих. Услышав обличение Амоса, народ только ожесточился. «Придите к Господу» – Библия, книга пророка Осии. Амос покинул Израиль, но вскоре Осия, пророк, живший в Северном царстве, принес народу послание Господа. Осия был женат на красивой девушке по имени Гомерь и нежно любил ее. У них родился сын, но Гомерь не желала следить за порядком в доме и присматривать за ребенком. Ей больше нравилось уходить в город и развлекаться там в свое удовольствие. Когда у Гомеря родилась маленькая дочка, Осия надеялся, что жена его образумится. Но ничего не изменилось. А когда на свет появился третий ребенок, Гомерь однажды ушла из дома, оставив детей, и уже не вернулась. Сердце Осии было разбито, ведь он так любил Гомерь. Без нее он чувствовал себя одиноким и несчастным. Тогда Господь обратился к нему. «Осия, я знаю все, что у тебя на сердце», — сказал Господь. «И я люблю народ израильский так же горячо, как ты любишь Гомерь. Но они удалились от меня и перестали любить меня, так же, как Гомерь оставила тебя». Осия никогда не помышлял ни о чем подобном. Он начал понимать, как отступничество Израиля печалит Господа. А Господь говорил: «Люби Гомерь, как я люблю Израиль. Иди, найди ее и верни назад». Ни один мужчина в те дни не пошел бы искать свою неверную жену. Любой немедленно развелся бы с ней. Но Осия не думал о своей гордости. Он нашел кого-то присматривать за детьми и отправился на поиски Гомери. И нашел ее, жалкую и несчастную рабыню у человека, купившего ее. Веселые дни ее длились недолго. Осия отдал все деньги, которые у него были, чтобы выкупить ее, и доплатил зерном из своих запасов. Он любил Гомерь, несмотря на ее глупость и все то зло, которое она ему причинила. И с тех пор Осия так передавал народу послание Господа. «Велика любовь Господа к вам, и велика его печаль, когда вы оставляете его, чтобы служить Ваалу. Но Господь не хочет карать вас, не хочет Он и разлучаться с вами. Но если вы откажетесь слушать Господа и не вернетесь к Нему, вы навлечете на себя несчастье и страдания. Придите к Господу и покайтесь. Он ждет вас, чтобы любить и простить». Сложную ситуацию в жизни Осии Бог использовал, чтобы показать пророку свою печаль по израильскому народу. Это сравнение открыло глаза пророку. Сегодняшняя история учит нас, что Бог любит нас, несмотря ни на что, даже когда мы себя очень плохо ведем, и что Он возвращает нас всякий раз, подобно тому, как Осия вернул свою жену Гомерь. До свидания, когда вновь наступит наше время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 66. Второе послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Притом же ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя к спасению верой во Христа Иисуса». Наверное, ни один человек на свете не забывает, каким было его детство. Воспоминания могут быть самые радостные или, напротив, грустные. Мы помним очень многое, что происходило с нами в далеком детстве, так могут сказать взрослые люди. А дети подрастут и тоже будут вспоминать свое ушедшее детство. Как поется в одной песне, только сладким воспоминанием будут куклы и детские книжки. Бабушка и мама Тимофея позаботились о том, чтобы добрым воспоминанием для него было Священное Писание. И не только добрым воспоминанием, но живым, необходимым каждый день, насущным хлебом для души, Божьим Словом. С детства знать Священное Писание – это большое преимущество Тимофея. Ширина – гора. На самом деле никакая это и не гора. Просто небольшая возвышенность, к которой выходила наша улица и на которой начинался лес. Но для Тони это было одно из самых дорогих мест ее детства. Сюда она ходила вместе с папой собирать грибы. Белые почти не попадались, все больше сыроежки, болнушки, рыжики, черные грузди. Но не это было главным. Главным было то, что они шли вместе с папой по просыпающемуся утреннему лесу на Шириной горе. Влажный мох проваливался под их ногами, как перина. Папа показывал удивительные грибы, звездовики, очень красивые, но несъедобные. Он называл растения, которые встречались им на пути. Да и вообще с ним было интересно идти по лесу и разговаривать обо всем. Папа показал Тоне маленькую птичку с оранжевой грудкой, которая на всем пути сопровождала их. Словно птичке было интересно, а что это они здесь ищут? А когда под низкими ветками елочек обнаружился гриб, приходилось становиться на колени и лезть под зеленые ветки, с которых за шиворот стряхивались капельки росы. От холодной росы блестели резиновые сапоги, в тумане виднелись елочки, а за ними стояли большие ели. И во всем было ощущение сказки, которая продолжается и нет ей конца. Когда они возвращались домой с корзинкой грибов, они приносили с собой свежесть леса и хорошее настроение. Это воспоминание осталось с Тоней на всю жизнь. Воспоминание доброе и хорошее, о котором вспоминалось с радостью и легкой грустью. Ведь детство ушло, о нем можно рассказать только своим детям. Вот что апостол пишет взрослому Тимофею. «Желаю видеть тебя, вспоминаю о слезах твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Второе послание Тимофею, 1 глава. Маленький Тимофей вырос, сохранив самое дорогое из своего детства – нелицемерную веру в Господа Иисуса Христа. Он видел пример веры в своей бабушке и в своей маме и запомнил это на всю жизнь. Разве это не пример и для вас? 2 Тимофею, 2 глава, 8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему». Второе послание Тимофею, 2 глава, 8 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Так. Ага, вот так. О, и вот так, правильно. О, и вот так верно будет.
1: Привет, кабанчик.
0: А, привет, белочка. Так, угу. Ага, это точно, угу.
1: Чем это, кабанчик, ты занимаешься? Уж не вопрос или небесное в тетрадочку записываешь для нашей передачи? Ты не забыл?
0: Ой, да я помню про передачу «Небесные вопросы». Ничего я не забыл. Только я сейчас не тем занят. То есть я сейчас очень занят. Я, белочка, книгу умную пишу.
1: А о чем книга, кабанчик? Как называется?
0: Ой, книга называется «Как кабанчик за счастьем ходил». И в ней рассказывается, что нужно сделать мне, кабанчику, ну, чтобы это, счастливым-пресчастливым стать.
1: И что же? Интересно послушать. Может, и мне пригодится.
0: Ой, белочка, так это ж все очень просто. Только жаль, что за моим счастьем ходить надо. Ну, вот бы оно само на дом приходило, ну, без всяких там дополнительных усилий. Ну ладно, слушай, сперва для счастья мне нужно корзинку желудей раздобыть. Ну там, набрать ее самому, или чтобы кто-нибудь мне ее набрал. Потом нужно сесть поудобнее и все это дело съесть. А потом, ну чтобы не в сухарятку, кофейком из желудей все это запить. Ну или там водичка родниковой.
1: Кабанчик, я думала, что ты мне про счастье рассказывать будешь. А ты все про еду да про еду.
0: Эх, белочка, ну как же ты не понимаешь, что счастье-то мое гастрономическое. Ну, то есть в области животика располагается. Но много ли мне, кабанчику, для счастья нужно? Покушать как следует, да это, поспать сладко. Это, кстати, второй подпункт. Или третий в моей книжке про счастье значится. Вот и все мое кабанчиковое счастье.
1: Думаю, что твой опыт, кабанчик, мне не пригодится. Не порти бумагу. Пойдем-ка лучше на пригорок возле большой сосны. С него лучше небо видно. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Передача «Небесные вопросы» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.

0: Ой, что-то я не знаю, какие вопросы задавать лучше. У меня все про счастье, да про корзинки с желудями. Чего это мне ничего больше в голову не приходит?
1: Про счастье. Да. Интересно, а почему Бог не сделает так, чтобы все люди на земле были счастливыми? Вот вчера возле озера я видела девочку. Видимо, это внучка нашего Михаила Михайловича, который главный на исследовательской станции нашего заповедника. Она была такой грустной, даже плакала. И причитала, что не может быть счастливой, потому что некрасивая. Но это, конечно, на ее собственный взгляд. Мне-то показалось совсем наоборот, что она даже очень хорошенькая.
0: Белочка, ну ведь у людей, у них же все по-другому. Бог сделал все, чтобы они были счастливы. Помнишь, дядюшка Лось нам рассказывал, что Бог послал на землю своего сына Иисуса Христа умереть за их грехи, ну, чтобы все люди смогли быть счастливыми.
1: Да-да, кабанчик, это же как подарок. Подарок Господа людям. Бесплатно, не за деньги, потому что Бог любит людей. Если люди принимают жертву Сына Божьего, верят в Него, тогда они могут быть счастливыми.
0: Белочка, а в чем человеческое счастье?
1: Ну, в близости с Богом, возможности с Ним общаться, потому что Он, Бог, источник всякого счастья. Правда, люди не всегда так думают и совсем не там свое счастье ищут.
0: Ой, Белочка, так это значит, что от внешней красоты человеческое счастье и не зависит вовсе?
1: Конечно, нет, кабанчик. Счастье от отношений зависит, от отношений с людьми, с Богом. Ведь красивый человек с холодным сердцем, он менее привлекателен, чем пусть некрасивый, но с сердцем, в котором царит мир и любовь. Помнишь, как в Библии написано, что нужно искать нетленной красоты, красоты сердца, а не внешней? Вот послушай, кабанчик, в 3 главе 1 послания Петра со 2 стиха вот как написано: «И будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Господом».
0: Белочка, слушай, а ты как думаешь? А Бог, Он любит всех-всех людей?
1: Бог любит всех людей одинаково. Он любит всех, добрых и злых. Нет разницы, какого цвета у них кожа. И не имеет значения, в какой стране они живут и чем занимаются. Все равно, какую религию они исповедуют и к какому социальному положению относятся. Все люди в глазах Господа – погибшие грешники, нуждающиеся во спасении.
0: Ух ты! Слушай, Белочка, а как ты думаешь, на других злиться плохо, а? Ну, это же уже не дорога к счастью получается.
1: Злиться на других – это грех. Бог хочет, чтобы люди любили находящихся рядом с ними, своих ближних и даже своих врагов. Когда человек узнает Бога ближе, он учится у него прощать и любить. Ведь и сам Бог прощает и любит людей. Святой Дух, когда поселяется в сердце верующего человека, преображает его, помогает все больше и больше походить на своего Учителя Иисуса Христа.
0: Белочка, а возможно ли на земле идеальное счастье?
1: Но, думаю, все же нет, кабанчик. Это стало невозможным из-за греха Адама и Евы. Даже наш прекрасный заповедник, ну, никак не идет в сравнении с Эдемским садом, где Господь поселил первых людей. Думаю, что после грехопадения Адама и Евы идеальное счастье перевелось на земле, потому что сами люди и вся земля стали далеко не идеальными.
0: Конечно, в раю-то никакой страшный там лев не мог бы проглотить несчастного кабанчика. Ой, бабочка, боюсь, боюсь. Или еще хуже, какой-нибудь там браконьер с ружьем как выстрелит. Ой, боюсь, боюсь. Ой, мамочка, что-то даже мой хвостик дрожит от страха.
1: Не бойся, кабанчик, в нашем заповедном лесу львы же не водятся. Но ты прав, Эдемский сад был совершенным местом, где и нам, животным, жилось ой, как припеваючи.
0: Знаешь, Белочка, а пойду-ка я свою книгу дописывать про то, как кабанчик за счастьем ходил. Ну, там пару глав допишу. Ведь я-то теперь понял, что мое счастье кабанчиковое не только в корзинку с желудями зарыто, но и в моем отношении к Творцу, в его славе. Ребята, а что вам для вашего счастья нужно? А?
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор программы — Мартынова Ольга. Пока!
1: До свидания, друзья.
0: Белочка, слушай, а пойдем внучку Михаила Михайловича утешать будем. Может, она и сегодня у озера рыдает.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Однажды в Евангелии Луки, в 9 главе, в 61 стихе, сказал один человек Господу такие слова: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Хорошее намерение было у человека. Он решил пойти с Господом. Может быть, после прослушивания прекрасных христианских песен, после размышления над Словом Божьим, у вас возникнет такое желание, дорогие друзья. Господи, я пойду за Тобою. Но прежде... И вот мы всегда ставим свои условия. Давайте примем Господа без условий. Давайте примем Его как нашего Спасителя, от которого зависит не только наша земная жизнь, но и вечность. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать весть о Христе.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
2: Твердыня наша вечный Бог, Он сила и защита. Из бед Он выйти нам помог, в Нем наша жизнь сокрыта.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». 2017 год – это юбилейный для всех протестантов. Ровно 500 лет назад Мартин Лютер предложил свои 95 тезисов, призывающих жить не по ритуалам и правилам, а руководствуясь верой. «Верою спасен будешь» – эти слова перевернули его христианское сознание. Они могут стать решающими и для вас.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы должны помнить, что мы имеем в руках Библию благодаря многим подвижникам, героям веры, которые отдавали свою жизнь, свою энергию, свою любовь и молитвы для того, чтобы мы сегодня имели Библию на понятном родном языке. И сегодня мы можем в церкви читать, молиться, обращаться к Богу на своем национальном языке. Это благословение. К сожалению, в первые века богослужения проходили в сложных обстоятельствах. Церковь была в гонениях. Библию перевели на латинский язык, на греческий язык. Но так как книгопечатание было изобретено только в средние века, то Библию переписывали, это была редкая книга, это были манускрипты. Большим прорывом в просвещении было сделано Иоанном Гутенбергом, когда в Германии им был изобретен первый книгопечатный станок. Также и в России на русском языке первые духовные книги апостолов, деяния апостолов были изданы Иваном Федоровым, первым русским книгопечатником. Но до этого времени, до 15-16 века, Слово Божие было только в рукописном варианте. Его переписывали, распространяли. Да и многие рукописи были на оригинальном языке, ведь Библия была написана на древнееврейском и на древнегреческом языках, и не все его знали. Поэтому было много проблем. Это великое благословение, что на славянский язык Библию перевели в IX веке. Два монаха, Кирилл и Мефодий. И это Евангелие было представлено языческим племенам на Руси. И Киевская Русь была крещена в X веке, в 988 году. И постепенно христианизация происходила в России. Но только в 1813 году было основано Российское библейское общество, которое начало переводить Библию на разные национальные языки для Российской империи. И на понятный русский язык. Библия была переведена только к концу XIX века. В 1876 году была издана полная Библия на понятном русском языке, так называемое синодальное издание. И вот эта книга, Священное Писание, Библия, которую мы держим в своих руках, это результат